0: Привет, это группа Добро. Мы слушаем радио Витебск.
1: А вы снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Радио Витебск. Радио, которое слушает.

Витебск. Хит на все времена.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Этой ночью без осадков. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха плюс 12-17. Сегодня днем будет плюс 16-21. По востоку области от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмерение».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области ожидается облачная с прояснениями погода. Этим утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Этим утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Этим утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачное с прояснениями. Погода этим утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачное с прояснениями. Погода этим утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио

0: Реклама. Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области ожидается облачная с прояснениями погода. Этим утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полночного регіону на Радіо Вітябськ. У студії Ілля Лопацінський, Наталія Бойнарович. Вітаємо вас.
2: Дубровинський район відрізняється кардинально від інших регіонів Вітябщини. Коефіцієнт натуральної урадливості глеби у рази вищий, ніж у інших районів в області. Дубровинці входять у тройку флагманських у плані отримання продукції рослиноводства. І на сьогоднішній день по урожайності вищий за їх тільки Аршанські і Вітябські райони. По словах старшині райвиконкама Олега Макаревича, на даний момент унесені гліфосата утримлюючі препарати на площі більш за 10 тисяч гектарів для того, каб знищити пустозільну рослинність, позбігнути засмеченості полів і максимально отримати вихід з тих культур, якими будуть займатися.
1: По словах керівника району, упершиню в історії Дубровинського району под азім рапс відведено 7 тисяч гектарів, що амаль у два рази перевищає літошні показники. Гэта стало магчыма дякуючи комплексній стратегії «Сервалюкса», яка включає повне заховання технології, своєчасове набиття сродків оборони рослин, мінеральних туків і спеціалізованої техніки. На усе гэта інвестор уже накерував коля 6 мільйонів рублів.
2: Плани на повищення ефективності аграрної витворчості і забезпечення устойливого розвитку району за кошт вирощування найбільш маржинальних культур зв'язані із цукровими бураками. У рамках програми розвитку цукрової промисловості досягнути домовленості об сяубі гэтай культури на площі каля 2 тисяч гектару. Більша частка урожаю, прикладно 1700 гектарів, буде поставлена на Жабінковський цукровий завод. А 300 гектарів – відкрите акціонерне товариство «Городейський цукровий комбінат».
1: Аграри Льознінщини приступили до нарыхтовки кукурузного силосу. У лідерах открыто акционерное товариство «Данукалова Агра», где закладено на заховывание 1345 тонн силосу. По словам наместника начальника управления по сельской господарстве и харчеванию райвыконкама Александра Качанева, все летний намолот збожевых склал 27 499 тонн, средняя урожайность 23,64 центнера с гектара. Самая высокая урожайность у СПУ «Пирамонт» 34,87 центнера с гектара, что выше среднеобластного показчика. Выше летошняя оказалася і ураджайнасць азімага рапсу ў гаспадарках района звыш 20 центнераў з гектара, а ў перамонце зусім крыху не хапіла да 40.
2: У жніўні аднымі з першых у галіні лёзненскія аграрыі пасеялі азімы рапса. Яго плошчы немалы – 3400 гектару. У цяперашні час вядзецца сяўба азімых збожжавых.
1: У сувязі з закладкай кукурузы на сілас актывізавалася нарыхтоўка кармоў. Ужо закладзена на захованне ў сянажнай траншэі 4655 тонн сіласу, 67695 тонн сенажу, нарыхтавана 2699 тонн сена. На одну умовную голову у сельгаспрадпрыемствах району ўжо маецца 19,22 центнера кармавых адзінак, што вышэй на 2,3 адзінкі да ўзроўню мінулага года. Самую высокую прыбаўку ў параўнанні з мінулым годам далі ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Данукалова Агра».
2: У Міюрскім районі 12 вересня пройде районний суботник. Зароблені сродки необхідно перелічити з 14 вересня на протягу місяця на розліковий рахунок Міюрського райвиконкама. Призначення платежу сродки районного суботника.
1: Новини Полночного региона на Радіо Вітябськ. З вами Ілля Лопацінський, Наталія Бойнарович. На плановой нараде у старшини Чашнинского райвыконкама Дмитрия Станкевича разглядели пытание працы с молодью в працовных коллективах. На сегодняшний день районная организация БРСМ наличивая 1045 членов, зарегистрованы 37 первичных организаций, отзначила первый секретарь РК Виктория Жарнасек. Приоритетным направлением у работе с молодью является громадянско-патриотичное. За бегучий год проведены шерох тематичных мероприятий, 17 диалоговых пляцовок. Еще один направлен студотрадовский рух у регионе отпрацевали 13 отрадов огульной колькостью 165 человек.
2: А по оперативной обстановке станет безпеки у районе проинформовали начальник Чашнинского РАУС Вадим Гарбузов и наместник начальника РАНС Михаил Иванов. У рамках нарады были разлежены актуальные пытания, якія тычацца жыццядзейнасці района.
1: Керівник Бешанковицького района Галина Нукович провела особистый прием громадян. На им разглежены три проблемные питания. Першими на прием пришли жихарки в улице Малиновой у райцентра. Заявницы поведомили, что на протягу опошних трех годов их земельные участки систематично подтопляются дождевыми водами. Выслухавших громадян, Галина Нукович попросила доложить об ситуации директора УКП ЖКХ Бешанковицкий коммунальник Игоря Слюца, який присутничал на приеме. Повод для его слов, водоотводные канавы на улице функционуют в штатном режиме.
2: Тем не менее, для снятия всех спрешных моментов и деталевого вывучения ситуации на месте старшиня райвыконкама доручила организовать выездное комиссийное обследование территории с обовязковым притягнением специалистов мелиораторов для выпрацовки кончаткового решения.
1: До Галины Унукович звернулась жихарка городка Двуречча, якая занимается процедурой выкупу кватеры, что находится во власности ЖКХ. В ходе разбора высветлилось, что профильные специалисты допустили волокиту и своечасово не подрыхтовали потребную документацию, необходимую для здесьнения сделки. Галина Унукович взяла решение даденного пытания под особистой контроль, доручивши отказным особам поскорить процесс оформления папер и ликвидовать усе бюрократичные проволоки у самые короткие термины.
2: Чому молодые специалисты выбирают Сарасонский район? Як глыбинка поспехово конкурируя со столицей? Отказы на это питание шукали молодые супрацовники Лясгаса на встрече с керавництвом и экспертами. Разом разобрали самые актуальные темы от льготных кредитов до развития туристичного потенциалу краю. Спынились и на жилевой политике.
1: Керавник депутатского корпуса Геннадь Федоров подкреслил, что подтримка молоді арендным жильем – это позиция улады, бо именовито этим кадром у худким часе треба будет керовать державой. Поводле его слова, Сарасонский район идеально подходит для життя, где можно поспехово працевать. У якости прикладу провел тенденцию, коли навод у столицы люди массово скупляют нерухомость за городом. У сучасных умовах высокой мобильности человек может комфортно жить у любым регионе и при этом свободно наведывать любые места.
2: До речи, сёлета Лясгас пополнили 7 молодых специалистов. Усяго в господарстве працуют 14.
1: До челленджу, присвеченного до 5-годия Дня народного одинства, долучились одразу 3 поколения старшини у Вероулянского сельсовета Городоцкого района. Иван Батян, Алексей Ванюк Женка и Анатолий Аудеев. Было значено, что измена поколению на посаде старшини только подтверждая. Богатый опыт и лепшая традиция передаются с рук у руки, а имкнение робить житё на городочине лепш застается неизменным.
2: Для этих керуников и тех, кто стоял ля вытоку, и тех, кто протягивая справу сёння, одинство означает быть однодумцами у имкнении зарабить усё махчимое для росквиту городоцкого района. И навіть такая агульная мета и гуртуя поколение, перетворяючи пераемность у саправдную силу.
0: Год Беларусь. Русской жанчыны.
1: Активистки Белорусского союза жанчын в выходные провели у Минску. Представница Сарасонского Лясгаса Вольга Кисялева и УП ЖКХ Вольга Черноок наведали Палац Незалежности. Разом с делегацией Витебской области они зазернули у залы великой политики и докранулись до живой истории краины. Поездку подарил удельницам республиканский проект «Мы розные, але мы одиные». И он собирает поспеховых жанчын самых разных профессий из усей краины, как подкреслить их уплату, развитие Беларуси и умацевать одинство нашего громадства.
0: Адукація.
2: В Ушацкой дитячей школе мастерства хлопчика и девчонок будут учить гульни на флейте. Навучальный год распочинается у дитячей школе мастерства. Сёлета юным ушачанам тут пропонуют развивать свои таленты по 4 напрямках. Акрамя музычного, хореографичный, выявленчий, лічбавый, компьютерная графика и малюнок. Что тычется музычного, то детей будут учить хоровым и эстрадным спевам, а так само игры на 8 инструментах – фортепиано, домбры, балалайцы, гитары, цимбалах, баяне, аккордеоне и флейте.
1: У этом году у традиционном пералику з'явилась новая пропанова. Флейта снова вернулась у школу мастерства, бо у свой час ушацкие дети поспехово освоили этот инструмент под керавництвом Ирины Зинкевич. Отметно, что выкладчица посприяла у яго сёлетнему вертанню. В Новополоцким музычном колледже, где теперь працуя ее вучаница, была Анастасия Тезиашвили, а зараз девчина в якости молодого специалиста размерковалась в ушацкую ДШМ. Распашне свою працовную карьеру и еще одна выпускница Новополоцкого колледжа Дарья Измайлович. Девчина чудовно грає на фортепиано и будет проявлять себе в якости концертмайстра.
2: З вересня у дитячем саді городка почалася реалізація ще одного обласного інноваційного проєкта – формування основ правової свідомості і повищення правової культури у дітей дошкільного узросту, який протягнеться до 2029 року. Метою даденого проєкту з'являється створення умов для формування

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Еще одной символичной точкой на карте мероприятий ко дню 17 сентября стали столбцы. Именно сюда накануне прибыла колонна республиканского историко-патриотического автопробега «Символ единства 2026», организованного патриотами Беларуси. Этой локации для патриотов предшествовал маршрут в сотни километров вдоль линии бывшей советско-польской границы. В рамках патриотического автопробега в городе состоялась открытая кафедра, где выступили эксперты, а местные жители смогли задать вопросы, которые их волнуют. 640 километров вдоль бывшей линии раздела от Микошевичей до Верхнедвинска. Столбцы – это уже середина маршрута. Сегодня патриоты будут в Глубоком, конечная точка – Верхнедвинск. Уже там будет завершен патриотический автопробег по линии воссоединения 1939 года. В Минске состоялся очередной раунд белорусско-российских межмидовских консультаций по украинской проблематике на уровне руководителей структурных подразделений. Участники встречи уделили особое внимание перспективам политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, а также взаимодействию на международных площадках и гуманитарным вопросам. Рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России, отдельные аспекты интеграционной повестки, включая график предстоящих мероприятий.
1: В мире.
2: Евросоюз выделит Испании 115 миллионов евро на преодоление миграционного кризиса в автономном городе Сеута. Средства пойдут на укрепление границы и контроля над ней, размещение несовершеннолетних лиц без сопровождения и возвращение нелегальных мигрантов обратно в Марокко. Напомним, в конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также вброд, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Из-за кризиса Мадрид решил задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По оценкам властей, в город могли проникнуть до 80 тысяч человек. Однако предполагается, что подавляющее большинство нелегалов уже вернулись на родину.
1: В Беларуси.
2: Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 11 сентября, сообщает Белта со ссылкой на банковский процессинговый центр. С нуля до 6:30 11 сентября будут проводиться плановые технологические работы на оборудовании сети передачи данных центра. Банковский процессинговый центр приносит извинения за возможные неудобства. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области будет облачно с прояснениями. Этим утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26. В Витебске сегодня плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем всех и каждого, кто уже на волне радио Витебск. Доброе всем утро. Вот доносим ваши динамики. И если вы нас слышите, значит, вы куда-то уже в пути едете, либо собираетесь. Поэтому доброе утро и тем, и другим, и тем, кто, возможно, возвращается со своих рабочих мест. Всем доброе утро.
1: Нет, но в целом доброе утро и тем, кто нас не слышит. Просто передать-то будет немножечко сложнее. Ну, в остальном, почему бы и не пожелать чего-то хорошего с утра пораньше. Тем более, до обеда нам обещают солнечный день. Поэтому я думаю, что как минимум утром проснуться будет немножко полегче. Ну и двигаться тоже. А вот что касается времени после обеда, ну, там и посмотрим.
0: Там и грустить будем.
1: Не, ну давай так не будем. А вдруг туча обойдет нас стороной.
0: Давай все-таки скажем, что зонтики лишними не будут. Вот пускай они где-нибудь будут при вас, если вы все же планируете перемещение без крыши над головой.
1: Нет, ну в целом, знаешь, мне кажется, зонтик осенью — это такое дело, которое должно быть...
0: Базовый минимум.
1: Роскошный максимум, я бы сказала, потому что уверена, так, что не все еще закупили зонты.
0: Возможно. Мы тем временем закупили хорошее настроение, будем с вами им делиться. И не только им на протяжении 4 часов. У микрофона Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Разбудит шоу.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Рекорд.
1: Ну что ж, друзья, мало того, что сегодня четверг, всего-то день может быть такой особенный, потому что все мы знаем, что 10 число сегодня, а это значит, что у многих зарплата. Ну и вот мы решили немножечко тут поиграться и выдать вам все-таки финансовый гороскоп, кому стоит тратить деньги в день зарплаты, кому не стоит, а кому, возможно, 10 числа и зарплату-то особо ждать не стоит.
2: Ну, как сказать, он больше будет настроен на финансы, да, дадим звезды вам, выдали вот какие-то подсказочки в планах финансовых. Давайте смотреть, у кого что получилось. Кто же у нас транжиры из знаков зодиака, а кто умеет копить? Овны, сегодня вы настроены решительно заработать, добиться, получить. Смело беритесь за сложные задачи и напоминайте окружающим о своих заслугах. Но с покупками осторожнее. Фраза «скидка 70%» еще не означает, что вам срочно нужен надувной фламинго.
1: Тельцы, деньги любят счет, а вы любите деньги. Ну, идеальный же союз. Сегодня можно пересмотреть расходы и внезапно обнаружить, что 3 кофе на вынос ежедневно уже могут считаться отдельной статьей бюджета. Но совсем лишать себя удовольствия не надо. Маленькая покупка поднимет настроение и не разорит семейную бухгалтерию.
2: Близнецы. Сегодня ваша коммуникабельность может принести вполне реальную выгоду. Звоните, договаривайтесь, предлагайте идеи. Нужные слова найдутся сами. Только не рассказывайте всем подряд, сколько получаете. Особенно родственникам, которые давно хотели занять буквально до завтра.
1: Раки, этот четверг принесет ощущение финансового спокойствия. Возможно, приятное поступление, скидка или найденная в кармане купюра. Да, это же ваши деньги, но радость от этого ничуть не меньше. Сегодня разрешается немного себя побаловать, потому что вы это заслужили.
2: Львы, ваш успех сегодня заметят. Не стесняйтесь показывать результаты, принимать похвалу. Возможен разговор о премии, новом проекте или повышении. Главное, входите к начальству уверенно, но не начинайте беседу словами: «Ну что, когда вы уже оцените мое величие?»
1: Девы, сегодня вы способны навести порядок не только в делах, но и в финансах. Проверите счета, посчитайте расходы и вдруг найдете подписку, которой не пользовались, ну, года с 22-го. А после ее отмены почувствуете себя настоящим инвестором, финансовым магнатом, волком с банковской картой.
2: Весы, сегодня придется выбирать, купить то, что хочется, или сохранить деньги. Звезды советуют взять паузу. Если через несколько часов вещь все еще нужна, возвращайтесь. Если забыли, что именно хотели купить, поздравляем, бюджет спасен.
1: Скорпионы, ваша интуиция сегодня особенно сильна. Вы почувствуете выгодное предложение за километр и подвох тоже. Отличный день для переговоров и важных решений, а вот давать деньги в долг человеку со словами «100% верну» звезды почему-то не рекомендуют.
2: Стрельцы, вас может потянуть на широкую ногу, на ресторан, новые вещи, билеты куда-нибудь подальше. Остановитесь и сначала посмотрите баланс карты. Возможно, нога сегодня не такая уж широкая. Но настроение не теряйте, удачная идея может открыть вам новый источник дохода.
1: Козероги, ваш труд наконец начинает превращаться во что-то приятное. В признание, результат может быть и в деньги. Сегодня не бойтесь брать на себя ответственность, но помните, работать бесплатно ради бесценного опыта. Вы уже достаточно опытны. Делайте.
2: Водолей, сегодня нестандартная идея может оказаться весьма прибыльной. Записывайте все, что приходит в голову. Даже вот это вот, если звучит странно она как-то. Многие успешные проекты когда-то начинались со слов «Ну слушай, а что если?» Главное, чтобы дальше не было вложить все деньги в говорящего хомяка.
1: Ну что же, и на финал у нас остаются рыбы. А рыбам сегодня нужно быть строже к окружающим, потому что далеко не все заслуживают вашей улыбки и дружелюбного тона. Что касается денег, то знаете, вам нужно быть серьезнее в работе и серьезнее относиться к деньгам. Зато какой-то проект может свернуть куда-то не в ту сторону и принести вам баснословные финансы.
2: Ну вот и замечательно, со всеми разобрались.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ох, друзья, чтобы не плакать от отсутствия любимой работы, прямо сейчас мы вам предлагаем, ну, буквально стать звездой телевидения.
1: Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг телеведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам. Возраст от 20 до 36 лет. Четкая дикция и грамотная речь. Коммуникабельность. Готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте свою дверь в мир профессионального телевидения.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Республиканская информационно-просветительская акция «Беларусь единая» объединила учащихся Поставского и Видзевского государственных колледжей. Спасатели-водолазы со всей Беларуси соревнуются на озере Лосвида, а витебские автогонщики готовятся к финальной битве сезона. В начале следующего часа об этом другом подробно.

0: 2. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Утро на радио Витебск.

0: друзья, помните, а этот же трек был в одной из частей классного фильма о уличных гонках «Форсаж».
1: А у нас свои уличные гонки будут, и, между прочим, уже через пару дней буквально начнутся. Впервые в Витебске 12-13 сентября пройдет чемпионат Республики Беларусь по джимхане. Развернется все это действие на площадке летнего амфитеатра.
0: Друзья, вас ждет парад пилотов, автовыставка, дрифт-такси и крутая фестивальная зона. В субботу 12 сентября можно будет увидеть тренировки и квалификационные заезды. В воскресенье 13 сентября решающую борьбу за победу в финале. Официальное открытие 13 сентября, 14:30. Вход свободный.
1: А информационный партнер мероприятия – Радио Витебск.
2: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Привет, друзья! Выглядит на миллион это замечательно, а еще лучше передавать приветы. Автомобильные утренние. И знаете что, в карму вам тоже прилетит миллион плюсиков.
1: А мне кажется, миллион приветов нам в мессенджеры нужен, но, по крайней мере, тоже было бы неплохо. Что касается ребят, которые прямо сейчас двигаются в сторону вокзала и хотят проехать по Кировскому мосту, вот там есть нюанс, какие-то дорожные работы там ведутся в правом ряду, поэтому, возможно, перестроиться заранее будет одним из лучших решений.

0: улицы будут долетать тоже в неимоверном количестве.
1: Вот поэтому, друзья, где бы вы сейчас ни находились, на светофорах долгих, в пробках долгих, изнуряющих, либо просто на местах остановок, стоянках, парковках, присылайте. Смотрите по бокам, смотрите по сторонам. Вот так вот чуть-чуть голову повернули. Ава, увидели! Увидели автомобильный номер, сфотографировали, либо прислали его цифрами. И несколько приветов от хороших, от хороших себя этому человеку тоже отправили.
0: Ну и человек, возможно, тоже улыбнется и станет тоже добреньким, хорошеньким и ответочку вам пришлет.
1: Да.
0: Собственно, номера наших мессенджеров Viber, Telegram 7071071 мы очень ждем. Но еще мы ждем цифру, которую мы будем ловить сегодня предельно внимательно.
1: 4. Четверочку. Давайте половим с вами четверочку. Вот, обращайте внимательно на вот эту вот цифру в номерах. Ну и, конечно же, все остальные тоже присылайте. Все, погнали, автоприветы!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
5: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио «Витя».

0: замечательно наблюдать, как прилетают ваши автоприветы, но вот вопрос, а неужели четверочку сложновато поймать в автомобильных номерах? Это мы узнаем через несколько музыкальных минут, а пока добрасывайте автоприветы незнакомым автомобилям, свой тоже указывайте. Ну и четверочку ловим.
1: Радио Витебск. 91,2

0: Фордов не было замечено таких автомобилей, но тем не менее, вот, пожалуйста, Вадим говорит, 0447 от 4437, привет ему, летит.
1: Так, а следующий привет отправляется, между прочим, Буськам и пожелание отличного настроения от Павла. Пытаюсь различить номера Бусик, собственно, 0608, если я не ошибаюсь.
0: Отлично, друзья, это мы заехали, так, все остальное зачитаем после рекламы, но сейчас тоже вас не оставили без автоприветика. Все, все остальное после рекламы, буквально через несколько секунд музыкальных.
2: Реклама на радио Витебск. Спилили, скосили.

0: предела! Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От А до Авто.
4: Ну что ж, не откладывая приятные моменты, приступаем сразу к делу. Автомобилю с номерами 4304, привет от Peugeot, 4522, ну и, собственно, от Александра. Что касается следующего сообщения, то писал нам Вадим. Говорит, доброе утро, привет Елене, Андрею, Хендая, Сави Нахова, нам с тобой, коллективу Радио Витебск, всем хорошего дня и отличного настроения. А вот пойманные номера 1489, микроавтобусик небольшой, и также есть здесь еще Volkswagen с номерами 0436. Вам приветы.
5: Вероника говорит, 9484, привет, замковые из пробки. Там много четырешек. Всем доброе, прекрасное, солнечное утро. Присоединяется к нам Ольга, говорит, моим деткам хорошего настроения, Ангелине и Илье от Audi 0921. Хорошего дня и отличного настроения, но здесь тоже есть. Между прочим, Dongfeng 5424 вам отправляется.
4: Так, а Дима у нас снова преследует маршрутное такси номер 26 с номерами 7034. Говорит, снова тебе приветствую. Привет от «Газели» 8093. Настя же свой привет, свое доброе утро и пожелание хорошего настроения и легкого дня отправляет Елене на Kia 0516, а также встретила Ford 4349, Geely 3149, Renault 0404. Сама же у нас Настя катается на «Ладе Приора» 5527. От нее и приветы.
5: Татьяна говорит, доброе утро всем, белый «Шевроле» 7373 желает всем хорошего дня. А вот Светлана на минуточку говорит, привет красивому парню. Wow. На Peugeot 406, госномер 5347.
4: Так, 5347 Peugeot. Да. Обратите внимание, пожалуйста, на девушку, которая двигается где-то рядышком. Да. Возможно, это судьба. Есть еще и привет от Насти. Тут все коротко и по делу. Говорит, привет, 94-94 Geely X70. Ну, по факту. Также есть еще и привет мужу на Мерседесе с номером Вадимович 7353. Так и написано.
5: Hyundai у нас говорит... Между прочим, привет для него отправляется 4529 КТ-2. А вот Виктория пишет следом. Просто привет. Стоим в Тарном на переезде. И вам привет. И нам привет. Спасибо большое, Виктория.
4: И вам привет.
5: Да.
4: Получается, вот так.
5: Всем доставили. Екатерина говорит, такси Шкода 0450 коричневая. Синяя Лада Веста 8718. Что касается остальных не вижу в упор. Нет, ну в упор, конечно, бы видел, а вот по фото не различить. Но спасибо большое. Мы передали все, что могли.
4: Так, Паша желает всем хорошего дня. Были пойманы «Лада» с номерами 47,

0: 44, а также Джили с номерами 40-44. Вам приветы. Есть еще один абонент, если можно так сказать. Подписан он Татуна. Передает привет салатовому Пежо из Шумилина 46-84.
1: Отлично. Иван говорит, вот, пожалуйста, привет для 43-91. Больше груза, если вы с нами. Ну и все, друзья. Теперь вот точно все. Завершили автопривет и едем дальше.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: вот думал, как вы прощаться в этом часу, как закончить эту 60-минутку. Если у нас были автоприветы с района автовокзала, так вот, прощай, от всех вокзалов поезда уходят дальние края.
1: Так, очень рада за то, что ты вспомнил еще и такую песню, но тем не менее, прямо сейчас мы слушаем другую, и там поется, что мы не можем ждать. Поэтому, конечно, мы тоже не могли делать большие перерывы и долго ждать вас, наши дорогие радиослушатели, поэтому решили просто сообщить о том, что мы уйдем на небольшую музыкально-новостную паузу.
0: Ну, вы потом приходите, мы вас ждем так-то.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Накануне республиканская информационно-просветительская акция «Беларусь-1», приуроченная ко Дню народного единства, объединила учащихся Поставского и Видзевского государственных колледжей, пишут «Витебские вести». В гости к учащимся приехали сотрудники Национальной библиотеки Беларуси, заместитель начальника социокультурного центра Павел Гордиюк и Татьяна Марчук, которая также является одной из победительниц конкурса красоты «Мисс Беларусь-2025». Разговор с аудиторией об истории самого молодого государственного праздника и его значении для всех белорусов прошел без скучных лекций в форме живого интерактивного общения на равных. Молодежь не только закрепила полученные на уроках истории знания, но и задумалась о том, насколько важно быть сплоченными сегодня. «Беларусь-1» продолжается, и каждый такой разговор – это еще одна возможность услышать молодежь и вместе поговорить о том, что объединяет белорусов сегодня и что должно объединять их завтра. В Витебской области стартовал открытый республиканский чемпионат «Освод» по спасательному многоборью. Команды со всей Беларуси соревнуются в различных дисциплинах. Маневрируют на катерах, спасают условных утопающих, чтобы доказать, что в реальной и чрезвычайной ситуации у них ошибок не бывает. Озеро Лосвида стало площадкой масштабных соревнований. Здесь определяют лучших в своем деле спасателей на воде. Участники чемпионата демонстрируют навыки, которые помогают в критических ситуациях спасать жизни. Профессиональное состязание спасателей водолазов продолжится и сегодня. Впереди наиболее сложные и зрелищные испытания. Выход катера по тревоге и транспортировка манекена, после чего судейская комиссия определит лучших в командном и индивидуальных зачетах. Витебские гонщики готовятся к финальному этапу чемпионата Республики Беларусь по джимхане, который состоится в эти выходные 12 и 13 сентября. В прошлом году турнир принимал Минск и Логойск, теперь очередь Витебска. На фестиваль приедут пилоты из разных регионов России и Беларуси. Участникам предстоит не просто быстро ехать, но и запомнить не самый простой маршрут. Интрига предстоящего фестиваля – финальный этап серии «Юка Драйв Джимхана Про», который впервые пройдет в Беларуси. И главное противостояние между нашим земляком Алексеем Шиндюковым и российским дрифт-легендой Аркадием Цареградцевым. В первый день, 12 сентября, пройдет квалификация, где отберут 32 сильнейших. Они будут бороться за победу 13 сентября. Основные заезды второго дня начнутся в 14:30, но самое зрелищное действо развернется после 17:00, когда на трассу выйдут сильнейшие. Финал планируется в полной темноте, примерно к 22 часам. Именно тогда огнедышащие выхлопы, искры и свет фар создадут ту самую магию, ради которой зрители приходят на джимхану. Для гостей организуют фестивальную зону с интерактивами, автовыставку, а также дрифт-такси с профессиональным пилотом по настоящей гоночной трассе. Соревнования пройдут на площадке возле летнего амфитеатра. Вход будет свободный. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в Витебске и по области будет облачно с прояснениями. Этим утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26, в Витебске сегодня плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио «Витебск». Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в радио.

0: шоу на радио Витебск.
1: Вот знаете что, только что били нам про животных, навело мне это на мысль о том, что вот коты, вот они же спят вот так вот хорошо, и неважно им, что происходит вокруг, ну пошевелились, голову подняли и легли спать дальше. Вот, собственно, такие же мероприятия, такие же турниры по сну планируются вести во Владикавказе. По крайней мере, первый турнир по сну уже объявлен.
2: Так.
1: Будут проверять, кто быстрее всего уснет и кто дольше сможет не просыпаться.
2: Ну слушай, нормальная такая преемственность, я бы сказал, потому что раньше же в Китае были популярны эти турниры.
1: Вот-вот.
2: Китай, Япония, в общем-то, там любят люди отдыхать. Точнее, делают из этого целый турнир. Вот теперь постепенно добирается и в русскоязычный сегмент, да? Глядишь, через годик-другой в Беларуси объявят первый турнир по сну.
1: Не уверена, что найдут они столько места, сколько будет желающих, хотя, возможно, я ошибаюсь.
2: А ну что, нужно квалификационные турниры, квалификационные этапы проводить в каждой области, например, выбирать сильнейших. И потом, как всегда, знаешь, как с Олимпиадами.
1: Ты,
2: Сначала районный этап, да, потом областной, потом уже республиканский.
1: Но мне кажется, по крайней мере, стоит точно отметить, что если такое начнется, то коллегам придется договариваться, кто же будет подменять.
2: Ну, возможно.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
4: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
3: Все, ты знаешь, что делать.
4: Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
6: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Вот слушайте, часто бытует такое мнение, что вот совместный поход по магазинам, как будто бы вот мужчины все время грустные, все время вот они просто сидят, ждут, или какие-то там еще есть моментики, что
1: смотря
0: типа, ну,
1: о каком
0: давай,
1: магазине
0: мы уже пойдем.
1: Речь, понимаешь? Ну. Если ты про женские походы в магазины с мужчинами, тогда да. А вот если они заходят в какой-нибудь магазин бытовой техники, ну оттяни ты их, попробуй от чего-нибудь.
0: Да, ты про женщин продолжаешь, да? Ну, естественно, оттяни ты их, попробуй.
1: Ладно.
0: Не, ну просто бытовую технику тоже девочки любят выбирать. Это вот, слушай, вот смотри, в магазинах с сумками, там, вот этим вот всем одеждой, например, техникой. Вот да, вижу, что большинство мужчин, ну, как-то чуть-чуть
1: мечтает уйти побыстрее.
0: Да. Но почему-то вот в рыболовном не видел ни одну пару, где с мужем приходит жена, например, или девушка там.
1: А я видела,
0: парнем.
1: Но она тоже далеко не счастлива, понимаешь?
0: Да. Так вот, в сети появился аккаунт мужчины-фотографа, который прям-таки на протяжении года фотографировал мужчин в магазине Hermes. Пока дамы выбирали сумочки, как же они сидели, как же они скучали, они не знали, чем себя занять. Там им подносили и бокалы с шампанским, и вот это вот всякие развлечения они себе. Некоторые даже выходили на вот эти вот площадки перед магазинами, чтобы развлечься. Даже на детские зоны ходили, чтобы как-то отвлечься, там, песочницы поиграть, либо бык такой стоит, да, знаешь, на нем надо удержаться. Вот, на быке на этом обреченно сидели, просто грустно качались.
1: Они грустили не из-за того, что им скучно в магазине, они просто представляли, какая сумма спишется с их банковской карты, ну и в целом, наверное, оплакивали ее заблаговременно.
0: Кстати, у фотографа есть и такая подборка, именно с кассы. Когда мужчина видит, сколько его возлюбленная набрала, и вот осознание того, сколько ж мы здесь оставим.
1: Там должна стоять вазочка для слез, или как она правильно называется, я думаю, она бы наполнилась достаточно быстро. Ну а в целом, ну что я могу сказать, ну не хотите, не ходите, деньги давайте, идите гуляйте.
0: О как! Все просто оказалось.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
4: Все мы изначально

0: обещал. И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: Я газую, друзья, и вы газуйте, пожалуйста, на фестиваль очень классный, который пройдет, между прочим, впервые в Витебске 12-13 сентября. Это чемпионат Республики Беларусь по джимхане. На площадке летнего амфитеатра развернется буквально борьба за чемпионский титул.
2: Друзья, в воскресенье 13 сентября решающую борьбу за финал, за победу в финале будут вот эти вот ребята подготавливать, которые в субботу 12 сентября пройдут тренировки и квалификационные заезды. Официальное открытие 13 сентября. 14:30. Вход свободный.
3: Наша музыка на радио Витебск.

0: Уже в магазинах.
1: Это точно?
0: Это точно. Каталог и адрес ближайшего магазина на сайте точно.бай.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Единый день информирования на тему День народного единства как фактор национальной гордости проходит сегодня во всех регионах Беларуси. В британских аэропортах отменены 2000 рейсов из-за сбоя в системе, а Трамп пообещал американцам выплатить по $5000 за победу республиканцев на выборах. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: знаете, пока одни с утра, вот мы с вами, например, думаем на работу сегодня, поехать на автомобиле, либо вызвать такси, либо поехать на общественном транспорте, у других людей совершенно другие мысли.
1: Конечно, другие. Быть вратарем или стать королем? Вот в чем вопрос. Ну и на самом деле такой вопрос имеется у одного вратаря, который играет за обычную лондонскую команду. Внезапное наследство на него свалилось, и теперь вот он может стать одним из правителей автономной республики, которая находится в районе Уганды.
0: Ух ты.
1: И в целом вот он не знает, что делать, понимаешь, выбрать не может.
0: Ой, ну не знаю, слушай. Ну вот, понимаешь, у тебя тренировки, у тебя матчи, а потом тебе прилетает СМС. Привет, значит, ты стал наследником, теперь ты должен стать королем. Прими этот факт. И вот вопрос, а как же быть? А как же, с одной стороны, и профессиональную карьеру не хочется бросать, а с другой, ну, как будто бы разок в жизни только выпадает очень маленькому проценту людей, очень-очень маленькому, вот такое вот предложение.
1: Ну, зато знаешь, потом в социальных сетях будет с кем-нибудь знакомиться. Ты кем работаешь? Я король. Ну, прикольно же звучит.
0: Я королем работаю 5 через 2.
1: Слушай, а график, кстати, не оговаривался.
0: Ну, скорее всего, там 7-0 график.
1: 24/7 еще.
0: 24/7. Возможно. Но пускай решает сам, друзья. Мы же с вами решим буквально через несколько музыкальных минут, кто у нас залетит в список претендентов в нашей игре с футбольным клубом МЛ Витебск.
2: С утра пораньше разбудит шоу. Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: 8 50 40.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Знакомое место. Новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15. Под мостом. 12 сентября в 12.00.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Итак, друзья, у нас очередной набор претендента в наш список, кстати, который мы разыграем уже завтра. Ну, не список,
1: я просто прямо сейчас подумала, такая, разыграем, такая, сейчас пятница, неужели я забыла?
0: Разыграем список просто.
1: Кому-то мы подарим из вас список людей. Звучит так себе, на самом деле.
0: Конечно же, мы подарим вам бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Ну вот, а прямо сейчас пополняет тот самый список, который Влад собирался подарить, мы уже можем начинать. Все, что для этого нужно, это вспомнить наш номер Вайбера 7071071, потому что ваши правильные ответы мы будем ждать именно туда. Ну, а что касается вопроса...
0: Он, как всегда, предельно простой, друзья, поэтому либо соображаем, либо как-то на удачу, на шару можно попробовать, либо очень быстро искать правильный вариант ответа. Вопрос сегодня таков. Сколько очков после 19 туров имеет футбольный клуб МЛ Витебска высшей лиги?
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: ты любишь.
1: Ну что, между прочим, будем называть сегодня нашего претендента, нашего замечательного человека, который правильно и верно ответил. 40 очков имеет в своем пассиве после 19 игр.
2: 40 человек ответили правильно. Думаю, вот это ты считаешь быстро.
1: Нет, сосчитать, сколько человек тут правильно ответили, не представляется возможным. Более того, я еще до нашего победителя листал, не мог долистаться, потому что вот эти вот СМС просто заполняют мессенджер, не могу поймать.
2: Ну не жалуйся, давай.
1: Ты поймал, конечно же. Сегодня нашим претендентом становится Павел. Цифра его номера 930. Между прочим, правильно ответил он. Ставлю вам лайк на ваш СМС. 40 очков имеет после 19 туров футбольный клуб МЛ Витебск. Имеем одну игру в запасе. Вот, пожалуйста. Поэтому, друзья, пожелаем удачи и Павлу завтра в розыгрыше, и футбольному клубу МЛ Витебск набрать в каждом оставшемся матче чемпионата
2: плюс 100.
1: По 3 очка. Плюс 100. Ладно. Просто по 3 очка в каждом матче оставшимся набирать, которые остались еще в рамках чемпионата Беларуси по футболу. Ну, в принципе, все.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск» 24/7.

Ой, друзья, между прочим, замечательная новость. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг телеведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность.

0: включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэш.

0: 378 40.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Вот смотрите-ка, данный трек называется Yes And. И да, красиво звучит на английском языке, но в переводе на наш «Да и». А вот мне кажется, если бы у нас создали такой трек, то он бы назывался точно «Да и что ты от меня хочешь», наконец-таки.
1: Или «Да, но нет». Ну, примерно так в русском языке мы любим выражаться.
0: Примерно как так. Еще у нас куча-куча всяких выражений, но это уже на следующие часы оставим. Ну и, конечно же, в начале часа ловите свежие новости от Галины Захаровой. Она старается для вас, поэтому слушайте внимательно.
2: Радио Витебск.

0: утра.
1: В Витебске 9 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Единый день информирования на тему День народного единства как фактор национальной гордости проходит сегодня во всех регионах Беларуси. В трудовых коллективах предприятий и организаций спикеры сделают акцент на историческом значении Дня народного единства, его роли в формировании национальной идентичности и гордости. Речь пойдет о том, почему эта дата актуальна сегодня. День народного единства имеет особое значение. Он позволяет сохранить наше национальное самосознание, сберечь нацию, сохранить ее человечность, настоящий бренд Беларуси. Это не просто памятная отметка в календаре, а настоящий символ восстановления исторической справедливости и воссоединения нашего народа.
1: В мире.
2: Вот уже сутки царит хаос в небе над Британией. Здесь отменены как минимум 2000 рейсов. В основном сбои в национальной системе управления авиаперелетами затронули аэропорт Хитроу, крупнейший по количеству перевозимых пассажиров. Однако часть рейсов отменена и в 14 других воздушных гаванях страны. На земле остаются сотни тысяч пассажиров. К настоящему моменту последствия сбоя все еще не ликвидированы окончательно.
1: Политика.
2: Президент США Дональд Трамп пообещал, что все совершеннолетние американцы получат по $5000, если по итогам промежуточных выборов в стране республиканцы сохранят контроль. Об этом он заявил на национальном съезде правящей республиканской партии в Далласе. По словам Трампа, если республиканцы победят в Палате представителей и в Сенате США, он выплатит каждому совершеннолетнему гражданину страны дивиденды. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. Сейчас республиканцы контролируют обе палаты законодательного органа. А тем временем, по данным опроса, в США доверие к правительственной информации по ключевым вопросам снижается. Недоверие к правительственной информации растет еще с 2024 года, но в настоящее время оно находится на уровне, превышающем показатели конца первого президентского срока Дональда Трампа. Около 60% взрослых американцев испытывают низкий уровень доверия к информации, поступающей от федерального правительства по вопросам окружающей среды, международных отношений, выборов и политики, миграции, заявляют, что доверяют ей очень мало или совсем не доверяют. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска — компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» — твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области будет облачно с прояснениями. Этим утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26. В Витебске сегодня плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
7: Это слушает весь мир.

0: разбудит шоу.
1: Ой, помнишь, мы как-то говорили, что две фуры Кит-Ката угнали, увели?
2: Так, было дело.
1: Вот. Ну, конечно же, до сих пор их так и не нашли. Но можно сказать одно. Это были точно не британцы, не англичане. Знаешь почему?
2: Нет.
1: Потому что вот буквально на днях в Британии угнали два прицепа с 70 тысячами пинт Гиннес на 115 тысяч евро. Тягачи просто заехали на склад по очереди, подцепили уже загруженные фуры и спокойно уехали. Внутри по 800 бочек было, 40 тысяч литров пенного. Воришек так и не нашли.
2: А, то есть ты предполагаешь, что Кит-Кат под пенное, ну, так себе вариант.
1: Да, это точно были не британцы. Британцы вон. Британцы знают, что им надо вырывать.
2: Ну, ладно, тогда посочувствуем и одним вторым. Может быть, когда-нибудь все-таки найдут воришек, вернут Кит-Кат на место.
1: А представляешь, короче, те, которые свистнули Кит-Кат такие, хотим обмен. Хотим обмен на пенное. Кто согласен, объявление дали. И вот, пожалуйста, нашлись лицедеи такие.
2: Ну, не знаю, я бы поспорила, что такое могло случиться, и тем не менее, факт есть факт.
0: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.

0: 50 к 40.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Куда ты гонишь?
1: Ай, друзья, мы продолжаем розыгрыш вот этих вот самых покатушек на драйв-такси. Между прочим, знаете, когда это все произойдет? А в субботу и в воскресенье все это произойдет, потому что замечательное событие у нас в городе.
2: И, между прочим, да, событие, оно действительно будет не просто замечательным, оно будет невероятным, потому что впервые в Витебске 12 и 13 сентября пройдет чемпионат Республики Беларусь по джимхане. Все это дело состоится на площадке летнего амфитеатра.
1: Да, официальное открытие мероприятия 13 сентября в 14:30, вход свободный. Мы, Радио Витебск, информационный партнер мероприятия. Что же мы сейчас делаем? Сейчас мы ищем двух человек на линию 60-20-60-60-20-70. Вот, а давайте девушки сегодня, вот звоните активнее, потому что у нас список практически из мужчин. Возможно, девушки просто не любят вот этот вот адреналин, вот этот вот.
2: Я думаю, девушки любят, но услышав первую игру и то, что надо знать о марке и модели автомобилей, это маленькая подсказочка, немножечко побаиваются соревноваться с мужчинами. Ой. И тем не менее, было бы тоже интересно послушать, потому что, ну, действительно, не все мы все знаем, и все это нормально.
1: Да, поэтому вот девушки с девушками, когда будут соревноваться, вообще идеально будет. 60-20-60-60-20-70, нам нужны на линию два человека, поэтому, друзья, дозванивайтесь, пожалуйста. Если на одном занято, звоните на второй номер, потому что, так, все, есть у нас два, сразу двоих и возьмем. Давай слушать, кто нам дозвонился. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Ой, девушка, твой дозвонилась, это один. Доброе утро второму человеку, а второй еще не дозвонился.
2: А давай пока спросим, как зовут девушку.
1: Давай, как ваше имя?
3: Наталья.
1: Наталья, Наталья, вы готовы посоревноваться с кем-либо?
3: Ну, готовы, раз позвонили.
1: Готовы, раз позвонили, это отлично. Так, есть вторая линия, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Алло.
1: Алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как ваше имя?
4: Павел.
1: Павел. Павел, отлично. Замечательно. Вот у нас Павел и Наталья.
2: Наталья.
1: Вот будут соревноваться сегодня за то, кто же все-таки будет на драйв-такси кататься. Рассказываю коротко, о чем речь. Мы называем, выдаем вам по одной марке автомобиля, а дальше мы зачитываем список из моделей, модельного ряда этих автомобилей. И вам нужно просто сказать, есть такой или нет. Вот, то есть вы будете отвечать, я вам буду зачитывать, а вы говорите только есть или нету.
2: Можно
1: понятно,
2: отвечать да?
1: да,
2: нет, чтобы было проще и быстрее.
1: В принципе, понятно все, да, ребята?
4: Да,
3: понятно.
1: Все, отлично. Тогда начнем с девушки, Павел, да, естественно.
4: Конечно.
1: Пропускаем вперед.
2: Паш, тогда вы, пожалуйста, оставайтесь на линии, но ничего не говорите, отвечает только Наташа.
1: Итак, Наталья, давайте мы вам еще и право выбора оставим. Citroën или Renault хотите?
3: Давайте Citroën.
1: Citroën. Отлично, хорошо. Тогда я вам называю модели, вы говорите есть, нет или да, нет. Хорошо, договорились?
3: Да.
1: На все про все у нас будет 30 секунд. 3, 2, 1. Поехали. C3 Aircross.
3: Нет.
1: Мирана.
3: Да.
1: Джампер.
3: Да.
1: Велиц.
3: Нет.
1: Сапфир.
3: Да.
1: Механи.
3: Нет.
1: Ксантия.
3: Да.
1: Селеста.
3: Нет.
1: C9.
3: Да.
1: Немо.
3: Да.
1: Саксо. Ну, да. Отвечайте. Саксо принимается.
2: Саксо был какой ответ?
1: Какой ответ? Вы ответили да. Так, все. Пока Анастасия, значит, подводит ваши итоги, мы спросим у вас. Ну как, сложно было?
3: Да, честно говоря, наверное, только одну узнала точно.
2: Нет, но в целом, если вы одну узнали точно, то я вас могу порадовать вашим результатом, потому что 6 вы ответили правильно.
1: Ох
2: ты. Ну и, к сожалению, 5 неправильных тоже у нас имелось.
1: 6
2: поэтому 6 баллов – это итоговый результат Наташи.
1: Отлично. Павел.
4: Да-да.
1: Теперь вы присоединяйтесь. Наталья, не отключайтесь, будьте с нами на линии.
4: Конечно.
1: Так, Павел, вы готовы? Вам, соответственно, достается Рено.
4: Да-да, готов.
1: Ну все, тогда 3, 2, 1, поехали. Дрэгон.
4: Да.
1: Логан.
4: Да.
1: Моренго.
4: Нет.
1: Сандера.
4: Да.
1: Симбол.
4: Да.
1: Клио.
4: Да.
1: Авеньер.
4: Да.
1: Тирано.
4: Да.
1: Альянс.
4: Да.
1: Твинго.
4: Нет.
1: Каптюр.
4: Да.
1: Авентро.
4: Да.
1: Канго.
4: Да.
1: Трафик.
4: Нет.
1: Мастер.
4: Да.
1: Дастер.
4: Да.
1: Так, замечательно. Анастасия нам подводит итоги Павла. Кстати, Паш, что-то вы разогнались на нет.
2: А мне кажется, на да. Я только да успевала улавливать.
1: Да, на да, наоборот. Ну вот, собственно говоря. Итак, Наталья, Павел, вы здесь?
3: Да.
1: Как вам вообще впечатление, Наташ?
3: Ну, я думаю... Не очень.
1: Не очень. Паш, ваше наитие как подсказывает вам?
4: Ну, я не знаю.
1: Ну, давайте тогда слушать итог.
2: Ну, смотри, если Наташин итог мы уже озвучили, 5 неправильных, 6 правильных, то у Павла было 7 неправильных и 9 правильных. Вот, к сожалению, почему-то Паша на несуществующие автомобили конкретно думал, что они есть. Притом фактически на все.
1: Зачитывал подряд неправильные. Паш такой, да, возможно, в будущем придумают.
2: А потом, понимаешь, а потом идут правильные наоборот. Нет, все нормально, такое тоже бывает, и тем не менее, да, результат такой, что Паша у нас сегодня становится победителем с 9 баллами.
1: Наташенька, вы большая молодец, не расстраивайтесь.
3: Хорошо.
1: Наташ, по такому поводу передавайте кому-нибудь приветы, возможно, есть повод поздравить.
3: Ну, прям повода нету, передаю привет коллегам. Витебской строительной базе. Врываемся в рабочий день.
1: О, врываться в рабочий день — это всегда замечательно. Спасибо вам большое за игру, Наташ. Всего вам доброго. Передавайте привет коллегам. Ну, Павел, а вы оставайтесь с нами на линии и тоже передавайте приветы.
4: Я передаю привет всем, кто меня услышал, кто меня знает, а также коллективу водителей ПУ «Витебсгаз».
1: Отлично, замечательно. Оставайтесь с нами на линии, мы вам расскажем дальнейшие действия. Ну, а всем остальным говорим, ну, получается, вот эта вот гонка продолжается. Продолжится уже в следующих сегментах.
0: Да ты гонишь!

0: Вот абсолютно с таким же драйвом, как этот трек, Радио Витебс готово врываться в новый сезон уже со следующей недели. Ну и, кстати, у нас уже проходит розыгрыш в инстаграм-аккаунте Радио Витебс.
1: Поэтому переходите в наш инстаграм-аккаунт и, конечно же, участвуйте на кону. Между прочим, умная колонка Алиса, мне кажется, пригодится каждому. А условия предельно просты.
0: Выполняйте их все, на обязательно подписка, и там дочитывайте вот прям до финала, чтобы, не дай бог, не промахнуться со всем этим делом. Ну а Радио Витебск готовится к новому сезону с понедельника. И начнем.
2: Go! С 14 сентября новый сезон на Радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и лови настроение. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Слаживание сводных белорусско-казахстанских подразделений разведчиков проходит в рамках тактика специального учения «Лесное братство» 2026. Увеличилось число погибших при исходе оползня в Китае. А в Смоленске планируют создать туристический информационный центр союзного государства. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: 2. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Утро на радио Витебск.
2: From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: name and she's done it. She's the reason that women run it. Bet this on a Grammy. Maybe now you understand me.
1: Господа, телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам – возраст от 20 до 36 лет. Четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
2: Это «Слушает весь мир».

0: января 2029 года.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Лови момент.
1: Так, замечательная, прекрасная, постоянная рубрика «Лови момент» на волне радио Витебск. В рамках «Разбудит шоу» здесь. Мы любуемся на ваши картинки, фотографии, пикчи, изображения. Как еще, каким-нибудь красивым словом назвать это все деяние?
2: Фотокарточки.
1: Фотокарточки.
2: Мой лимит исчерпан, если что.
1: Ну и все, нам, в принципе, достаточно. Теперь дело за вами, друзья. Берете в руки мобильные телефоны и делайте снимок здесь и сейчас.
2: Присылайте к нам в Viber или Telegram по номеру 7 071 071, а дальше дело за малым. Конечно, все посмотрим, что-то прокомментируем, ну и вот это все вместе скооперируем в одну большую подборку, которую чуть позже опубликуем в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Да, друзья, абсолютно не важно то, как вы фотографируете и что, главное здесь и сейчас. Поэтому погнали, полетели! Фото, фото, фото!
0: Твое утро!

0: Генеральный партнер «Разбудит» шоу – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Включи настроение.
3: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: Пока Люсь Щебочину манит зеленые глаза, нас манят ваши фотографии, которые вы присылаете к нам в мессенджер. Ну, согласитесь, красиво, да?
1: Красиво, но хочется еще больше. Поэтому, друзья, для тех, кто не успел, даем еще несколько музыкальных минут, чтобы все-таки запечатлеть тот момент, который есть прямо сейчас, и прислать 7071-071.
0: Как и говорили ранее, абсолютно неважно, как вы фотографируете и что это будет на фото. Просто делайте снимок здесь сейчас и присылайте к нам в мессенджеры. Все, в принципе. Ну, а мы через несколько музыкальных минут объявим капитуляцию ваших фото.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: комментариев выписать к вашим фотографиям, которые вы к нам усиленно присылали. Вот, пожалуйста, у Елены здесь яблочный урожай 2026. А у Дмитрия... Ой, Дмитрий, а где ты вы находитесь? Мирум. Это где? Вы скажите, где такие замки красивые? Я бы сказал, что мирский, но не подходит. Тут какой-то Мирум написано.
1: Может быть, это просто такая, знаешь, адаптация.
0: Мирум. Возможно.
1: Но в целом, знаешь, а мне вот очень нравится рассматривать фотографии с солнечными лучами, потому что, между прочим, вот Вовка присылает привет из Германии, и там не так солнечно, как на фотографии у Леси, у Андрея, например, или у Паши, потому что действительно там красота неимоверная. Кстати, что касается Паши, тебе технику прислали.
0: Отлично. За технику отдельный лайк. А вот просто к нам присылают еще и добрые солнечные фотографии, которые наполнены лучами последнего солнца.
1: Ну, ты знаешь, если уж говорить о солнце, то еще и солнечные приветы прилетают с подписями под фотографиями. Например, вот Андрей передает приветы Игорю, всем Лехам, куму Руслану. Нам с тобой желает солнечной смены, говорит, что отдыхает на даче в Старинках.
0: Отлично, замечательно. Что касаемо солнца, да, действительно, вот радует пока что, но это первая половина дня, да. Не забывайте, что мы говорили в начале, раз будет шоу, что в зонтике с собой все-таки берите. Во второй там что-то вроде да обещают. Кстати, мы обещаем, что через несколько музыкальных минут все это появится, все ваши фотографии в подборке телеграм-канала «Радио Витебск».
2: Лови момент!

0: много нам с вами осталось в этой 60-минутке. Дослушать данный трек и послушать следующий. И все. Медленно, но верно перейти к последнему финальному часу.
1: Самому вкусному, самому горячему и самому сочному, друзья, это для тех, кто немножечко подрастроился, что не успел выиграть свой приз этим утром, но шансы еще есть.
0: Да, на раз будет шоу, всем предоставит такие. Ну и, конечно же, не забывайте переходить в инстаграм-аккаунт Радио Витебск. Там розыгрыш. Принимайте участие. Все это к новому сезону.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Слаживание сводных белорусско-казахстанских подразделений разведчиков проходит на полигоне Брестский во время тактико-специального учения «Лесное братство-2026», сообщили в Минобороны. Военнослужащие учатся управлять разведывательными и ударными БЛА, отрабатывают обнаружение и преодоление минно-взрывных заграждений и инженерных препятствий. Основное внимание уделяется организации и ведению разведки, поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности. Завершатся маневры 11 сентября.
0: Политика.
1: Рейтинг партии «Альтернатива для Германии» в восточных землях ФРГ достиг 45%, опережая левую партию на 30% пунктов. За христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца готовы проголосовать на востоке Германии только 12% респондентов. Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» пользуются поддержкой лишь 9% восточных немцев соответственно. При этом только 7% на востоке страны положительно оценивают деятельность Мерца. Недовольны им 91% восточных немцев.
0: В мире.
1: По меньшей мере 16 человек погибли в результате схода грязи каменного потока и оползня в китайской провинции Тяньси. Сход оползня произошел 5 сентября после многодневных проливных дождей, вызванных тайфуном Саудель. Сошедший поток полностью разрушил 8 домов, еще 4 получили повреждения. 18 тысяч жителей уезда были эвакуированы. На борту парома недалеко от популярного туристического места в филиппинской провинции Палаван произошел пожар. 5 человек погибли, 87 пропали без вести. Капитан береговой охраны заявил, что на судне находились 134 человека. Спасти удалось более 40, включая членов экипажа. Причины возгорания пока неизвестны. В Смоленске планируют создать туристический информационный центр союзного государства. В качестве эффективного цифрового канала продвижения нацагентство по туризму выбрало платформу ВКонтакте, в частности, площадку ВК-места. Путешественникам из России необходимо донести, что Беларусь богата не только всем известными локациями, но и множеством недооцененных маршрутов, туристических аттракторов, архитектурой, природными местами, которые действительно позволяют отдохнуть и душой, и телом. Между Беларусью и Россией уже активно действуют порядка 7 трансграничных маршрутов с Витебской областью. Заметным шагом станет инфраструктурное расширение. Создание туристического информационного центра союзного государства в Смоленске станет подспорьем для стимулирования взаимного туристического потока. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26. В Витебске сегодня от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Это слушает весь мир.

0: шоу на радио Витебск.
1: 10 утра 10 числа, возможно, кто-то из этого сложит счастливый пазл из цифр, который принесет скорую победу в каком-то из розыгрышей, потому что на волне их, ну, достаточное количество. Притом есть как онлайн в эфире, вот прямо сейчас мы с вами, ну ладно, не прямо сейчас, в этом часу будем разыгрывать вкусную горячую пиццу. Также есть и наши розыгрыши в инстаграм-аккаунте Радио Витебск, где тоже можно обязательно присоединиться и поучаствовать. Возможно, Алиса уйдет прямиком к вам в руки.
2: А представляете, на следующей неделе их будет еще больше вот этих вот самых розыгрышей, потому что мы входим в новый сезон, так сказать, открываем новую дверь, новую главу. Как еще можно более
1: пафосно? Это просто будет, друзья, понедельник, поэтому каждый понедельник новая глава, но в этот раз она будет особенная и, конечно же, наполненная подарками.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Компанию «Витебск», которая объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Радио Витебск. Радио,

0: даже не думай.
1: Ох, знаете, друзья, не знаю, насколько известны такие факты, но, тем не менее, мысли же возникают даже тогда, когда мы этого не хотим. И, кстати, редко бывают одиночными. Как правило, несколько мыслей проносится у нас в голове одновременно, но, возможно, мы сможем поймать только одну. Так вот, сейчас думать об этом вообще не нужно. Нужно взять в руки мобильные телефоны и предоставить все это дело именно мобильному нашему гаджету, который будет продолжать стартовую фразу, которую совсем скоро мы вам скажем. Собственно, в этом и заключается суть рубрики. Есть какой-то текст у нас, мы вам его выдаем. Вы переходите в Viber по номеру 7071071, а вот дальше ваши мысли формируют автозаполнение вашего телефона.
2: Да, потому что оно по-любому после ввода фразы предложит вам несколько вариантов слов на каждый раз. Вот выбирайте, нажимайте, какие вам больше понравятся, таким образом сформируется предложение. Viber либо Telegram, решайте сами, где вам удобнее. Везде доберемся, везде почитаем. Что касаемо стартовой фразы, она сегодня такова: а давай мы сегодня купим, и все, а дальше троеточие.
1: А сколько мыслей в голове сразу пронеслось сразу.
2: Ой, да, это точно. Поэтому уверен, автозаполнение вам понапредлагает. Все, через несколько музыкальных минут узнаем, что же это будет. Напоминаю стартовую фразу: а давай мы сегодня купим. Поехали.
3: С утра пораньше разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
4: Иди в оконный остров. Окно закажи.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом, 12 сентября в 12:00.
7: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлет рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
8: Телефон рекламной службы 60 11 60.
9: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете радио Витебск и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: посмотреть, что же у вас получилось-то у ваших автозаполнений. Напоминаю, стартовая фраза была такова: «А давай мы сегодня купим», а дальше продолжало оно.
1: Я хочу со Светланой, потому что она предлагает купить билеты на самолет до Сочи. Мне кажется, звучит вполне себе неплохо.
0: Круто.
1: У Дианы, конечно, запросы попроще, знаешь, но тем не менее тоже звучит очень даже неплохо. «А давай мы сегодня купим все для пиццы на двоих, если есть желание, конечно».
0: О,
1: такое заманчивое предложение,
0: вкусно,
1: без шанса на отказ.
0: Это верно. Константин говорит: «А давай мы сегодня купим автомобиль». Вот это неплохие замашки. А Надежда говорит: «Давай мы сегодня купим на работу билеты и не поедем туда».
1: Нормально. Билет на работу вполне себе неплохо.
0: Билет купили, но не поехали.
1: Ты знаешь, я вот начинаю себе собирать компанию на море, видимо, потому что Андрей присоединяется и говорит: «Давай мы сегодня купим на море в парке и будем вместе кататься на море в этом году. Несколько раз море, мне кажется, это уже цель».
0: О,
1: что касается
0: море.
1: Сергея, то здесь, да, все предельно просто. «А давай мы сегодня купим рыжего кота».
0: О, неплохо. Совершенно. Абсолютно. Светлана говорит: «А давай мы сегодня купим себе одежду для плавания и будем кататься по городу на лыжах».
1: Нормально.
0: Вот это, конечно, видос получится хоть куда. А Натали нам говорит: «А давай мы сегодня купим и будем представлены в Беларуси и Казахстане, и все будет хорошо».
1: Осталось выяснить, что купить нужно, чтобы быть там представленными. Но в целом, да, звучит неплохо.
0: Что-то, что продается и там, и тут.
1: Я думаю, таких на позиции огромное количество.
0: Да.
1: Что касается следующего сообщения, Юля присылает, говорит: «А давай мы сегодня купим дом или квартиру на длительный период времени».
0: Отлично.
1: И такое может быть. Руслан же предлагает купить все, что нужно для этого. Для чего?
0: Для покупки дома, наверное, из предыдущего смс.
1: Ну, не знаю, возможно.
0: Так, я тебе вот подбрасываю людей на море, да? Таня говорит: «А давай мы сегодня купим на море, в город поехать».
1: Хорошо.
0: Ты когда хотели на море, но поехали только в центр города.
1: За морожкой.
0: Погулять, да. Ольга говорит: «А давай мы сегодня купим сапоги на работу, и я буду работать с тобой в любое время, и буду знать, что я тебя сильно люблю, и хочу, чтобы ты меня тоже».
1: Вот это поддержка. Слушай, ну романтика сплошная. Сергей предлагает же купить билеты в театр на Таганке. Почему бы и нет? Есть еще Наталья, говорит: «А давай мы сегодня купим билеты на поезд. И в выходные дни лета, не знаю почему, но я думаю, можно».
0: Отлично. Ольга присоединяется, говорит: «А давай мы сегодня купим в этом Годунова. И в этом месяце необходимо будет ввести логин в системе. В случае необходимости готов содержать семью. С наступающим Новым годом».
1: Вау, вау. Ну тут собрано абсолютно все, мне кажется.
0: А Татьяна говорит: «А давай мы сегодня купим на море или на завтра в обед на ужин или в субботу».
1: Ну, что-то они точно выберут, по итогу поедят, наверное. Аня говорит: «А давай мы сегодня купим в этом месяце, не знаю что, но тут типичная девушка». А Борис говорит: «А давай мы сегодня купим, а завтра пропьем». Вот, мне кажется, это предложение для кого-то.
0: Это когда кому-то на подарок покупаешь что-то такое, а потом оба не сдержался.
1: Говоришь, как знаток.
0: Не, просто друзья рассказывали. Вот я вижу здесь несколько непрочитанных, либо читала, либо у меня не открылось. «А давай мы сегодня купим на море билеты в понедельник вечером или завтра утром» от Евгении. И от Надежды: «Давай мы сегодня купим билеты на концерт в честь дня рождения тебя». О, как получается. Замечательные предложения, замечательные рассказы ваших автозаполнений. Все молодцы в этой ситуации.
2: Даже не думай. Это слушает весь мир.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о спорте. Победитель Лиги чемпионов французский Пари Сен-Жермен с победы начал защиту титула. В домашнем поединке первого тура парижане без проблем разобрались с чемпионом Словакии Братиславским Слованом 6-1. Финалист прошлого сезона чемпионской лиги лондонский Арсенал со счетом 1-0 одолел на выезде итальянский Наполи. Еще один представитель английской премьер-лиги Ливерпуль у себя дома одержал волевую викторию над мадридским Атлетико 2-1. В Лиссабоне португальский спорт Спортинг проигрывал турецкому Галатасараю, но в итоге добился победы с результатом 3-1. Заключительная встреча стартового тура состоится сегодня. Сыграют пары ПСВ «Шахтер», «Фенербахче» «Рома», «Бавария» «Будеглинт», «Манчестер Юнайтед» «Сабах», «Кома» «Лейпциг» и «Славия» «Ланс». «Динамо Минск» проведет домашний матч в КХЛ против шанхайских «Драконов». Поединок состоится сегодня на льду Минск-арены. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00. Это будет второй матч нового сезона КХЛ. В первом поединке минчане уступили нижегородскому «Торпедо» в серии послематчевых буллитов. После сегодняшнего поединка минское «Динамо», согласно расписанию, отправится на выезд, где проведет два матча против московских одноклубников в субботу, 12 сентября, и в понедельник, 14-го, против «Лады» из Тольятти. Оршанский «Локомотив» и ХК «Могилев» набрали первые очки в новом сезоне белорусской хоккейной экстра-лиги. Могилевчане открывали чемпионат в Барановичах в гостях у «Авиатора» и победили 5-4. Оршанский «Локомотив» принимал самую титулованную команду страны «Юность» и оставил ее без единой заброшенной шайбы 4-0. «Металлург» в сверхрезультативном матче одолел «Славутич» 9-6, а «Шахтер» был сильнее «Химика» 5-2. Сегодня в сезоне 26-27 стартуют 6 клубов. «Гомель» сыграет с «Нем», Лида встретится с «Динамо» Молодечно, а «Витебск» примет «Брест». Все поединки начнутся в 7 часов вечера. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал открытого чемпионата США и после финиша US Open станет первой ракеткой планеты. Накануне в четвертьфинале Рыбакина одолела китаянку Циньвэнь Джен 3-6, 6-1, 6-4. Таким образом, независимо от исхода US Open, Елена Рыбакина сменит белорусскую Арину Соболенко во главе мирового рейтинга. Заключительный в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится в Нью-Йорке 13 сентября. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске. 10:37.
2: Модно, стильно, детско и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Маркосити».
5: Это слушает весь мир.

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай.

0: завтрак.
1: Вот как в песне поется: дул ветер попутно в плечи и пригнал вас на второй завтрак на волне радио Витебск. Вот, пожалуйста, друзья, прямо сейчас кто-то пиццу заберет. Смотрю уже, как начинает в улыбке. Вот Настя напротив меня такая: так, что
2: я просто тоже пиццу
1: меришь?
2: Хочу, не смотри на меня.
1: А, ты хочешь кушать, вот оно что. Ну тогда все, друзья, сегодня мы без розыгрыша, пока.
2: Если бы это так работало, но нет. Пицца действительно должна найти своего обладателя, а для этого всего-то и нужно дозвониться. Звоните к нам в студию по номерам телефонов 60 20 60 или 60 20 70, ответить на один простой вопрос. Верным ответом будет являться самый популярный среди сотрудников радио Витебск. Есть еще один нюанс. Нужно зайти на наш сайт или в наши социальные сети и прочитать положение о проведении розыгрыша, дабы понимать, можем мы участвовать, можем мы с вами играть или нет. Ну и все. Собственно, все правила рассказаны. Осталось только дождаться звонка.
1: Звонки уже есть, поэтому давай, зачитываю вопрос. Вопрос, и погнали, полетели.
2: Ну вот знаете, вопрос сегодня звучал следующим образом. На какую еду или напиток желудок реагирует необыкновенно? Возможно, не в самом лучшем проявлении.
1: Так, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: На что у нас реагирует необыкновенно желудок?
3: На капусту.
1: На капусту, нет, мимо. Но вариант достаточно интересный, я бы сказал. Так, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: На что у нас реакция?
4: На кефир.
1: Кефир, да.
2: Кефир хорошо, но это не так плохо, как то, что имеется.
1: Так, играем дальше. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Алло.
4: Сливы.
1: Сливы?
2: Сливы весело, но нет.
1: Интересный вариант. Давайте так, маленькая небольшая подсказка. Там кое-чего сочетание. Все, больше ничего не скажу. Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Может быть, это кофе?
1: Кофе?
2: Нет, не кофе.
1: Но, тем не менее, с утра...
2: Хотя напиток там тоже присутствует.
1: Да, доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Ну, на что у нас реакция?
6: Селедка с молоком.
1: Селедка с молоком. Вот так, вот так и вот так.
2: А
1: вот
2: голос-то
1: так мы
2: какой грустный был поначалу, когда озвучивали.
1: Послушайте, как ваше имя? Это, во-первых...
6: Наталья.
1: Наталья. А во-вторых, Наталья, а что так грустненько-то? Вариант ответа назвали.
2: Наталья, вы с нами?
6: Да, я с вами.
1: Все, отлично, замечательно. Не будем вас спрашивать, будем лучше предлагать вам передать приветы.
6: Передаю привет всем моим друзьям. Радио Витебск, спасибо за ваш розыгрыш. Коллегам.
1: Абсолютно.
6: И коллегам.
2: За помощь, да,
1: и
2: наверное?
1: Коллегам спасибо. Да. И нам спасибо. Спасибо маме, спасибо папе, спасибо всем.
2: Ну, собственно, Наташа, вам тоже спасибо за то, что с нами играете. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы вам расскажем, где и как вы сможете забрать свою пиццу. Друзья, ну а мы, как всегда, слушаем варианты ответов.
7: Кетчуп. Молоко и селедка.
2: Селедка?
8: Селедка с молоком.
9: Уксус.
10: Селедка с молоком.
11: Селедка с молоком.
12: Селедка с молоком.
13: Кока-кола.
14: Острый соус.
1: Как же наши коллеги грустно называли селедку с молоком.
2: Зато как весело кричали «Кока-кола».
1: Да, но тем не менее, вот наша победительница абсолютно права.
0: Второй завтрак. Это слушает весь мир.

0: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: полетим.
1: Ну что ж, друзья, знаете, куда мы полетим? Мы с вами полетим на крутой чемпионат Республики Беларусь по джимхане, который пройдет впервые в Витебске уже 12 и 13 сентября. А прилетать нужно будет на площадку летнего амфитеатра.
2: Да, друзья, вас ждет парад пилотов, автовыставка, дрифт-такси и крутая фестивальная зона. В субботу, 12 сентября, квалификационные заезды. В воскресенье, 13 сентября, решающая борьба за финал. Официальное открытие мероприятия 13 сентября в 14:30. Вход свободный.
1: Информационный партнер мероприятия – Радио Витебск.
3: Реклама на радио Витебск. Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: на радио Витебск.
1: Там что-то сказали «go». Я это воспринимаю как посыл, чтобы заканчивать все и идти куда-то дальше по делам.
2: Ладно, говори честно, ты просто посмотрел на время и понял, что твой рабочий день в эфире заканчивается, пора уступать.

0: С места Наташа Баталка, а пора. Мы можем направляться в сторону выхода.
1: Пойдем мы выходить потихонечку, помаленечку. Наташа, тем не менее, уже подготовила вам и новинку, и интересные какие-то вот эти вот штуки, связанные с звездами шоу-би. Звездные новости, да. Извините, к селебрити отношения не имею. Забываю периодически, как это называется.
0: Слушай шоу-тайм и будешь знать все, что происходит. Вот Наташа Баталка как раз и расскажет.
1: Отлично. Ну, а мы погнали дальше. По делам, рабочим моментам всяким. Организаторским, ой, знаете, столько много дел. Все, услышим с вами завтра. Ну что? Ой, видели бы вы, как она терпит со мной эфиры.
0: С трудом.
1: Это просто невероятно. В общем-то, друзья, с вами были Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Услышимся завтра уже в 7 утра. Ну, а сегодня желаем всем хорошего дня. Всем
0: пока-пока. Всем музыки.
2: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Взаимодействие гражданской и военной медицины обсудили эксперты стран СНГ в Минске. Руководители и ведущие специалисты военно-медицинских служб просмотрели проблемные вопросы. Сегодня направления гражданской и военной систем здравоохранения неразделимы. Все выпускники медвузов военнообязанные взяты на учет, а также имеют воинскую специальность. Эксперты отметили эффективность новых методик, обменялись опытом, наметили практические подходы к организации медобеспечения. Все решения по координационным вопросам придадут новые импульсы военной и гражданской медицине и при этом позволят им динамично развиваться в рамках всего Содружества независимых государств.
1: В Беларуси.
2: Представленность белорусских товаров в торговле увеличится. С сегодняшнего дня вступает в силу соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Изменения в подходах к обязательным ассортиментным перечням позволят нарастить наличие отечественных товаров на полках магазинов. Новое требование зависят от площади торгового объекта и распространяются на различные форматы, начиная с небольших магазинов в сельской местности до супермаркетов и гипермаркетов в столице и областных центрах.
1: В мире.
2: Число жертв оползней и наводнений на границе Непала и Тибета увеличилось до 1410 человек. Более 5500 до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди пропавших также гражданка Беларуси Катерина Сакович. В пострадавших регионах все еще продолжаются поисковые работы. Личности погибших устанавливают с помощью ДНК-тестов. Наводнение обрушилось на северный район Непала 26 августа. Сильный и быстрый поток воды, грязи и горной породы прошел по речному руслу более 70 километров, разрушил расположенные поблизости населенные пункты и затопил большую территорию. Ущерб от наводнения составляет по меньшей мере 2,5 миллиарда долларов. В Литве продолжается задержание коррумпированных пограничников, пишет Ньюсбай. В начале недели на границе был конфискован очередной груз контрабандных сигарет. Как выяснилось, его получателями должны были стать двое специалистов погранслужбы. Позже задержали еще троих людей в форме. Подобного рода аресты стали явлением совершенно обычным после того, как в делах о контрабанде литовские власти стали замечать не только отправителей, но и получателей. И выяснилось, что в пограничной и таможенной службах огромное количество сотрудников подрабатывает незаконно операциями, связанными с ввозом сигарет. Причем, как сообщают сами литовские власти, более половины нелегальных грузов поступает из соседней Латвии. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска — компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26. В Витебске сегодня от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Представляете, ребят, что я тут узнала на днях? Одно исследование показало, что создание видимости бурной деятельности на работе, так сказать, театральный труд или имитация занятости часто оценивается руководителями выше, чем реальная, но незаметная работа. Это связано с особенностями человеческого восприятия и традиционными метриками оценки сотрудников. Ну, смотрите, начальнику на самом деле психологически спокойнее видеть своего сотрудника, который постоянно перебирает какие-то бумажки, быстро что-то и громко печатает, обсуждает задачи. Вот это вот все создает ощущение, что процесс идет, бюджет не тратится зря, и в целом рабочий день проходит на ура. На самом деле, отталкиваясь от этого исследования, сегодня вам решать, действительно медленно трудиться и потихонечку двигаться к своим, так сказать, целям, или все-таки немножечко халтурить. Но согласитесь, когда на календаре предпятница, а на улице, ну, практически летняя погода, уже действительно хочется сбавлять трудовые обороты, и тем более имеем на это право, как-никак выходные приближаются, но могу сказать одно: четверг сам себя не поработает. Так что на старте нашей дневной программы я всем желаю бодрости, активности и, конечно же, позитива. И предлагаю вместе врываться в новый день с бранчем на волне Радио Витебск. Наташа Баталко уже у микрофона. Всем доброе позднее утро.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Бранч-премьера.
1: Эти парни по имени Мото Лирик только что признались, что они не в Бруклине. Мы, если честно, тоже находимся абсолютно в другой локации, в красивом городе Витебске, в таком родном и уютном. И у нас сегодня прекрасная летняя погода, а на часах, кстати, 11:17. И в этот временной промежуток, ребят, предлагаю, как всегда, познакомиться с очередной музыкальной новинкой. Сегодня к нам в эту рубрику заглянет немецкий музыкальный дуэт, который был основан еще в Берлине в 2015 году. Это Two Colors. Коллектив работает в жанре электронной танцевальной музыки, сочетая элементы хауса, техно и мелодичного попа. Ну а как раз-таки в состав дуэта входят два прекрасных парня по имени Эмиль и Пьеро. Кстати, первый Эмиль – основатель и идейный вдохновитель коллектива. Помимо того, что он связан плотно с музыкой, он еще является актером и дизайнером по совместительству, а его отец – гитарист известной группы «Рамштайн». Вот такой вот интересный факт про музыкантов. Широкую популярность, на самом деле, коллективу принесла кавер-версия хита «The Cardigans» под названием «La Fool», которую они переиздали в 2020 году. И вот в то время композиция надолго закрепилась в европейских чартах, а год спустя попала даже в топ-20 Billboard в категории танцевальной электроники. На самом деле ребята не только пишут собственные композиции, но и создают ремиксы для таких исполнителей, как Black Eyed Peas, Shakira, Jessie J, Lost Frequencies, Rammstein и Banners. Ну и вот как раз-таки сегодня мы с вами будем знакомиться с их новой музыкальной работой под названием «Примадонна». Я думаю, название трека не нужно переводить, здесь и так все понятно, а вот про что песня, я немножечко расскажу. Трек у нас о человеке, который очарован танцем женщины, сравнивая ее с Примадонной. В тексте подчеркивается ее выразительность, какое-то гипнотическое воздействие и то, как ее присутствие раскрашивает мир лирического героя в яркие технокраски. По звучанию работа однозначно будет динамичная, потому что у этого дуэта по-другому не бывает. Давайте ловить новинку в эфире, слушать, а потом, как всегда, за нее активно голосовать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Популярная группа «Нирвана» будет удостоена престижной награды «Видео Вангард» имени Майкла Джексона на церемонии MTV Video Music Awards, которая состоится 27 сентября этого года. Так что парней есть чем поздравить. А вот исполнитель The Weeknd завершил европейскую часть тура «After House Till Dawn». Общая выручка от продаж билетов на этом этапе составила 345 миллионов долларов, что увеличило совокупный доход гастролей до 1 миллиарда. По данным аналитического агентства Polestar, тур оказал значительное влияние на экономику Великобритании и Франции, принеся этим странам более 600 миллионов долларов. А вот Джули Эндрюс установила новый рекорд на Эмми. 90-летняя актриса вошла в историю этой премии и получила награду за озвучку леди Уилсдаун в сериале «Бриджертоны». Таким образом, актриса стала самой возрастной женщиной, которая получила прайм-таймовую премию Эмми. Более того, Эндрюс победила собственный рекорд, который установила годом ранее. Звезда победила в категории «Лучшее озвучивание персонажа» за эпизод 4-го сезона «Бриджертонов» под названием «Вальс». Всего на счету актрисы теперь 4 Эмми. Также мы узнали, что сын Риз Уизерспун снимется в крупном кинопроекте. Недавно стриминговый сервис Netflix анонсировал сериал «Лучше, чем в кино», где Дик Уизерспун исполнит главную роль. Проект основан на одноименном бестселлере «Лин Пейнтер», вошедшем в список «Нью-Йорк Таймс». Напомним, что актерский дебют парня состоялся в 2022 году в сериале «Я никогда не». А в 2025 году он появился в проекте Amazon Prime Video «Безбашенные» вместе со своим отцом. И в завершении у модели Натальи Водяновой и Антуана Арно родился третий общий ребенок. Как назвали малышку, пока держится в секрете. Отметим, что о своей беременности Водянова рассказала в мае. Тогда она появилась с округлившимся животом на обложке летнего номера журнала Vogue Friends. В интервью модель признавалась, что они с Антуаном уже считали свою семью полностью сформированной, но позже снова задумались о возможности стать родителями. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Беру.
1: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу. Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
2: Утро. На радио Витебск.

0: длительного периода 3 января 2029 года.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-360-67-32-32. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Эти талантливые белорусы Никита Белько и Аришаня поют нам про мутную луну в своей композиции, что где-то там она у них виднеется на горизонте. Не знаю, ребят, читаете ли вы с утра какие-то гороскопы, верите ли во всякие знаки от Вселенной, но тем не менее на тему Луны у меня есть определенные новости. Сегодня, пока собиралась на работу, зашла, естественно, в Инстаграм, полистала истории своих знакомых, и попалась мне вот как раз-таки одна история на эту тему, что наконец-таки, мол, закончился августовский коридор затмений, и сегодня, 10 сентября и завтра 11 числа, ночью будет царить, мол, какая-то особая лунная энергия. И если вы во все это верите и носите какие-то фенечки, украшения, часто браслеты из натуральных камней, то все это рекомендуется на ночь снять, положить на подоконник для подзарядки. Обязательно нужно поблагодарить Вселенную за все то, что у вас хорошее произошло за последнее время. Что-то можно попросить новенькое. Ну и, в общем-то, мечты должны сбываться. Не знаю, правда или нет, давайте проверять вместе, потом мы поделимся как раз-таки после нескольких дней, как там все прошло. Но, тем не менее, заряжаться прямо сейчас хорошим настроением мы будем точно на любимой волне Радио Витебск. Совсем скоро в плане музыки послушаем Джонни Федука. Ну а сейчас ловим таких товарищей, как Альфа и Ману Чао.
1: Радио Витебск. Везде и всегда.

Реклама на радио Витебск. Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 71.

0: незаметно пролетел стартовый час нашего музыкального бранча. Мы, естественно, с вами не прощаемся. Программа продолжается, а вот финалить как раз-таки эту 60-минутку будем. Хочется напомнить вам, ребят, что не так давно мы успели с вами познакомиться с сегодняшней музыкальной новинкой. Трек назывался «Примадонна» от электронного дуэта «Two Colors». Если хотите поддержать ребят, то не забывайте перейти в наш телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Ну и, в общем-то, проголосовать. Пост есть, ждет ваших реакций и ваших ответов. Если хочется даже как-то высказаться словесно про песню, то обязательно свои комментарии оставляйте под постом. Все это потом тоже позже зачитаем и поделимся. Ну а пока в финале часа, как обычно, послушаем немного музыки, потом узнаем самые свежие новости и метеоподробности от Галины Захаровой. Ну и, конечно же, вернемся к нашему музыкальному перекусу под названием «Бранч», где, кстати, в скором времени будем с вами играть в нашу классную новую игру. Так что следите за эфиром и, конечно, принимайте участие. Кому-то точно повезет.
1: Радио Витебск.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Считаю, что вопрос весьма важный и актуальный для страны в целом, отметил белорусский лидер. Он попросил парламентариев уделить серьезное внимание этому вопросу. В частности, президент обозначил подходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Александр Лукашенко подчеркнул, что сфера образования является государствообразующей, поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов. Как бы это кому не нравилось, отметил белорусский лидер.
0: Беларуси.
1: Около 60 тысяч молодых специалистов в Беларуси с августа вышли на свои первые рабочие места. Это врачи, инженеры и педагоги. Порядка 6 тысяч студентов, которые еще вчера сидели за партой, сегодня сами встали у доски. Приходят по распределению, а остаются по зову души. Закрепляемость молодых специалистов-педагогов в регионах достигает 95%. Такой высокой планке способствуют достойные условия от системы наставничества и соцпакета до дружного творческого коллектива. Именно этот комплексный подход сегодня и привлекает молодежь в профессию. В Беларуси с сентября по декабрь пройдет Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников. Организаторами выступают Национальный банк и Министерство образования. Участвовать могут все школьники без возрастных ограничений, которые осваивают программы базового, среднего или специального образования. Для победителей предусмотрены денежные премии от Нацбанка. Задания будут включать тестовые вопросы по личным финансам, сбережениям, кредитованию, цифровому банкингу и кибербезопасности. А тем временем в Европе обнаружено катастрофическое падение уровня школьного образования. Исследование проведено в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. В Германии отмечают, что местные ученики показали наихудшие результаты за все время наблюдений. Главным фактором снижения стало появление в классах детей-мигрантов, которые сильно отстают по уровню образования. Резкое падение качества образования также отмечают в Латвии, Швейцарии, Австрии и других странах ЕС. Особенно печальной оказалась ситуация в сфере обучения математики, физике и письму. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26. В Витебске сегодня от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: представляете, насколько мне нравится эта новая музыкальная работа под названием «Манхэттен». Под этот классный летний лайтовый трек вместе врываемся в новый час на волне Радио Витебск, причем делаем это с Карлитой и Софи Такер. Кстати, на тему скорости и движения у меня есть очередные новости. Представляете, что узнала? Слово «шумахер», которым мы чаще всего называли быстрых людей, тех самых торопышек, официально вошло в русский язык и стало нарицательным. Теперь оно пишется с маленькой буквы и означает «гонщика» или «лихача». Слово, кстати, зафиксировано в электронном академическом орфографическом словаре Института русского языка имени Виноградова. Ну, вот так вот, друзья. На самом деле, про шумахера я вспомнила не просто так. Хочу напомнить, что уже на этой неделе в нашем прекрасном городе Витебске в выходные дни 12 и 13 сентября пройдет на площади Свободы чемпионат Республики Беларусь по джимхане. Так что обязательно туда приходите. Есть на что посмотреть, за кого поболеть. Однозначно классно проведете уикенд. Ну и по такому поводу в нашем эфире совсем скоро состоится классная новая игра под названием «Да ты гонишь», где мы разыграем суперприз. Так что следите за эфиром, принимайте участие. Напомню, что игра у нас будет проходить со звонками. Так что всем нашим слушателям пожелаю удачи, везения и хорошего настроения.
1: Музыкальный бранч.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Воронеж.
1: Могу сказать одно, что в эфире сейчас уж точно никто не гонит и никого не обманывает. Только что проиграла классная музыкальная работа Dancing Star от нашего талантливого белорусского диджея Ивана Соловьева. А теперь радовать в эфире будем мы вас, вы. А почему мы?
2: Мы.
1: А, мы. А уже почему, мы. А почему мы? А потому что со мной здесь в эфире моя коллега Настя Гордеева, которая не так давно отвела утреннее шоу и снова
2: ничего
1: решила присоединиться.
2: Всегда приятно возвращаться и здороваться заново, поэтому привет абсолютно всем и каждому.
1: Это точно. Ребят, сейчас играем в нашу новую классную игру под названием «Да ты гонишь». Я уже рассказывала на старте этого часа, что игра приурочена к масштабному зрелищному мероприятию Джимхана. Чемпионат Республики Беларусь пройдет в эти выходные. Мы всех зазываем, естественно. А сейчас зазываем вас поиграть. На связь будем пробовать выводить двух ребят, может быть, двух девчонок, а может быть, и девочка, и мальчик поиграют.
2: Ну, знаешь, Влад сегодня просил девчонок дозваниваться так активнее, чтобы было повеселее. Прокатило. Одна девушка до нас дозвонилась, да, поэтому прямо сейчас предлагаем делать то же самое, правильно?
1: Да. 60-20-60, 60-20-70. Ребят, дозваниваемся и будем отгадывать, так сказать, марки машины, модели машины, и за это вы получаете классный подарок. Настя, кстати, напомнит, что мы...
2: Да, мы будем, знаете, что с вами делать? Мы будем с вами кататься на драйв-такси, между прочим. По крайней мере, один из тех, кто дозвонится, однозначно сможет это сделать, потому что это и будет наш приз. Два человека дозваниваются к нам на линию, а дальше даем мы вам марку машины. Называем модели, а ваша задача угадать, какие из них действительно существуют, а какие вот Наташа сегодня с утра попивала кофеек и придумывала.
1: Да, придумывала, причем две такие хорошие марки, мне кажется, ваши задачи, друзья. Популярные. Мы не берем всякую такую непонятную.
2: Которую не можем произнести. Вот.
1: Мы, естественно, берем самые популярные марки. Друзья, напоминаю, номера студии 60-20-60, 60-20-70. Ваша задача сейчас дозвониться, быстренько ответить на наши вопросы и...
2: Уехать кататься на драйв-такси.
1: Подарок действительно достойный. У нас, кстати, есть уже один звоночек в студию. Мы сейчас возьмем его. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Александр.
1: Саш, очень приятно. Мы сейчас будем с вами играть в классную игру. Я напомню пока наши позывные 60-20-60, 60-20-70. Друзья, ваша задача сейчас еще дозвониться, чтобы у нас был тоже человечек
2: на
1: линии, потому что нам нужно два игрока, и вот как раз-таки у нас уже пошел вызов. Я его вижу и буду принимать, выводить в эфир. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Михаил.
1: Миша, очень приятно. Смотрите, у нас Саша и Миша, я так понимаю, играют. Два парня. Соответственно, начинает первый тот, который дозвонился. Это Саша.
2: Саша.
1: Поэтому, Саш, мы сейчас начинаем с вас. А Миша, пока попрошу вас немножечко помолчать, послушать игру и, самое главное, не подсказывать. Саш, вы настроены?
3: Конечно.
1: Смотрите, у вас будет марка машины Nissan. Я, естественно, не буду ее повторять много-много раз. Я буду перечислять модели Nissan. Ваша задача, если такая машина существует, говорить «да». Если нет такой машины, говорить «нет». Правила понятны?
3: Конечно.
1: Ну, тогда давайте будем начинать играть. Nissan X-Trail.
3: Есть.
1: Qashqai.
3: Да, есть.
1: Бум.
3: Ну, нет.
1: Микро.
3: Есть.
1: Жук.
3: Есть.
1: Паук.
3: Нет.
1: Альмера.
3: Есть.
1: Ноут.
3: Есть.
1: Комп.
3: Нет.
1: Тиана.
3: Есть.
1: Лаверана.
3: Нет.
1: Кэнон.
3: Нет.
1: И Сенсус.
3: Есть.
1: Зет.
3: Нет.
1: Тирано.
3: Есть.
1: Ну... Что? 15 вопросов мы вам успели задать за 30 секунд этого таймера. Вы большой молодец.
2: И на самом деле очень легкий подсчет сегодня, потому что всего 2 неправильных ответа было, соответственно, 13 правильных.
1: Саш, у вас 13 правильных ответов. Мы вас поздравляем, но пока на этом не прощаемся и не завершаем игру, потому что у нас есть второй напарник.
2: Миша, Миша ждет своей очереди.
1: Миш, вы готовы с нами тоже поиграть?
3: Да, ну Саша молодец, конечно.
1: Саша молодец, это
2: так
1: однозначно.
2: Так все, не пасуйте, Миша, всю волю в кулак, не знаю, там, посыл в космос, и все будет хорошо.
1: Миш, вам достается сейчас марка автомобиля Fiat. Я, естественно, тоже начну перечислять модели. Ваша задача говорить да, либо нет. Ну что, начинаем?
3: Да, погнали.
1: Fiat Punto.
3: Нет.
1: 500.
3: Есть.
1: Shift.
3: Еще раз.
1: Shift.
3: Нет.
1: Дуката.
3: Есть.
1: Бас.
3: Нет.
1: Стило.
3: Есть.
1: Стилео.
3: Нет.
1: Туф. Но. Улис.
3: Есть.
1: Мореа.
3: Есть.
1: Добла.
3: Нету.
1: Так, ну вот Настя сейчас пока подсчитывает, но, судя по всему, Миша немножечко накуролесил, но ничего страшного. Миш, в любом случае, главное не участие, а победа, как я люблю говорить. Пока вы здесь в эфире.
2: Наташ, ты все попутала, главное не победа, а участие.
1: Вот так, точно. Тут точно можно запутаться. Пока вы здесь в эфире, можете кому-то передать горячий привет.
3: Передаю привет Ромке.
1: Так.
3: Кузнецову. Будь здоров.
2: Это вы с ним там вместе хихикали на заднем фоне?
3: Нет, он слышит, наверное, меня явно на работе.
2: Ну, хорошо.
1: Мы желаем вам хорошего настроения, ну и в любом случае приходите в выходные на Джимхану, посмотрите это зрелищное мероприятие. Уверена, вам понравится. Мы желаем вам хорошего дня, ну и, конечно, отпускаем с эфира. Пока-пока.
3: До свидания.
1: А мы остаемся на связи с Сашей. Саш, вы тут?
3: Да.
1: Мы вас от души поздравляем. Подарок ваш. Вы молодец. Не могу не спросить, какая марка автомобиля у вас любимая?
3: Ауди.
2: Странно, что не Ниссан.
1: Ну, теперь должна быть Ниссан, потому что она принесла вам удачу. Саш, за рулем сколько вы уже гоняете?
3: С 18, получается, лет...
1: Так.
3: 18.
1: Ну, прилично, в общем.
2: Хорошо, что возраст спрашивать не пришлось, было бы некорректно.
1: Гонщик со стажем. Саш, от души поздравляем. Передавайте тоже приветы, если есть желание.
3: Всему коллективу «Радио Витебск», всему нашему прекрасному городу, всех, кто меня знает, всем хорошего настроения и солнечной, и теплой осени.
1: Хорошо.
2: Какие прекрасные слова.
1: Да, Саш, мы поздравляем вас еще раз. Оставайтесь с нами на связи. Вне эфира сейчас расскажу, где и как вы будете забирать свой подарок. Ну, а Насте Гордеевой, естественно, хочет сказать огромное спасибо за эту помощь.
2: Всегда, пожалуйста, вспоминай математику за первый класс.
1: Одна голова хорошо, две лучше. Но мы, друзья, продолжаем заряжаться хорошим настроением и слушаем любимую музыку на волне.
0: Да ты гонишь.
4: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Финальные площадки марафона 17 граней единства пройдут 11 и 12 сентября в регионах Беларуси. Необычную и опасную находку исследовали специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, а правоохранители предупреждают о новой схеме обмана. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время на часах в нашем городе Витебске 12:34.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: продолжайте движение.
1: Бранч-навигатор.
2: Этот час на волне нашего города у нас действительно какой-то скоростной получается. На старте музыкального рассказывала вам про то, что слово «Шумахер» официально внесли, так сказать, в русский язык, и даже попало оно в орфографический словарь. Не так давно поиграли с вами в нашу классную игру «Да ты гонишь», порадовали слушателей крутыми призами и как раз-таки пробежались по маркам автомобилей. А сейчас окунемся с вами в нашу рубрику «Бранч-навигатор». Благодаря этому устройству мы не только двигаемся вперед, но и можем вернуться назад, что мы, собственно, сейчас и сделаем, немного поностальгируем. Отмотаем время на 16 лет назад, а все потому, что есть особый музыкальный повод. 16 лет назад, 10 сентября, в музыкальный мир певица Риана выпустила яркий и дерзкий хит под названием «Only Girl». Песня возглавила чарты 17 стран, включая США и Великобританию, а также была удостоена премии Грэмми в номинации «Лучшая танцевальная запись». И как раз-таки на платформе Spotify трек набрал свыше 2 миллиарда прослушиваний. Кстати, на эту песню у певицы даже есть клип. Кто хочет поностальгировать, можете тоже потом загуглить и пересмотреть его. Немножечко хочется все-таки поговорить сейчас про певицу. Напомню, что Риана — это барбадосская певица, автор песен, музыкальный продюсер, модный дизайнер, актриса кино, телевидения, озвучивание и филантроп. Есть про нее некоторые интересные факты. Как-то она недавно рассказывала в интервью, что в детстве очень сильно страдала головными болями. Врачи, кстати, даже подозревали у нее какое-то онкологическое заболевание, стали проверять, но, слава богу, у девочки все было хорошо. А позже выяснилось, что эти боли были связаны со стрессом из-за проблем в семье, потому что на самом деле у барбадосской певицы детство было, так сказать, не сладкое. Но, тем не менее, она не сдавалась, двигалась вперед, развивалась и в подростковом возрасте создала музыкальную группу с двумя одноклассниками и выпускала кавер-песни других исполнителей. В 2003-м познакомилась с американским продюсером по имени Эван Роджерс, который был впечатлен ее вокальными данными, пригласил как раз-таки в США для записи одной демки, ну а там позже она подписала контракт с известным рэпером и музыкальным продюсером Джей-Зи, который долгое время ее продюсировал. Ну, а Джей-Зи, мы все знаем, это муж известной поп-дивы Бейонсе. У Рианы, на самом деле, очень много классных хитов, много альбомов. Естественно, она имеет огромное количество музыкальных наград. Вообще считается Риана одна из самых успешных певиц 21 века. По всему миру было продано более 250 миллионов музыкальных пластинок. Ну и в августе, кстати, 2021 года журнал Forbes включил Риану в список миллиардеров, отметив вклад ее бизнеса в индустрию красоты и моды, потому что помимо музыки, как уже говорила ранее, она снимается в кино, а также создала свой косметический бренд и даже открыла марку нижнего белья. Вот такая вот она, труженица-пчелка. Ну и, как говорила, сейчас отмотаем время на 16 лет назад. Давайте вспомним тот самый нашумевший хит под названием «Only Girl».
0: Продолжайте движение.
1: Бранч-навигатор.

0: Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Money-back возвращайте баллами. Наличные снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Знакомое место. Новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15. Под мостом. 12 сентября в 12.00.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: новую музыкальную работу Shades of Blue. Если, друзья, вы сегодня тоже хотите кого-то поблагодарить, может быть, хочется, наоборот, извиниться, может быть, хочется признаться в любви, кого-то поздравить с каким-нибудь праздником, просто передать горячий привет, написать нам без особого повода, либо заказать музыкальную заявку, то не забывайте, в обеденное время начнется наш классный поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». А это значит, что можно уже прямо сейчас брать в руки телефоны и отправлять свои послания. Вайбер, Телеграм, номер здесь единый, 7071-071. Программа бесплатна для всех и каждого, так что ловите момент, скоро в эфире будет озвучка.
1: Радио Витебск. В ритме твоего

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Финальные мероприятия республиканского общественно-политического марафона «17 граней единства» пройдут 11 и 12 сентября в городах Беларуси. Одной из ключевых тем региональных встреч станет осмысление исторического опыта и его значения для современного общества. В МИОРах 11 сентября пройдет диалоговая площадка «История как урок и ориентир». Участники обсудят исторические события и их влияние на современное развитие Беларуси. Среди спикеров – председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов, эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко, председатель МИОРского райисполкома Александр Ирахнович. В Шумиле на программу откроет молодежный патриотический фестиваль «В единстве наша сила». Его продолжит народная зарядка, семейная спортивная эстафета, легкоатлетический забег за единство и праздничная программа. Республиканский общественно-политический марафон «17 граней единства» проходит в преддверии Дня народного единства. Его площадки объединяют общественный диалог с культурными, образовательными, спортивными и семейными мероприятиями. Необычную и опасную находку исследовали специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. В Орше местный житель, возвращаясь с рыбалки, обнаружил пригодный к стрельбе самодельный револьвер с боеприпасом. Проявив гражданскую ответственность, оршанец извлек его из воды и добровольно передал сотрудникам милиции. В ходе детального лабораторного исследования судебные эксперты установили, что найденный предмет является семизарядным револьвером, изготовленным самодельным способом. Несмотря на кустарное происхождение, конструктивно оружие оказалось практически точной копией револьвера системы «Нагана» образца 1895 года. Судебные эксперты напоминают, в соответствии с законодательством, лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся найденное оружие или боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. Правоохранители предупреждают о новой схеме обмана. Злоумышленники, представляясь сотрудниками органов социальной защиты или пенсионных отделов, сообщают о якобы проводимом перерасчете пенсии, проверке страхового стажа или выплате нераспределенных надбавок. Под предлогом записи на прием или оформления перерасчета мошенники склоняют собеседников к разглашению персональных данных, идентификационных номеров паспортов, страховых полисов, банковских реквизитов, а также кодов подтверждения из СМС-сообщений. Акционеры акцентируют внимание на то, что сотрудники органов социальной защиты и ФСЗН никогда не используют мессенджеры для связи. Все вопросы по перерасчету пенсионных выплат и проверке стажа решаются исключительно при личном визите гражданина в уполномоченный орган. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 16-21, по востоку плюс 22-26. В Витебске сегодня от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: агент.
1: Я, как и эти звезды, боб-сингл Рекайза с их треком «I Can't Wait», не могла дождаться, когда же часы уже пробьют 13.00, и я смогу ворваться в эфир любимой волны «Радио Витебск» и начать поздравлять и радовать ваших родных и близких. Конечно, это мы с вами будем делать вместе, сообща. Работа у нас однозначно идет слаженная. Вы сочиняете и присылаете свои прекрасные сообщения нам как раз-таки в мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071-071, а я уже с огромным удовольствием и от чистого сердца все читаю. В общем, ребят, музыкальный агент начинается, так что если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь. Музыкальный

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. 12 сентября в 12:00.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: И действительно, эту девочку по имени Любочка знают однозначно все, а мы сейчас узнаем, кого вы хотите порадовать в эту прекрасную, теплую, солнечную, хоть и осеннюю, но мне кажется, такую летнюю предпятницу. Начнем мы с поздравления. Добрый день, Радио Витебск. Сегодня свой день рождения празднует наша дорогая и любимая мама, бабушка и прабабушка Мажарова Любовь Владимировна, проживающая в городе-городке. Прошу вас передать от всей нашей большой семьи поздравления с днем рождения. Желаем быть сильной, здоровой, любимой, чтобы у тебя было все то, о чем ты только мечтаешь, и то, что будет делать тебя счастливой. Пусть у тебя всегда будут силы для достижения твоих целей, никогда не думай сдаваться. Живи долго и радуй нас своим присутствием. Радости, счастья и хорошего настроения тебе сегодня. С любовью, твои родные, муж, дети, внуки, правнуки. А вот я бы добавила радости, счастья и хорошего настроения не только сегодня, а вообще всегда. Так что, дорогая именинница, мы тоже присоединяемся к этим прекрасным словам и желаем вам хорошо отметить этот день. Так, идем с вами дальше. Плещенко Галину Владимировну поздравляет с новым днем Евдокимов Евгений. Хороший, кстати, праздник. Сам придумал и мне очень нравится. Скучаю, жду нашей встречи. Скоро еду в Витебск. Жди, дорогая моя. И есть послание, попросили прочитать анонимно. Сладкий привет моей рыбке Анатольевичу из города Сино. Удачного дня и хорошего тебе настроения. Хватит спать, я очень соскучилась. Жду твоего звонка. Попросили поставить песню «Громче города» от Нилетто, Олега Майами и Лешу Свика. Такая песня есть в нашей фонотеке, так что ставим ее в эфир и слушаем вместе.
0: Музыкаль.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агент.
1: Прямо сейчас, друзья, продолжаем агентиться на любимой волне Радио Витебск. Поздравительный сегмент продолжается. Ну и, естественно, сообщения у нас все прибавляются и прибавляются, что очень-очень радует. Здравствуйте. Отправьте, пожалуйста, огромный привет в деревню Быховцы любимому мужу Дмитрию и Римме Викторовне. Не скучайте. Отличного настроения, хорошей погоды и успехов во всем. До встречи завтра. Очень люблю и скучаю. От жены Ирины прилетела приятность. Также есть у нас сообщение такого плана. Здравствуйте. Всем отличного настроения. Сашка, тебе привет от мамы. Скоро она будет дома, у нее все хорошо. Обнимаю тебя, мы вместе, родной. Люблю, твоя Алиса написала. Алиса попросила поставить какую-нибудь ободряющую песню. Насколько я помню, Алиса достаточно часто передает свои приветы, просит поставить что-нибудь особенное. И в ее музыкальных заявках иногда можно разглядеть ту самую группу «Моя Мишель». И вот как раз-таки почему-то сегодня, в этот летний денек, я вот смотрю за окном и понимаю, что ну никак пока не осень, а лето, и оно не отпускает. Мне на ум пришла одна хорошая композиция. Она, кстати, достаточно старая, от группы «Моя Мишель» совместно с диджеем Смэшем. Песня называется «Темные аллеи». Вот мне кажется, когда погода такая классная, хочется как можно чаще прогуливаться и как раз-таки со своими родными и близкими или вторыми половинками. Поэтому мы с вами сейчас это виртуально сделаем вместе.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. На совещании по лицензированию отдельных видов деятельности президент Беларуси затронул инициативу об изменении требований для медработников частных клиник. Варшава наращивает военные расходы за счет многомиллиардных кредитов от США и ЕС, а британское телевидение столкнулось с волной массовых увольнений. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск.

0: агент.
1: Кто еще не с нами, но хочет присоединиться в нашу классную дружескую компанию, мы на самом деле только рады. И если вы хотите в этой получасовке отметиться своими приятностями, то пишите, не стесняйтесь, данные не менялись. Вайбер, Телеграм, 7071 071. Ну и пока вы там сочиняете свои приятности родным и близким, мы посмотрим, что же у нас здесь есть. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет своему внуку Андрею. Осеннего, солнечного и теплого дня тебе. Пусть он будет самым успешным и комфортным. Отличного настроения, бодрости, удачи во всем, хорошего самочувствия, приятных положительных эмоций и радостных событий. Обнимаю тебя, целую, очень сильно люблю и скучаю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Также есть у нас послание от Анюты. Привет любимому Радио Витебск. Передайте привет мамуле Ире в Харьковку. Завтра приедем в гости. Вот такие вот у ребят планы намечаются. Небольшое путешествие. А также есть послание у нас от Андрея. Что же он пишет? Привет, Радио Витебск. Наташа, привет. Четверг. Вчера не было возможности написать, был на соревнованиях. К сожалению, выиграть не получилось. Видно, один тортик был лишним. Напомню, что у Андрея не так давно был день рождения, и насколько там всем стало известно, человек купил два тортика. Вот один точно вышел боком, как говорится. Заняли четвертое место, но будем надеяться, что самые большие победы еще впереди. Главное в жизни не сдаваться, а идти вперед к поставленной цели, даже если это порой и очень-очень трудно сделать. Наташ, поставьте нам свою любимую музыкальную композицию, которая поднимает вашу мотивацию и под которую хочется двигаться дальше, достигать еще больших вершин в жизни. Хорошего всем четверга. Ну, во-первых, я уже Андрею сказала, что самое главное, когда проигрываете, здесь не надо вешать нос, все еще уверенно впереди. Есть мотивация, куда двигаться, и, как сегодня уже говорила в эфире, главное не победа, а участие. Вот это вот запомните, это хороший, мне кажется, девиз будет по жизни. Что касается любимой песни, которая меня заставляет двигаться, на самом деле тяжелая задачка, потому что, повторюсь, я меломан, и если открыть мой плейлист, а там, ну, 5000 песен так точно будет, и попробуй ты все вспомни, они нравятся, а с каждым днем выходит что-то новенькое, и тебе начинает еще больше нравиться. Поэтому конкретной песни сейчас не назову, но когда хочется вот пойти к своим целям, наверное, слушаю либо что-то немножечко с элементами рока, заряжает меня почему-то, либо вот прям битовое-битовое энергичное, и на ум мне сейчас пришла одна музыкальная работа, с которой мы, кстати, знакомились, ну, может быть, наверное, год назад. Она была очень-очень популярна, может быть, чуть меньше. Трек называется «To the Beat», и, в принципе, здесь, мне кажется, все и так понятно. Над ним в свое время потрудились Дмитрий Вегас, Like Mike, Regard, Nati, Наташа и музыкальный проект «Саш». Так что давайте сейчас активно подвигаемся к своим целям.
0: Музыкальный

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: На часах уже 13.45. Медленно, но верно, так сказать, двигаемся к завершению поздравительного сегмента. Если вы еще не отметились своим творчеством, напоминаю, ребята, поторопитесь. На все про все остается у нас всего лишь один выход в эфир с вашими сообщениями. Но пока посмотрим, что же здесь есть. Ленок передает горячий привет своему Костику, желает хорошего дня и говорит о том, что очень сильно его любит. А также есть у нас сообщение от Александра. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет супруге Зуевой Анне. Она наводит порядок в квартире, сыну Дмитрию и Максиму тоже привет, маме Марии Дмитриевне, родные мои, я вас очень сильно люблю. Отдельные приветы для Вадима Сергеевича, Елене и Андрею передают Саве, соседям Олегу и Вячеславу, кума Сергея поздравляю с днем рождения, желают крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Естественно, Саша сам себе передает привет. Саш, мы вам тогда тоже передадим его. Саша как раз-таки здесь работает, я так понимаю, на даче трудится, пока отпуск в самом разгаре, ну и передает привет еще всему коллективу радиостанции «Витебск» и желает хорошего дня. Отталкиваясь от финальной строчки этого сообщения, хочется пожелать, чтобы день действительно для всех сегодня был хорошим и чтобы все получалось, результаты вас радовали. Ну а мы на волне продолжим, так сказать, радовать вас классной музыкой. Совсем скоро послушаем русскоязычную песню «Белая полоса» от группы «5 утра». Ну а прямо сейчас держим курс на выходные, потому что в эфире трек «The Weeknd» от Леони и Имрана.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать?

0: Музыкальный агент.
1: Добрались, ребят, мы с вами до финальной точки нашего музыкального агента. Ну и, как всегда, у нас здесь осталось одно сообщение, которое, естественно, мы зачитаем. Здравствуйте, дорогой и любимое наше радио Витебск. Хочу поздравить с праздником своего любимого мужа, Лебедева Павла Владимировича, с последним четвергом на этой неделе. Желаю тебе терпения на все выходные, так как приедут наши внуки и не только. Жди, будет очень весело, написала Алена. Ну, когда приезжают родственники, это хорошо. Я вот сейчас, на самом деле, тоже очень рада, что пришла в эфир моя коллега Настя Дроздова. Привет!
2: Привет, Тасон! Самая дальняя родственница с чемоданами на две недели. Знаешь, да. Которая такая, ой, ну я тут на пару часов, а потом такая, ой, что, месяц прошел, что ли? Правда?
1: Ситуации разные бывают.
2: Есть такое, но я думаю, все-таки надолго здесь не задержусь, потому что в течение следующего часа мы с вами поболтаем не только с вами и со мной, но еще у нас здесь за дверями целая плеяда сотрудников таможенной службы. Есть важный повод, и можно задавать вопросы. Тему я тоже оглашу уже в начале следующей 6 минутки.
1: Гости хорошие, важные. Интересные.
2: Да там серьезные люди, там две прекраснейшие девушки, серьезные мужчины. И есть еще один молодой парень, но, к сожалению, в эфире мы его не слышим, поскольку он придет здесь немножечко фотографировать, снимать. Но знаете, время такое. Вот не сфотографировал, значит не был. Вот так вот у нас здесь все работает. Да мне кажется, сейчас у всех жизнь так работает. Ой, все, останови. Иначе я сейчас такая, давайте про жизнь поговорим.
1: В любом случае, я хочу пожелать тебе, Настя, и нашим гостям приятного времяпрепровождения, конечно же, в эфире. Ну, а нашим дорогим радиослушателям хочется пожелать хорошего настроения. Сегодня предпятница, не забывайте, завтра пятница, прекраснейший день недели. Так что держите курс уже на выходные, и пускай вот эти вот хорошие мысли вас не покидают. Ну, а я как раз-таки покину эфир и вернусь сюда уже завтра. У микрофона на протяжении 3 часов была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.

0: В Витебске 14 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. В частности, президент обозначил подходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Подробности приводит Пул Первого.
2: Введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Мы последовательно на протяжении ряда лет до настраиванием, как Снабко говорит, донастраиваем государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Вот я о них говорил. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая. Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это не нравилось. Об этом, кстати, шел разговор недавно при докладе министра. Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя. Удалось ли навести порядок в отрасли? Отмечу, что критерии для получения лицензирования должны быть четкие и понятные для всех. Какие меры планируется принять, чтобы не создавать ненужного напряжения и в отрасли, и в обществе? В вопросе лицензирования образования должна быть поставлена точка.
1: Также на совещании было уделено значительное внимание лицензированию в сфере здравоохранения, о чем мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: В мире.
1: Польша заключила очередное соглашение с США о финансировании закупок вооружений. Американская сторона предоставит 4 миллиарда долларов в кредит, на который Варшава у них же приобретет оружие. На сегодня Польша уже должна Америке 19 миллиардов долларов. Полякам недешево обходится стремление собственных властей превратить национальную армию в самую мощную среди европейских. Только за последние месяцы Варшава договорилась о кредите на 44 миллиарда евро по программе ЕС. Кроме того, Польша намерена закупить у Южной Кореи тяжелую технику на десятки миллиардов долларов. И тоже в долг. На британском телевидении начались массовые увольнения. По данным Guardian, телеканал Channel 4 к концу года сократит около 300 рабочих мест, а это 30% от общей численности персонала. К таким радикальным мерам канал прибегает впервые за всю свою 43-летнюю историю. Сообщается, что причиной стало давление со стороны стриминговых онлайн-платформ и сужение рекламного рынка традиционных телеканалов. Это не единичная акция. Крупнейшая британская вещательная корпорация BBC в июне анонсировала увольнение 550 человек для уменьшения расходов. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Ольга Богданова. А партнер этого выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня во второй половине дня в Витебске и по области будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха плюс 23-25. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 68%. Завтра, в пятницу, 11 сентября, синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11, дневная от 16 до 20 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Интересные встречи, важные темы,

0: Добро пожаловать!
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Добро пожаловать» на волне радио Витебск. У микрофона Настя Дроздова. И, как и обещали, прямо сейчас в нашей эфирной студии гости. Их сегодня достаточно много. Как хорошо, что не нужно было готовить стол, иначе мы бы разорились. Но вот на информацию мы всегда здесь готовы расщедриться. Поэтому представляю, кто сегодня в наших гостях для обсуждения важной темы. Заместитель начальника таможни Ищелович Дмитрий Ричардович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Также начальник отдела таможенных платежей Ковальчук Ирина Валерьевна. Добрый день.
3: Добрый день.
1: Ну и, конечно же, начальник отдела кадров и профессиональной подготовки Захарова Марина Петровна.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Вот в такой приятной компании мы и проведем этот час на любимой волне нашего города. Что касается темы, сегодня важный день. 35-летие образования таможенной службы Республики Беларусь, но не прям сегодня, а немножечко из-за такта мы решили взять эту тему, потому что, знаете, мне кажется, такие поводы, даже если чуть-чуть заранее праздновать, это всегда приятно, потому что можно растянуть неделю, поздравить абсолютно всех, ведь людей, причастных к данной службе, очень много. И вот хотелось бы, наверное, с этого и начать, потому что 35 лет — это серьезная, очень серьезная дата. Поэтому давайте мы и начнем с того, что за 35 лет таможенной службы Республики Беларусь изменилось. Если вот оглянуться назад, какие этапы в истории службы вы считаете наиболее значимыми?
2: Ну, знаете, вообще хочется отметить, что сегодня сама система Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – это мощный единый механизм. В эту структуру входит 8 таможен, 5 областных – Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, региональная Могилевская, а также Минская региональная, оперативная, Минская центральная таможня. Если же говорить об истории, то все началось в 91 году, когда был принят закон о таможенной службе и создан Государственный таможенный комитет. Тогда мы заложили фундамент экономической независимости молодой республики. Далее, в 2000-е годы, произошел, наверное, настоящий инфраструктурный прорыв. Очень много было построено и модернизировано новых пунктов пропуска на государственной границе, на таможенной границе. В 2010-х годах служба вышла на новый международный уровень. А сегодня, сегодняшний этап, это эпоха полной цифровизации и автоматизации, наверное, наших всех таможенных процессов.
1: Наверное, таким образом мы вкратце захватили еще и изменения, которые были в хронологическом порядке. Вы все рассказали от и до, но наверняка есть еще какие-то важные моменты, которые, наверное, остаются в голове, когда ты формулируешь у себя вот эту вот мысль о том, что, ой, это же 2026 год, столько всего изменилось. Что конкретно? Ну вот по отношению, наверное, к тому, что было. Потому что, да, действительно, мы идем в век технологий, все меняется, становится что-то сложнее, что-то становится, возможно, проще.
2: Если раньше, как мы вспоминаем, когда мы приходили на службу, молодыми служили раньше, да, конечно, было много документов, бумажный оборот, декларации были в бумажных носителях. Теперь же у нас все цифровизировано, процессы автоматизированы, есть новые системы управления рисков, перемещение через границу занимает и грузов, пересечение граждан занимает достаточно мало времени. Раньше это было совсем по-другому.
1: А сколько, кстати, раньше занимало времени? То есть вот сколько машин могла постоять раньше?
2: На границе всегда были и есть очереди, поэтому это и границы, и грузы перемещаются постоянно. Но можно отметить, что товаропоток, конечно, в настоящее время растет постоянно. И становится все больше и больше.
1: Я поняла. Ну, сложно, наверное, апеллировать какими-то конкретными цифрами, но тогда давайте переместимся немножечко в другую сторону. Потому что, когда мы говорим про таможню, большинство людей представляет пункт пропуска, документы, проверку багажа. Ну, а что же остается там, за кулисами? Чем еще занимается современная таможенная служба?
2: Надо понимать, что таможенная служба – это не только внешняя какая-то граница. На самом деле товары, которые прибывают в Республику Беларусь, они прибывают во внутренние пункты таможенного оформления. Много предприятий, логистических центров, куда товары прибывают и обрабатываются. Это только, ну, это только внешнее такое, внешнее впечатление, что таможня работает на внешней границе.
1: Я поняла. Хотелось бы, конечно, каких-то секретиков, но я думаю, их мы узнаем немножечко позже. Но хочется в это верить. Ну и, наверное, финальное для этого выхода. Что сегодня самое сложное в работе таможенной службы по сравнению с тем, что было несколько десятилетий назад?
2: самое сложное, что меняется очень быстро логистика в настоящее время. Меняя потоки, меняются. Надо очень быстро реагировать на изменения с учетом того, что у нас сейчас век цифровых технологий. Решения надо принимать очень быстро. Информации очень много. И сотрудникам иногда тяжело справиться, и надо быть большим профессионалом в своем деле, чтобы принять решение, и чтобы никаких последствий оно не понесло ни бизнесу, ни представителю внешнеэкономической деятельности.
1: То есть это очень большая ответственность. Почему же она настолько глобальная, я думаю, мы узнаем уже после небольшого рекламного блока, а пока сделаем перерыв.
0: Добро пожаловать! Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Витебск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Добро пожаловать!
1: Итак, продолжаем разбираться в том, что такое работа таможни. Ведь это не только оформление товаров и документов. Это одна из важнейших задач – защита экономических интересов государства и безопасность границы. И здесь все большую роль играют современные технологии. Поэтому сразу хотелось бы узнать, как выстраивается взаимодействие вашего блока с оперативными подразделениями УВД и прокуратурой.
2: Ну, я могу ответственно заявить, что со всеми силовыми структурами нашего региона мы очень хорошо взаимодействуем. Буквально со всеми правоохранительными органами. Часто они нам помогают, проводим специальные какие-то совместные мероприятия. Работа у нас часто идет рука об руку, за что им большое спасибо.
1: А что касается фактов незаконного перемещения товаров, сколько их выявлено с начала года? Может быть, какие нарушения сегодня встречаются наиболее часто?
2: С начала года у нас выявлено более 1000 административных правонарушений. Вот можно сказать, что предмет административных правонарушений составил больше 32 миллионов рублей уже. Это 3% больше, чем в прошлом году. И вообще от правоохранительной деятельности в бюджет поступило доходов более чем на 17%. Кроме того, работа наша таможня направлена на выявление преступлений. 38 преступлений было выявлено. А что касается того, что какие правонарушения совершаются,
1: да.
2: Можно однозначно ответить, что самыми распространенными являются недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров, транспортировка товаров, нарушение установленного законом порядка, несоблюдение перевозчиками правил перевозки. В части преступлений в этом году выявлено 8 фактов незаконного перемещения наркотических средств. Возбуждено 8 уголовных дел. Угу. Это только за последние 3 месяца через границу.
1: А были ли вот среди последних дел какие-то такие резонансные случаи, которые вы запомнили?
2: В этом году у нас выявлена схема незаконного ввоза транспортных средств грузовых с уклонением от уплаты таможенных платежей. 14 грузовиков было везено по недействительным документам.
1: Угу.
2: Можно также отметить, что, например, в прошлом году у нас было очень крупное задержание наркотических средств. Был пресечен факт ввоза на территорию нашего государства более 750 килограммов наркотических средств. В последующем товар следовал в Российскую Федерацию. Все нарушители, преступники были задержаны.
1: Угу.
2: Возбуждены уголовные дела, поэтому самое крупное задержание было, наверное, в истории Витебской таможни в прошлом году.
1: То есть у нас такая транзитная граница, да, через нас постоянно проводят... Ох, жуткие цифры, честно.
2: В этом году, например, также был факт интересный. Пресечен ввоза новой одежды под видом одежды бэушной секонд-хенд. Также возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.
1: А они оплачиваются по-разному, да, насколько я понимаю?
2: Да, конечно.
1: Одежда
2: специально везут под видом БУ новую одежду, чтобы реализовывать на нашем рынке,
1: угу,
2: чтобы уклониться от уплаты этих платежей.
1: А на что еще в последнее время идут правонарушители, учитывая, что действительно у нас век технологий, и каким образом вы отвечаете им?
2: Вообще, нарушители в большей степени в Витебском регионе перемещают товары с понедействительным документом из Российской
1: mm-hmm.
2: Федерации, либо это из Латвии, с внешней границы. Что касается цифровых технологий, то, естественно, что, как мы уже обозначали, что у нас век цифровых технологий, также и правонарушители стараются пользоваться высокими технологиями. У нас, например, создан Центр киберпреступности в Минске на базе таможенных органов, который помогает отслеживать и пресекать угрозы в отношении именно цифровые угрозы в адрес таможенных органов. Но также мы создаем аналитические группы определенные. На базе правоохранительных подразделений наши люди, которые непосредственно сталкиваются с такими правонарушениями, которые связаны с высокими технологиями. Ну и когда не можем сами, обращаемся в иные правоохранительные органы, им тоже помогают. Специальные подразделения органов.
1: Это уже то, что касается модернизации. Или все-таки будут еще какие-то дополнения, какие-то нововведения, о которых вы можете рассказать?
2: Ну, если касаться модернизации, то то, что нам помогает, у нас в этом году введен в действие мобильный и досмотровый комплекс, с помощью которого можно досматривать товары, которые вмещаются в грузовых транспортных средствах, грузовых, легковых, без их вскрытия, и которые можно перемещать по территории области в 2026 году.
1: О, это мобильный рентген получается.
2: Можно сказать, что это мобильный рентген. Есть один у нас рентген, который стационарно находится в пункте пропуска Григорьевщина, который именно мобильный. Это очень помогает. Можно перемещать в любые места и досматривать товары, которые перемещаются через государственную таможенную границу.
1: А это применимо только к легковым автомобилям? Или, может быть, фуры тоже он просвечивает? Насколько мощный?
2: Как я уже говорил, и грузовые, и легковые очень помогают. Очень часто выявляем правонарушения, когда товар сокрыт. Не надо ничего скрывать. Это упрощает дело и не занимает много времени. Изучили сканограммы наши сотрудники, посмотрели, если видим, что что-то там вложено, едет не то, не профессионал свое дело, тогда уже авто вскрывается, досматривается товар.
1: А есть ли еще какие-то примеры цифровизации, которая помогла таможне, помогает до сих пор и, возможно, даже немножечко облегчает жизнь тех, кто передвигается?
2: Ну, конечно, у нас есть система управления рисками. Если раньше процесс немного был иной, то теперь уже с помощью этой системы отслеживаются возможные риски нарушения законодательства. И при перемещении товаров уже программный продукт обозначает риски, которые могут быть, и на что следует обратить внимание. Таким образом, выделяются категории этих рисков, и не надо все досматривать. Только то, что подвержено риску, где, возможно, будут нарушения законодательства.
1: То есть это позволяет пройти границу немного быстрее?
2: Естественно, конечно.
1: Но это, конечно, приятный бонус, это не может не радовать. О других, возможно, технологичных прогрессах мы поговорим немного позже. Еще реклама.
0: Добро пожаловать! Реклама на радио Витебск.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
6: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Добро пожаловать!
1: Давайте же перейдем к вопросам, которые непосредственно касаются граждан. Особенно много вопросов возникает при ввозе автомобилей, пересечении границы и уплате таможенных платежей. Вот здесь, мне кажется, начнется жара. Так вот, первый вопрос это о том, что количественная квота по беспошлинному ввозу физическими лицами электромобилей исчерпана. И вот теперь какие же платежи необходимо будет уплатить при растаможке электромобиля?
2: Да, на самом деле 5 сентября квота по беспошлинному ввозу электромобилей физическими лицами была уже исчерпана. И в связи с этим при выпуске в свободное обращение электромобиля физическими лицами в настоящее время следует учитывать необходимость уплаты таможенной пошлины в размере 15% от таможенной стоимости. Но, тем не менее, исчерпание квоты не ограничивает возможность применения физическими лицами освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость в отношении электромобилей, вот, с даты выпуска которых прошло менее 5 лет, что предусмотрено указом президента Республики Беларусь от 12 марта 2020 года номер 92. Если же возраст электромобиля старше 5 лет, то к 15% таможенной пошлине необходимо также добавить 20% НДС от налоговой базы.
1: Угу. Так, понятно. То есть, возможно, все те, кто из-за границы пригоняли автомобили, теперь будут делать это реже, ну или просто обойдется им это дороже. Я правильно понимаю?
2: Да, да.
1: Угу. Хорошо. А что делать тем, кто собирается въехать в Беларусь на несколько дней буквально, да, на автомобиле с номерами Евросоюза? Сам гражданин Беларуси, ну то есть, скорее всего, где-то приобрел автомобиль, пересекает нашу границу. Действительно ли при въезде необходимо внести обеспечение уплаты таможенных платежей? И когда эти деньги возвращаются?
2: Ну, смотрите, если получается, гражданин Республики Беларусь вводит автомобиль на иностранных номерах и заявляет, что он временно возит этот автомобиль, он должен уплатить обеспечение уплаты таможенных платежей. По сумме это обеспечение будет равно, как в простонародье говорят, растаможке автомобиля. Uh-huh. То есть конкретно платежи предусмотрены 107-м решением у нас Евразийской экономической комиссии. В соответствии с указанными там пошлинами, ставками пошлин, можно это рассчитать. Угу. Когда физлицо будет вывозить транспортное средство на иностранных номерах, оно должно подать заявление в Минскую центральную таможню по определенным реквизитам, указанным также в законодательстве. И данная сумма денег, внесенная в качестве обеспечения, будет возвращена. Кроме того, если человек уже заранее при въезде знает дату своего выезда, он может уже сразу при въезде написать это заявление, указать дату выезда и уже под эту дату, но обычно таможенные органы стараются, чтобы деньги лежали на счету и при выезде ему уже вернут эту сумму.
1: В таком случае, если человек, въезжая, заранее определяет дату своего выезда, ему необходимо будет сообщать в Минск об этом выезде или все? Он уже все указал и может спокойно двигаться?
2: Может спокойно двигаться.
1: Может спокойно двигаться, да, через страну. Угу. Так, это важный момент. А что касается иностранных граждан, которые приезжают в Беларусь на автомобиле, зарегистрированного в иностранном государстве, то есть на своих автомобилях, и временный ввоз оформлен на него, но затем он хочет оставить автомобиль супруге, которая, например, является гражданкой Беларуси. Возможно ли это?
2: Тут тоже есть некоторый нюанс. То есть, если получается, его жена, гражданка Республики Беларусь, имеет постоянное место жительства в Беларуси, она рассматривается, как резидент Евразийского экономического союза, да? Uh-huh. То есть, следовательно, для того, чтобы передать ей право пользования автомобилем, нужно получить разрешение таможенного органа и уплатить тоже обеспечение таможенных платежей, о которых мы говорили, по ставкам, указанным в 107-м решении Евразийской экономической комиссии. Если же его жена, являющаяся гражданкой Республики Беларусь, имеет отметки о постановке на консульский учет в иностранном государстве, то мы ее рассматриваем как, грубо говоря, иностранного гражданина. Тогда разрешение таможенного органа на передачу транспортного средства ей не требуется, и внесение обеспечения также не требуется.
1: Угу. Хорошо, но вот здесь есть еще важная формулировка о том, что иностранный гражданин. Иностранным гражданином является человек, живущий в Евросоюзе или, например, в соседнем нашем российском государстве?
2: У нас получается таможенный союз, угу, да, куда входят 5 стран. То есть у нас гражданин Российской Федерации рассматривается как резидент Евразийского экономического союза. То есть в данном случае он будет при ввозе уплачивать обеспечение.
1: Угу. Так, все, понятно. А что касается иностранных граждан, которые приезжают в Беларусь на постоянное место жительства и имеют автомобиль на иностранных номерах, опять же, может ли он везти этот автомобиль без уплаты таможенных пошлин и налогов? И можно ли затем поставить его на белорусский учет?
2: У нас, опять-таки, тем же самым 107-м решением Евразийской экономической комиссии предусмотрена в данном случае льгота, то есть гражданин, который выезжает на постоянное место жительства при соблюдении определенных условий, может беспошлинно везти и товары, и в том числе автомототранспортное средство, и уплатив утилизационный сбор, от которого он не освобождается в данном случае, может поставить автомобиль на учет в Республике Беларусь.
1: Так, мне кажется, мы немножечко начинаем углубляться в эту тему, ну как немножечко, мы уже достаточно значительно это сделали, но, к сожалению, время немножко поджимает, поэтому разобьем. Друзья, я напоминаю, что вы можете тоже задавать вопросы по этой теме по номеру 7071071 в Вайбере, либо в Телеграме, и обязательно ответим либо за эфиром, либо уже в эфире.
0: Добро пожаловать!

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Одно из предложенных нововведений касается необходимости получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. В Беларуси стартовал 16-й сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Комитет госконтроля Витебской области проводит горячую линию по проблемам в работе финансовых учреждений. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Добро пожаловать!
6: Продолжаем нашу очень важную, очень интересную тему, которая в данный момент касается непосредственно людей, которые на протяжении жизни за рулем или планируют стать автомобилистами. Так вот, у нас даже есть вопросы, и прислал нам его Александр. Звучит он следующим образом. Задает вопрос. Можно ли физическому лицу пригнать и растаможить автомобиль старше 5 лет объемом 2,0 литра и выше? Потому что вот Александр написал, что слышал вроде как можно максимум 1,9.
7: Я не знаю, откуда у Александра такие данные, потому что решением 107, к которому мы неоднократно обращались уже, да, предусмотрено, что можно в виде товара, в данном случае транспортного средства для личного пользования, возить данный автомобиль. Причем могу сказать, что в отношении его растаможка будет производиться по единой ставке в размере 4,8 евро за 1 кубический сантиметр рабочего объема двигателя.
6: Будем надеяться, Александр, что вы услышали этот вопрос, и этот ответ был исчерпывающим. Друзья, а я напоминаю, что до конца этого часа у вас есть возможность тоже задать свои вопросы. Ну а пока, пожалуй, этим воспользуюсь я. Так вот, на чем мы остановились? На том, что моделируем очередную ситуацию. Допустим, гражданка России переселяется в Беларусь на постоянное место жительства. Ну, это, мне кажется, достаточно частая ситуация, особенно в последнее время. Так вот, за автомобиль уже был уплачен утилизационный сбор в России. Нужно ли будет платить сбор Беларуси?
7: Утилизационный сбор – это налог, который предусмотрен национальным законодательством каждого государства. То есть, если ранее до уплаты в Российской Федерации утилизационного сбора он не был уплачен в Республике Беларусь, то при въезде и, получается, при переселении на постоянное место жительства уплачивать утилизационный сбор в Республике Беларусь надо.
6: То есть и там, и там.
7: Да.
6: В любом случае необходимо будет это сделать. Хорошо. Ну, просто, друзья, имейте в виду, чтобы потом не было. Наверняка же бывают такие случаи. Ой, а я не знал. А что же мне теперь делать? А если, например, оставить автомобиль в стране, то какие товары чаще всего становятся причиной вопросов у граждан при пересечении границы?
7: Чаще всего это живые животные и наличные денежные средства. Почему? Потому что ясно, что живые животные воспринимаются как член семьи и не воспринимаются в качестве товара. Но для нас, для таможни, это именно товар. И то есть при его пересечении нужно соблюдать беспошлинные нормы стоимостные и весовые. Да? Если же эти стоимостные и весовые нормы превышены, необходимо уплатить соответствующие таможенные пошлины. По поводу наличных денежных средств, вопрос возникает в том, что часто деньги везут в разной валюте. У нас предел, который возможен без декларирования, да, провести, это 10 тысяч долларов. Вот если, получается, человек везет, допустим, 8 тысяч долларов, он держит в уме, что да, я везу 8 тысяч долларов, но у него в кармане может быть 2 тысячи евро, которые он почему-то забыл, не учел. Но надо все-таки учитывать, приводить по курсу валют к единому, как говорится, знаменателю, к единой валюте и соблюдать нормы.
6: А, то есть суммарно такое невозможно, да. Что вот как вы и сказали, да, в одной валюте столько-то, в другой валюте столько-то. Ну а что? Вы же говорили про 10 тысяч долларов, так вот, у меня есть, больше ничего нет. Так, это интересно. Но это при условии, что везут налом, правильно?
7: Денежные чеки также приравниваются, то есть, получается, надо их тоже учитывать.
6: Так, а на карточке то, что лежит?
7: Нет, на карточке не надо.
6: Ну, хорошо, хотя бы это хорошо. А то мало ли вдруг и такое бывает. Давайте вернемся к животным. Что касается животных, вот, допустим, везут собачку, да, едут люди в отпуск, везут собачку, ну, и ничего не знают о том, что им необходимо. А что им действительно необходимо? Есть какие-то пункты, которые нужно пройти? Может быть, можно где-то найти эту информацию?
7: У нас, получается, информация есть на сайте ГТК, в рубрике «Физические лица». Там размещены, получается, распространенные ответы у нас, точнее, ответ на распространенные вопросы. Mm-hmm. Вот. И, кроме того, на информационных стендах, в пунктах пропуска также размещена информация.
6: Так, я поняла. Хорошо. Но, а коты? Коты тоже?
7: Все живые животные.
6: И
7: коты,
6: попугаи,
7: собаки, попугаи,
6: рыбки.
7: Змеи. Да.
6: Но это оригиналы.
7: Да, но с такими экзотическими животными тоже надо учитывать, чтобы они не попали под запрещенные, ограниченные и не попали под конвенцию CITES.
6: Так, то есть там тоже есть некие ограничения, да. С которыми также можно ознакомиться на сайте, верно?
7: Да, верно.
6: Так, ну, это уже радует. Хорошо, а давайте переместимся чуть дальше. Что пассажиры чаще всего забывают задекларировать? И что делать человеку, если он действительно не знал, что конкретный товар необходимо декларировать?
7: Ну, чаще всего, как я уже упомянула, это наличные денежные mm-hmm. средства, вот по вышепомянутой, ранее упомянутой причине, да? Ну, что делать? Ну, к сожалению, незнание закона не освобождает от ответственности. Вот поэтому нужно знакомиться с информацией, с законодательством и потратить некоторое время, те хотя бы 10-15 минут, чтобы узнать законодательство страны ввоза.
6: То есть в любом случае, даже если человек клянется, говорит, да не знал я, ну что же мне вот сделать, все равно он будет привлечен к ответственности.
7: Все равно, да. Если будет нарушение, будет и ответственность, соответственно.
6: Хорошо, а что касается того, можно ли заранее еще до поездки самостоятельно проверить, какие товары необходимо декларировать и какие платежи предстоит уплатить?
7: Да, как я и говорила, что на сайте,
6: сайте?
7: КТК, да, есть рубрика «Физические лица», там размещена информация. Кроме того, можно обратиться за консультацией. Если какой-то есть вопрос, спорный момент, спорный товар, можно на сайте КТК через рубрику «Консультирование» также задать вопрос. Либо обратиться с вопросом конкретно в таможню какую-либо через единый портал.
6: То есть можно, если что, даже позвонить. Если вдруг не разобрался в том, что написано, потому что иногда для кого-то бывают сложные формулировки, да, можно запутаться или еще что-то. Кстати, бывали такие случаи, когда человек вроде подготовился, вроде посмотрел, перепроверил, но вот где-то зашел не туда и в итоге опростоволосился.
7: Нет, обычно люди, которые подготавливаются, mm-hmm. они все, со всех сторон узнают информацию, и потом уже подготовленные въезжают, и обычно никаких вопросов не возникает.
6: То есть информация максимально доступна для каждого.
7: Да. Если вдруг что-то, мы всегда готовы помочь, пояснить и так далее, но, конечно, письменное обращение лучше, потому что mm-hmm. там содержится больше нюансов.
6: Хорошо, а какой главный совет вы бы дали человеку, который впервые собирается пересекать границы, чтобы избежать неприятных сюрпризов?
7: Ну, как я и говорила, ознакомиться с законодательством страны ввоза. Mm-hmm. Потому что по ввозу больше всего ограничений, больше всего лимитов, какие-то установленные платежи, ставки таможенных пошлин. Поэтому не полениться. Не полениться, подстраховать себя и не бояться красного коридора. Есть проблемные вопросы, проблемные товары. Лучше пройти через красный коридор, задекларировать и быть спокойным.
6: И давайте мы будем резюмировать этот блок. Ну, знаете, как-то, когда ты собираешь чемодан, у тебя всегда есть какой-то либо списочек, либо пункты того, что ты точно не должен забыть. Ты себе прописываешь, можно ли себе сделать какую-то тоже такую пометку, да, почему стоит пробежаться в первую очередь, во вторую и хотя бы в третью? Ладно, давайте три. Топ-3. Какие пункты необходимо точно сверить, чтобы не попасть в неприятную ситуацию? В первую очередь это... В первую очередь это...
7: Наличные денежные средства.
6: Так.
7: Алкогольные напитки. Угу. Так, ну и, наверное, ценности, допустим, вот как страны Азии, нельзя вывозить кораллы, ну, то есть это надо знать.
6: Нельзя вывозить кораллы. Вот,
7: да.
6: Смотрите, кому
7: потом
6: узнали, что-то новое
7: могут не
6: для
7: выпустить.
6: Себя. Интересно, а вот что касается вот этих вот стран и запретов, это лучше уже разбираться где-то у них
7: да,
6: там.
7: Да, конечно, потому что мы
6: будет сложновато.
7: Можем ошибиться, да.
6: В общем, в таких случаях интернет в помощь, друзья. Ну а в данном случае в помощь сайт. Официальный сайт таможенной службы, верно?
7: Да.
6: Отлично. Верно. Друзья, у нас здесь небольшой перерыв. Послушаем нашу хорошую музыку. Диджеи врываются в эфир.
0: Добро пожаловать. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. 12 сентября в 12:00.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
7: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Добро пожаловать!
8: Знаете, что за 35-летней историей службы стоят прежде всего, конечно, люди. Огромное количество сотрудников, которые ежедневно выполняют непростую и очень ответственную работу, поэтому завершающий блок посвящаем тем, кто выбирает эту профессию сегодня, и тем, кто уже связал с таможней свою жизнь. Хотелось бы сразу на правах дилетанта спросить, где сегодня обучают специалистов для таможенных органов и есть ли возможность проходить обучение по договору о целевой подготовке?
9: На сегодняшний день по специальности «Таможенное дело» молодые люди могут обучиться в 6 учреждениях высшего образования нашей страны. В нашем регионе эта специальность была открыта в 2020 году на базе юридического факультета Полоцкого госуниверситета имени Ефросинии Полоцкой. Конечно, таможне была оказана определенная помощь в создании материально-технической базы. Преподавание некоторых специальных дисциплин осуществляют прям вот действующие сотрудники таможни. Мы также осуществляем стажировку преподавателей, контролируем успеваемость студентов и всегда стараемся лучших наших студентов поощрять. Ежегодно таможня заключает договор о целевой подготовке специалиста по таможенному делу, который дает определенные бонусы или плюсы для молодых людей. Ну, во-первых, это более льготное, простое поступление, да, в сравнении с остальными абитуриентами. Во-вторых, это обучение на бюджетной основе и последующее распределение, которое дает молодому человеку все права, льготы, предусмотренные законодательством. Ну и самое главное, самое важное, наверное, это гарантированное трудоустройство и гарантированный стаж в течение 5 лет в рядах таможенных органов.

0: специальные проверочные мероприятия и профессиональный психологический отбор, который позволяет определить, обладает ли кандидат личными, моральными, деловыми качествами, состоянием здоровья, уровнем образования и опыта, и может ли он выполнять те задачи и функции, которые возлагаются на таможенников. Также для граждан, впервые принимаемых на работу, в обязательном порядке сдается квалификационный экзамен по правилам, установленным Академией управления при президенте Республики Беларусь, а приему на некоторые должности может предшествовать проведение конкурса.
1: Ну, как я понимаю, прямо сейчас в студии у нас как раз-таки представители, которые прошли этот непростой отбор, и вот они здесь. И мы собрались здесь, я напоминаю, по поводу 35-летия образования таможенной службы Республики Беларусь, которая официально состоится 20 сентября. Так давайте же в финале нашей с вами встречи, как и полагается, скажем какие-то важные слова.
0: Пользуясь прямым эфиром нашего любимого радио «Витебск», разрешите в преддверии профессионального праздника «Дня таможенника», который отмечает вся страна 20 сентября, поздравить руководство таможни, всех действующих коллектив, всех действующих коллег-таможенников и наших уважаемых ветеранов таможенной службы. Пожелать им мира и благополучия в стране, спокойствия на границе, тепла и уюта дома, успехов на службе или на заслуженном отдыхе. А с учетом того, что 26-й год объявлен годом белорусской женщины, разрешите особенно поздравить женщин наших коллег, которые составляют половину личного состава Витебской таможни, и наряду с нашими настоящими мужчинами, офицерами, выполняют такие же важные, сложные и ответственные задачи.
1: Ну что ж, а мне остается только добавить, что сейчас закончится программа «Добро пожаловать». Друзья, я желаю вам хорошего дня и, конечно же, всем тем, кто прямо сейчас находится в студии с 35-летием таможенной службы Республики Беларусь.
2: Добро пожаловать!

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования. Одно из предложенных нововведений касается необходимости получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Подробности приводит Пул Первого.
3: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Ну, что такое домофоны, горожане, и не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это, монтаж и обслуживание. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране, возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
2: Президент попросил доложить, как лицензирование образования уже себя показало, удалось ли навести порядок в отрасли. Он отметил, что критерии для получения лицензии должны быть четкие и понятные для всех, и поинтересовался, какие меры планируется принять, чтобы не создавать ненужного напряжения и в отрасли, и в обществе.
1: В Беларуси.
2: Стартовал 16-й сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский отметил, что проект зарекомендовал себя на протяжении 15 сезонов, привлекая все больше талантливой и одаренной молодежи. За весь период подано более 20 тысяч заявок, и свыше 3500 проектов получили поддержку и были реализованы. В этом сезоне основное внимание уделено образовательной составляющей. Заместитель министра образования Екатерина Петруцкая обратилась к потенциальным участникам с призывом верить в свои идеи, которые могут стать не просто концепциями, а проектами, готовыми к внедрению в реальный сектор экономики. При этом было отмечено, что в будущем проекты становятся стипендиатами фонда президента и побеждают на значимых республиканских и международных конкурсах.
1: Новости региона.
2: Комитет госконтроля Витебской области проводит горячую линию по проблемам в работе финансовых учреждений. Граждане могут сообщить о случаях выдачи банками дефектной валюты с последующей сдачей с комиссии, навязывание платных услуг, затягивание сроков рассмотрения кредитных заявок, а также об отсутствии возможности снять наличные, в том числе в отделениях почты и торговых точках в сельской местности. Горячая линия работает сегодня до 16 часов по номеру 8-02-12-37-61-64. Это все новости к этому часу. Партнер – компания «Автогул».
4: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
5: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра по региону плюс 16-20, в Витебске 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски. Радио Витебск.
6: Всем приятного времени суток. С вами Ёлка.

0: 2029 года.
1: Знакомое место, новый масштаб, открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом, 12 сентября в 12:00.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9. Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки, для заправки салатов.
3: Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
5: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Накануне Дня танкистов министр обороны Беларуси передал великий музейный экспонат военной техники. Удобрения в Евросоюзе по итогам второго квартала подорожали на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Госавтоинспекция напомнила о едином дне световозвращающих элементов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: по-русски на радио Витебск.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. На совещании президента Беларуси по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности были рассмотрены предлагаемые изменения для частного сектора здравоохранения. Так, в проекте об изменении законов по вопросам лицензирования предлагается изменить требования для работы в частном секторе здравоохранения, увеличить стаж работы в госучреждении с 3 до 7 лет, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Глава государства прокомментировала эти предложения. Подробности приводит Пул Первого.
2: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытоживая, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов. И представлять надо президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно. Иметь определенное заключение, как люди воспринимают те иные проекты, прежде чем они станут законами. С подробной всесторонней оценкой надо за и против. Законодательство должно быть максимально стабильным.
1: Также в числе предлагаемых в законопроекте новации введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи и услуг по монтажу и обслуживанию домофонов.
0: В мире.
1: Удобрения в Евросоюзе по итогам второго квартала подорожали на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Евростата, рост стал наиболее заметной динамикой с четвертого квартала 2022 года. Наиболее высокие темпы роста цен были отмечены в Литве, Румынии и Латвии. Меньше всего цены на удобрения росли в Венгрии и Португалии, а также на Мальте. Сильнее, чем удобрения, подорожали лишь энергоресурсы и смазочные материалы на 22%, об этом сообщает Белта.
0: Беларуси.
1: «Беларусьфильм» представляет ленту «Неизвестный абонент» на экраны витебских кинотеатров. Выходит проект, важный для каждого держателя банковских карт и смартфона. Документальная картина «Неизвестный абонент» посвящена детальному разоблачению методов, которые используют современные телефонные и интернет-аферисты. Лента подробно разбирает изощренные психологические механизмы обмана. Главный посыл авторов заключается в том, что в стрессовой или неожиданной ситуации уязвимым может оказаться каждый человек. Серия показов новой документальной ленты Национальной киностудии «Беларусьфильм» пройдет с 10 по 16 сентября во всей белорусской киносети. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра по региону плюс 16-20, Витебские 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
6: Вау!
0: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: Анастасия. Здрасте, друзья. Только что интересное ощущение. Как будто я вышел из студии и зашел. Но вышел-то я вчера, а зашел сегодня. Но ощущение, что это было сегодня. Это четверг, наверное. Хотя я кричал всегда и кричу: «Я люблю четверг!» А тут какое-то странное состояние. Что-то со временным континуумом происходит.
1: Ой, а все очень просто. Помнишь, был анонс недавно о том, что какие-то очередные там вспышки где-то...
0: А, точнее!
1: Да-да-да, как раз-таки вот вчера и сегодня. Так что, если вдруг вы себя как-то странновато чувствуете, то знаете, в чем причина. С вами все хорошо, вы не сошли с ума, у вас все в порядке, не нужно быстро сдавать эти анализы, думая, что, ой, так, ну, наверное, это у меня недостаток каких-нибудь витаминов или еще что-нибудь. Нет, все хорошо, переживем два дня, и там пятница.
0: Какие хорошие люди работают на радио, кто-то сейчас подумал. Успокоили. Друзья, хорошая компания, 4 часа вместе, много музыки, буквально через 20 минут поиграем, отдадим 2 билетика в кино. Планы на ближайшее время прекрасны, согласитесь?
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Ви.

0: 8 80 80 40.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: миллиона фраз можно произносить фразу о том, что зима близко. Ну, тут у нас через 5 дней середина сентября уже, и первый месяц осени, и все. И что, надо готовиться заранее ко всему?
1: Надо готовиться заранее, ну, или, как обычно, думать, ой, нет, это мне не коснется. Но, на всякий случай, для тех или других, важная информация о том, что партнеры вечернего шоу компании «Автосеть Шины и Диски» готовы вместе с вами подготовиться к зиме. В магазинах «Автосеть» до конца сентября скидки на зимние шины до 40%, «Автосеть Ворша» Якубовского 75, «Автосеть Витебский» Московский проспект 35 и «Автосеть Полоцкий» Петросябровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: на ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. На Радио Витебск хорошая компания.
1: О как!
2: Друзья, такой вот вопрос. Вы как в последнее время, последние пару лет стали высыпаться? Мне кажется, наверное, нет. И все страдают от того, что не высыпаются чего-то, просыпаются чего-то, поздно ложатся спать, как следствие, рано проснуться не могут.
3: Ты знаешь, как это работает? Это как вот ты читаешь какую-нибудь книгу, да неважно, по медицине, по психологии. Мне кажется, это такая болезнь всех первокурсников медицинского, потому что они читают и такие: это же у меня есть, и вот это у меня есть, и все, и вот это вот все точно. Ну, у меня есть.
2: Все симптомы вот эти, да? Вот, да?
3: Поэтому следующий вопрос после того, как вы спите последние пару лет? Высыпаетесь, не высыпаетесь? И следующий вопрос: как вы спали до этого?
2: То есть 23 года назад, вот, потому что новость про это, между прочим. Один из астронавтов, друзья, показал, как изменилась планета Земля за эти годы, потому что мы стали использовать совершенно другие лампочки. Если мы использовали лампочки накаливания, которые такие желтеньким светились, теплым таким светом.
3: Приятные.
2: Да, то сейчас LED-освещение, которое какое? Белое.
3: Холодное.
2: И синее такое, да, холодное. И из-за этого у нас меняется в организме очень многое, у нас не вырабатывается мелатонин, вроде так называется, и все, и мы, не получается, не хотим спать. От этого все потом вот эти вот беды.
3: Так что все вот эти вот ваши лампы и все эти нашпигованные дома, квартиры, всевозможные техникой по последнему слову.
2: Компьютеры ваши вот эти вот.
3: Все, это все. Ты представляешь, как попугаев черными тряпками просто все позакрывать, а утром ты просыпаешься такой: не, я, пожалуй, еще посплю.
0: Наша музыка на Радио Витебск.

0: Вечно. Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
1: Это точно?
0: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.

0: Давай быстренько, Настя, рассказывать, как нашим радиодрузьям получить билеты в кино совсем скоро. Ну, сейчас, нет, сейчас полностью не расскажу, конечно, просто так анонсируем немножечко, удочку закинем, да?
1: Ты же сказал быстренько. Друзья, слушайте нашу радиостанцию, и мы вам скоро все расскажем.
0: Вот и ты молодец, конечно. А до этого слушайте, пожалуйста, Галю Захарова, программа «Длинный дубль», программа «Кино» тоже интересная.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Стриминг Netflix, если верить источникам издания World of Real, запланировал для кинопроката приключенческого триллера режиссера Дэвида Финчера по сценарию Квентина Тарантино «Приключения Клиффа Бута» очень ограниченные, хоть и очень премиальные показы. Ленту с Брэдом Питтом в главной роли будут показывать исключительно на площадках IMAX. Это что-то около 350 залов на территории Северной Америки. Собственно, IMAX достался Клиффу Буту, так сказать, по блату. Ранее на дате 25 ноября должна была премьероваться фэнтези Греты Гервиг «Нарния. Племянник чародея», но релиз перенесли на февраль 27-го. Вряд ли сиквел или скорее спин-офф «Однажды в Голливуде» обошелся сервису дешево. Все перечисленные творцы и актер стоят приличных денег. Но, на счастье, Netflix Финчер не требует, чтобы каждый его фильм показывали в кинотеатрах. Можно, конечно, посетовать на высокий прокатный потенциал, который точно не будет реализован в полную силу. Но, как недавно показала «Одиссея», IMAX тоже может приносить достойное количество миллионов долларов. В фильме персонаж Брэда Питта больше не работает каскадером и шофером героя Леонардо Ди Каприо из оригинальной картины. Он стал решалой у голливудских киностудий. За кадром. Если верить источникам издания Deadline, студия Marvel добирает лицедеев, которые понадобятся братьям Руссо для постановки командника после выхода «Доктора Дума» «Мстители. Секретные войны». Ну а Джуб сыграет в фильме, где и без того полно исполнителей. Хотя наверняка не все те, кого пригласили в «Доктора Дума», переживут события фильма, который выходит 18 декабря. И хотя неизвестно, кого конкретно сыграет Джуб, издание уверяет, что роль будет ключевой. «Мстители. Секретные войны» премьеруются 17 декабря 2027 года. Сюжет продолжит историю «Доктора Дума», в котором злодейский титульный персонаж Роберта Дауни-младшего начнет переделывать все миры под себя. Разумеется, не все супергерои будут довольны таким поворотом событий. Длинный дубль. Майкл Китон опять комфортно расположился в режиссерском кресле для постановки оригинального вестерн-триллера «Road to Ruin», где главные роли исполнит он сам и Морган Фриман. Китон изобразит ушедшего на покой судебного пристава, а Фриман – разыскиваемого преступника. Протагонист 40 лет искал виновного в убийстве своей жены и внезапно, спустя долгие годы, находит ниточку, которая приводит его к уже сильно состарившемуся бандиту, который к тому же потерял большую часть памяти. А правда, которую обнаруживает персонаж Китона – настолько опасно, что запросто может похоронить обоих мужчин. По словам Китона, как только он прочел сценарий, то моментально осознал, здесь есть над чем поработать, особенно вместе с Морганом. Как «Побег из Шоушенка» не просто фильм о тюрьме, так и «Road to Ruin» не просто вестерн, а многослойная история, которая происходит на Диком Западе. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: внимание на радио Витебск. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Игра по кино, про кино на любимом радио, друзья. Здрасте еще раз. Стоп-кадр, два билетика на кону.
2: Да. Так, ну вот теперь в нормальном темпе можем спокойно объяснить.
1: Давай выдохнем,
2: что,
1: да.
2: Что да как? Вдруг есть новички. Ну, наверняка же такое бывает. Каждый день у нас меняется, каждый день по-своему особенный. Так вот, друзья, рассказываем. У нас есть для вас цитаты из какого-то очень знаменитого кино. Вам необходимо ее дополнить и забрать свой приз. Два бесплатных билета, причем на любой киносеанс, в любой кинотеатр нашего города. Все очень просто.
1: Да, единственное, надо быть самым первым. Да, вот именно первый получает билетики. Не просто перепостал там, знаете ли, через полчаса правильный ответ тоже загуглил. Нет, кто быстрее, тот и молодец. В целом, фильмы известные. Я могу даже подсказать, как фильм называется. Как ты считаешь?
2: Надо подсказать? Что, сложная какая-то цитата?
1: Ну, я не знаю. Ну, давай, пускай будет. Фильм называется «Служебный роман». Да, оттуда фраза. Вайбер 707-01-071 и билетики получит тот, кто дополнит. Итак, если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, то я останусь. А вот дальше дополняйте, пожалуйста.
2: Друзья, дополнение ждем по номеру 707-01-071 в Вайбере.
0: Стоп.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
3: Камера, мотор. Стоп-кадр.
4: Ну вот, через несколько секунд мы раскроем эту интригу. Кому достанутся билетики, кто дополнил очень правильно фразу про то, что товарищ Новосельцев остался бы без обеда. Именно так она оканчивается. Если еще сегодня кто-то умрет или родится, то я останусь без обеда, потому что бедный Новосельцев шарил по карманам, и ему даже пришлось одолжить денег у своего друга. Да.
5: Ты понимаешь, у нас здесь как будто художественная школа, потому что, как обычно говорят художникам, сначала ты осваиваешь базу, а потом ты можешь экспериментировать. Ну, я к чему? Знаешь классику, побеждаешь и уже идешь на то, что крутят в кино сейчас.
4: Ах, так вот ты так вывернула, ты красиво. Кто пойдет на кино, зная классику?
5: Ну, вот. Кто же? Сегодня у нас девчонки-фаворит, по крайней мере, в этой игре. Заканчивается номер на 109. Юлиана, поздравляем!
4: Вот такие итоги игры «Стоп-кадр» сегодня в хорошей компании, а в пятницу опять, то есть завтра, будем играть и тоже кому-то отдадим билетики, возможно, для того, чтобы пойти как раз-таки в кино на выходных. Но мы дальше продолжаем проводить вместе время с хорошей компанией. Всем прекрасного наступающего вечера.
0: «Стоп-кадр». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Это слушает весь мир.

0: есть объявление. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября. Включительно откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Реклама.

Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

очень миленькая песня про Дракулу. Прям такая ля-ля-ля-ля-ля-ля Дракула. Вот как раз, ну, в тему про другого злодея сейчас поговорим. Ну, все наверняка, ну, все знают про вот эту вселенную Гарри Поттер, его друзья, этот злодей Волан-де-Морт, которого имени нельзя.

0: в образе Волан-де-Морта. Ну, потому что, ну, у него же были предпосылки, что Волан-де-Морт ему оставил там вот эту вот отметку на лбу, и из-за этого в нем там что-то внутри.
1: И они взаимосвязаны друг с другом, да.
0: И получилось бы, ты представляешь, какой финал? Вот все это время, всю эту кинофраншизу, которую мы помним и любим, он боролся со злом, и в том числе внутри себя, и в итоге оказалось, что за пределами экрана он все-таки сдался, и зло его поглотило. И вот теперь вот это вот...
1: Какая-то злая ведьма какая-то, ты Дроздо.
0: Да нет, но это же экшен. Ты представляешь, как можно было бы завернуть этот сюжет и в итоге выйти во что-то совершенно новое. То есть франшиза продляется, а не повторяется.
1: Слушай, у меня где-то завалялся тут телефон Джеймса Кэмерона. Через него надо
0: хорошо
1: позвонить.
0: Хорошо, что не психиатра.
1: Чтобы позвонить, договорились. Дроздо придумал такой сценарий. Закачайтесь. Ну а чё нет? Интересно ж. Интересно. Друзья, ну мы сами себе в голове придумаем различные фильмы. Пускай это фильмы будут добрые, с хорошим концом. Это я про пятницу.
0: Ну а про реальность сегодня однозначно поговорит Оля Богданова. У нее есть выпуск свежих новостей в начале следующего часа.
2: Радио Витебск. Хит на все времена. We'll be right back.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение был вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования. Президент смоделировал обсуждение законопроекта в парламенте. Подробности приводит Пул Первого.
3: У нас есть закон о лицензировании. Естественно, под этот закон подпадает все в государстве по этой теме лицензируем.
4: Все правильно.
3: Завтра мы принимаем закон какой-то, как вы сказали, ведомственный, там, связи и так далее и прочее. И в этом законе прописываем то, что потребует изменения в этот фундаментальный основной закон о лицензировании. Так?
4: Так, есть такие.
3: И дальше будем принимать подзаконные акты, законы и так далее, которые будут требовать изменения в основной закон. Как бывший депутат. Не совсем понимаю, зачем это.
4: Товарищ президент, ну это такая практика есть, после принятия вот таких ведомственных законов?
3: Это же формальность. Если мы в новом законе ведомственном приняли какую-то норму, приняли, мы же понимаем, что надо будет изменение в основной закон.
4: Основной все правильно.
3: Зачем? Вопрос в том, как этого избежать. Это вопрос к депутатам, но вы вносите предложение и должны понимать, как ответить на этот вопрос. Вот я с пятого микрофона вам сразу задал этот вопрос в парламенте. Ну и что? Зачем это нам? Как сделать так, чтобы, принимая новый закон, или, может быть, указ президента, хотя бы этим ограничиться, чтобы не надо было менять вот этот основной закон о лицензировании? Меньше работы бы, потому что это формальное насилие носит характер. Если мы собрались на новом этапе, обсуждая какие-то нормы, какие-то там дополнения, изменения, мы же обосновываем это и будем предлагать внести изменения в этот закон. Как этого избежать? Ненужные работы.
5: Основные нормы все сегодня установлены, поэтому специальные нормы.
3: Ну, значит, надо более широкое толкование основного закона или какую-то отдушину сделать так, чтобы постоянно не вносить этот закон. Вплоть до того, что этот закон вообще отменить. И это будет ведомственный закон. Ну, вплоть до того, если мы это, к этому готовы. Это по максимуму. Ну, наверное, сегодня вы к этому не готовы.
6: Тем более, это не только по этой теме.
3: Ну, так я говорю вообще о чем. Подумайте над этим.
6: Хорошо.
3: Это такой вопрос для парламента и для вас, как инициатора. Вопрос теоретически важный, пересекающий практику.
6: Хорошо, принято.
2: По итогам состоявшейся дискуссии президент поручил доработать предложенные подходы к новациям в сфере лицензирования, всесторонне обсудить их с общественностью и профильными специалистами. Разведчики Беларуси и Казахстана приступили к выполнению разведывательных задач на совместном учении «Лесное братство-2026». Военнослужащие выдвинулись в район выполнения задач. Им предстоит преодолеть около 40 километров по лесисто-болотистой местности Брестского и Малорицкого районов. По данным Минобороны, в роли противника выступают реальные подразделения вооруженных сил, которые организуют засады, ведут наблюдение, маскируются и меняют тактику действий. На территории Новогрудского района состоялись масштабные учения. В тренировке были задействованы бойцы спецподразделения, личный состав РВД, а также силы департамента охраны. Приоритетом стала синхронизация усилий при реагировании на нескоординированные хаотичные действия в условиях правонарушителей. От командиров требовалось оперативное руководство в быстро меняющейся обстановке, где очаги напряжения смещались стремительно, вынуждая принимать решения без промедления. Накануне Дня танкистов министр обороны Беларуси Виктор Хренин передал Великий музейный экспонат военной техники – танк Т-72А. Передача ведомством танков экспонатов населенным пунктам – это добрая традиция, дань уважения героям, которые летом 44-го вернули городу мирную жизнь и чистое небо. Всего в республике насчитывается более 300 музейных экспонатов вооружения и техники. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
7: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
8: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра по региону 16-20 градусов. В Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: новостей, я предлагаю начать сейчас сразу с новости. Ну, дело в том, что 17.11, и у многих уже с рабочего места начальник ушел.
1: Так.
0: Ушел и не слышит. Ну, или просто даже не слышат. Оказывается, ребята, психологи выяснили, что бурная имитация деятельности впечатляет начальников больше качественно выполненной работы. То есть надо стараться показать все-таки вот это вот все.
1: Слушай, ну, мне кажется, это, собственно, такая же история, как и в поговорке о том, что по одежке встречают, по уму провожают. Но до второго не всегда доходит. Вот, поэтому да. По одежке встречают, ну, в смысле, по внешней. Ну, вот это вот части. Вот то, что видно, то и сделано. То, чего не видно, ну, не было и не было.
0: Я думаю, как нам с тобой поступать? Вот нам особо и показывать, что-то как-то нечего. Что делать?
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. 12 сентября в 12.00.
5: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
5: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: дороге.
1: Наша любимая рубрика под названием «Свои на дороге». Правда, у нас все рубрики любимые, но неважно. Значит, идет у нас дождик, соответственно, я думаю, скорость передвижения на дорогах автомобилей немножечко снизилась. А мы еще посмотрим, что у нас с пробками, как вообще Кировский мост поживает, потому что сегодня там докладывали асфальт на той стороне, который ведет от железнодорожного вокзала.
2: Что? Ну, вот как раз-таки там не очень обстоят дела.
1: Че, да? Я прям, да?
2: Ну, да. Я тебе хочу сказать, что пробка начинается где-то от середины улицы Кирова, ну вот от Димитрова. Вы знаете, поворот с Димитрова на Кирова.
1: Да.
2: Вот начиная с этого момента и заканчивая, ну, где-то далеко на Ленина или так же далеко на Фрунзе. Ну, зависит от того, какое направление выбираешь.
1: Что, не положили, что ли? Потому что я когда ехал, уже как бы к концу шло, и они так активно это все обсуждали, что вот эти крепкие слова даже до меня долетали, думали, о, какие, я думаю, какие молодцы,
2: так,
1: а?
2: Так, может быть, в этом и кроется загвоздка. Они обсуждали это усиленно, а вот, к сожалению, не сделали все, что нужно.
1: Я думаю, что все идет по плану.
2: Ну, как? Скорее всего, потому что, знаешь, ну, обилие машин тоже вносит свою лепту, и не всегда это все просто. Но, что касается пробок в других частях нашего города, дорогие наши прекрасные, здесь в целом плюс-минус то же самое, что и было вчера. Хотя, знаете, Гравца сегодня неожиданно стала популярной. На Урицкого стоят автомобили в количестве больше двух. И вот с улицы Герцена на генерала Белобородова, ну и, собственно говоря, мост Блохина, если поворачивать, то там тоже нужно набраться терпения.
1: Ну, а теперь давайте в уже таком каком-то легком дождливом сумраке озарим наш город яркими огоньками. На счет раз, два, три, включаем аварийку. Несколько секунд ей миргаем, если ответочку от кого-то увидели, написали вайбер 707-71-071, мы передали привет. Не увидели, все равно написали, мы передали привет, вайбер 707-71-071. Вайбер 707-71-071.
2: Да хватит, уже поняли все.
1: Готовы, поехали, погнали, полетели.
2: Раз, два, три, мир!
0: Дорога в хорошей компании.

0: конечно, отдельный привет нашим радиослушателям, которые не смогли помиргать, но это не страшно. Самое главное на дороге это что? Безопасность. Поэтому большой привет и хорошего вечера. Равно и миргающим нашим друзьям. Сергей помиргал на Терешковой. Отлично. Спасибо, Сергей.
1: А Дмитрий отмиргался на Кирова. Свои, говорит, не видели.
0: Роман Мирк опять на Московском. Привет, Джети 5097.
1: Отлично. Есть у нас Наталья. Она передает привет из Билева. Два моргнули. Своих не увидели. Шарана 81-90.
0: Есть Андрей, который миргает светом на даче. Привет, Игорь, Лехе и нам с тобой отличной смены. Спасибо, Андрей. А вам прекрасного времяпрепровождения на даче.
1: А Михаил нам рассказывает о пробках. Говорит, большая пробка на Буденного в центр и на мосту Металлистов. Кстати, там же он и отмиргался.
0: Так, и Александр еще есть. Черный Логан, Мирк, улица Передова. Привет вам, Александр Анастасия. И мне привет. Я зашел в Ветреницы с сайдингом. Ура! Молодец.
1: Красота.
0: Красавец, да.
2: Слушаешь? Радио Витебск. Реклама.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Нашего времени отправляем в нужном направлении. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть», шины и диски, что ни на есть самое верное. Подготовьтесь к зиме вместе с магазинами «Автосети». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петрусе, Бровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания.

0: находится на низком старте, наша служба информации расскажет новости. А потом у нас, как всегда, по будням автобум, между прочим.
1: Да, устроим настоящий автобум вместе с партнером игры СВ Моторс. О подарках расскажем позже.
2: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. Президент Беларуси собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение был вынесен подготовленный Министерством экономики проект об изменении законов по вопросам лицензирования. Подробности приводит Пул Первого.
2: Лицензия – это цифровой документ. На бумаге его не надо сегодня иметь, но обязанность регуляторов, если субъект хозяйственный обратился за бумажным носителем, надо выдать. Но за это время еще не было фактов, чтобы субъекты хозяйственные обращались за выдачей лицензии на бумаге. Поэтому эту обязанность госорганов мы отменяем, как ненужную. Второе направление тоже связано с цифровизацией. Как я сказал, для подачи лицензии надо подать соответствующий набор документов. Это формирует так называемое лицензионное дело. То есть папка документов госоргана, где хранится, значит, соответствующее заявление, подтверждение всех своих лицензионных требований. Так вот, вот всю эту папку мы предлагаем ввести в наш реестр лицензий в электронном виде. С 30-го года мы полностью вводим обязанность и переход на все дело производства, связанное с лицензированием, в электронный вид через наш единый реестр лицензий.
3: Нет, ну мы то переходим, да, но мы исключаем всякий документооборот бумажный.
2: В этом плане с 30-го года для того, чтобы субъекты хозяйственные подготовились. Для всех сегодня это удобно. Такая возможность уже сегодня есть, с прошлого года, через Е-послугу.
3: Нет, это возможность есть, но мы сейчас что, обяжем Снабкова, который ничего не понимает в этой вашей цифровизации, извини меня, и IT-технологии. Мы ему говорим, нет, иди. Покупай iPhone, если у тебя нет, и еще что-то там, QR-код, поскольку мы тут с Мишустином тягаемся все с этими QR-кодами. Как тут?
2: Товарищ президент, лицензирование касается юридических лиц. Сегодня многие услуги, которые они уже проводят в рамках регистрации, получения банковских счетов и общения с МНС, счета, фактуры, все это в электронном виде. Поэтому сегодня, как я сказал, на бумажном носителе никому даже лицензия уже не нужна. Для них это проблем не составляет в рамках общественного...
3: Ну, мужики, если нет проблемы, хорошо, но я обращаю ваше внимание, чтобы мы, не очень забежав вперед, не получили потом, будут токаться, тикаться в этих, писать, а Сырова будет к ним ездить с микрофоном и спрашивать президента, хотите. Надо, чтобы мы не выкинули за борт тех людей, ну, которые пользуются сегодня этими бумажками.
2: Хорошо.
3: Посмотрите на это. Если это уже не востребовано жизнью, понятно. А если еще востребовано, хорошо. Вот тебе, хочешь ты бумажку, иди с бумажкой, езжай в районный центр с агрогородка, еще куда-то, если тебе это удобно, иди.
1: По итогам состоявшейся дискуссии президент поручил доработать предложенные подходы к новациям в сфере лицензирования, всесторонне обсудить их с общественностью и профильными специалистами. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.

0: Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-74-22.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: Компания на радио Витебск. Автобум.
1: Дружочки, мы продолжаем играть вместе с SV Motors в Автобум. Мы продолжаем раздавать большие призы, куда входят различные очень нужные вещи для эксплуатации вашего автомобиля. Вчерашняя победительница спросила, а что я выиграла? Я ей прислала фотографию, она такая, ой, приятно как.
2: А потом она и нам прислала фотографию, в итоге, что у нее там получилось. Ну, да, действительно, обширно, красиво, то, за что стоит побороться, даже вот в такую дождливую погоду. Хотя многие, наверное, сейчас скажут, ой, ну что вы там, сидите в тепле, светло, хорошо, что вам? Друзья, мы сегодня вам тоже решили чуть-чуть облегчить задачу, ну, надеюсь, что облегчить, потому что... А, ладно, нет, заранее говорить не буду.
1: Давай, молчи. Значит так, друзья, ну, как обычно, да, мы делаем обзоры на очень такие народные автомобили, которых много на улицах нашего города, которые пользуются большой популярностью. И сегодня у нас на обзоре народный любимец Volkswagen Polo Sedan. Ценится автолюбителями этот автомобиль за потрясающую практичность, экономичность и адаптацию к нашим дорогам. Оцинкованный кузов, крепкая подвеска, выносливые двигатели, вместительный багажник, доступные запчасти и простота в обслуживании. Исходя из статистики продаж SV Motors, выделяются основные расходники для технического обслуживания данных автомобилей. Для ТО это масла, фильтры, свечи. Для ходовой это амортизаторы, стойки и сайлент-блоки. Для тормозов колодки и диски. Для мотора комплекты ГРМ, помпы и ремни. Для электрики лампы, щетки, аккумуляторы. Ребята в компании SV Motors подготовились к абсолютно любым запросам автовладельцев. Эти и другие запасные части всегда есть в наличии в магазинах SV Motors для вашей безопасной, комфортной и беспроблемной езды.
2: Так, ну а сейчас все самое интересное. Ну вот, я так и знала, что начнут люди заранее присылать фотографии. Но, друзья, не все так просто. Я обещала, что мы немножечко облегчим вам задачу. Так вот, мне кажется, что с мизинцем на фотографии будет, ну, полегче. Потому что не нужно всю руку, то есть не нужно ничего отпускать. Вот, пожалуйста, все в вашей власти. Мизинец на фотографии. И на фотографии Polo Sedan Volkswagen, естественно, по номеру 7071071 в Вайбере. Ждем.
1: Да, и напомним, что помимо того, что тот человек, который выигрывает у нас в игре «Автобум», автоматически становится и участником большого розыгрыша, который пройдет в конце месяца. И среди всех победителей еще разыграем полный комплект всех фильтров для вашего автомобиля, для того, чтобы вы могли сделать то. В общем, все, ждем фотографии, итоги через несколько минут.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
4: Автобум. Дружочки, ну вы нас, конечно, радуете своими фотографиями. Мы с Настей тут угораем от того, что многие из наших радиослушателей просто берут и шлют фотографии машин. По барабану каких. Вот прям.
5: Такие, ну вот там, вот фара. Видели? Это оно.
4: Нет, ну некоторые, вон там, вот далеко, вот там стоит Volkswagen Polo. Ну, просили не только Volkswagen Polo, но и ваш мизинец лично, чтобы был на фотографии.
5: Да, некоторые девчонки просто хвастались маникюром.
4: Чё не?
5: На фоне автомобилей. Молодцы, на да. фоне автомобилей. Но жаль не тех. Да, такое бывает. Но знаешь, это все про жажду победы.
4: Да, я думаю, что надо когда-нибудь попросить автомобиль вместе с ресничками прислать можно.
5: А, кстати, мне кажется, можно такое найти где-нибудь в городе.
4: Ну, это если просто сам с ней.
5: Со своими?
4: Ну,
5: со своими ресничками? Нет, знаешь, а вдруг нас слушает какая-нибудь девушка, мастер по ресничкам.
4: Да.
5: И она вот как раз-таки материал на работу везет, и она тебе вот ресницы в коробочке, вот тебе автомобиль. Но, правда, тогда слишком мал шанс, понимаешь?
4: Это страшная игра у нас какая-то такая. Нет, все, есть победитель, да, ТСВ Мотор сегодня получит, как всегда, приз наш радиослушатель, который быстрее всех справился с заданием. Ну, про то, что еще автоматически этот розыгрыш еще в конце сентября будет, я тоже все это рассказал. И еще вот хочу напомнить, что в СВМОТР тоже шины есть на зиму, если кому-то надо, поспешите, потому что, ну, уже готовы, все готовы переобувать автомобили.
5: Да и мне кажется, вот сейчас пару теплых дней у нас случилось, и как оно обычно водится, резко,
4: да.
5: Опа! И вот тебе, пожалуйста, очередной конфуз.
4: Да, если будет потому что-то говорить плохое, это дроздованная карточка.
5: Ах ты жук! Назаренко! Так, кто же у нас здесь побеждает? Сегодня все-таки человек, чей номер заканчивается на 622, Глеб. Поздравляем!
4: В чем фотография была сделана с балкона? Это же я представляю, как бежал.
5: Значит... Или наоборот, человек, представляешь, стоял воздухом, дышал и такой, о, так это же про меня.
4: Ну, возможно. Неважно. Самое главное, что вы победитель на законных правах. Теперь можете ехать в СВ Моторс на Коммунистическую, между прочим. Именно туда на этой неделе наши радиослушатели приезжают. Завтра опять играем приблизительно в 17:35. Автобум здесь. Хорошей компании на радио Витебск.

0: У нас же крутые выходные впереди идут, да? Вчера гости приходили, которые связаны с этим, мне кажется, невероятным чемпионатом.
1: Да, однозначно, мне кажется, такое в городе впервые, ну, хотя почему кажется, оно так и есть. Впервые в Витебске 12-13 сентября пройдет чемпионат Республики Беларусь по джимхане, в рамках которого состоится финал российской серии «Юка Драйв Джимхана». На площадке летнего амфитеатра развернется борьба за чемпионский титул и решится судьба сезона 2026. На гоночной трассе встретятся Алексей Шундюков и Аркадий Цареградцев. Победителя определит секундомер. Ну а что ожидает вас? В субботу 12 сентября можно будет увидеть тренировки и квалификационные заезды, а в воскресенье 13 сентября решающую борьбу за победу в финале. Вход свободный. Официальное открытие мероприятия 13 сентября в 14:30.
2: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?
8: Кэшбэк.

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: словами «Ай-яй-яй, у нас что, ДТП?» Анастасия смотрит в монитор и знает о дорожной ситуации практически все в нашем городе, в нашем дождливом городе.
1: Да, вот буквально минут 10 назад появилась оповещалка о том, что в правом ряду на проспекте Победы, как раз перед перекрестком с Московским проспектом, ДТП случилось. Есть еще одно, но там, честно говоря, не точно. Мне кажется, напротив 11-й школы, непосредственно в среднем ряду, тоже ДТП, но это вот на выезд в центр города.
0: Mm-hmm. А что касается... Это всегда сложная ситуация.
1: Ну, да. И железнодорожный район прям как-то, ну, очень активно сегодня заполняется машинами. Все никак разъехаться не могут, потому что пробок становится все больше и больше. Так что, друзья, терпение вам и все-таки побыстрее добраться домой.
0: Да, ну мы призываем вас, конечно, быть благоразумными на работе, спокойными быть на дороге. Естественно. Все доедем, все будем отдыхать. Всем прекрасного вечера. Ну, а у нас свежие новости, как обычно, в начале следующего часа.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова и в этом выпуске о событиях нашего региона. Вблизи деревни Лосвидо в Витебском районе открылся новый бройлерный цех Витебской птицефабрики. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Церемония официального запуска объекта прошла с участием председателя облсполкома Александра Рогожника. Глава региона назвал предприятие бриллиантом Витебщины, отметив, что оно остается флагманом отрасли. Предприятие много лет ведет масштабную модернизацию производства. Новый цех позволит нарастить объем.

0: производства основного продукта компании и продолжить успешно обслуживать кредитный портфель. Проект реализован в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес» с кредитной поддержкой Банка развития. Работы на площадке начались в июле 2025 года и завершились в августе текущего, на 5 месяцев раньше запланированного. Применены современные строительные решения. Основные здания обшиты энергосберегающими сэндвич-панелями. Обогрев птичников обеспечит энергоэффективный и пожаробезопасный теплогенератор с закрытой камерой горения.
1: День народного единства.
0: Автопробег «Символ единства» продолжает путь по линии воссоединения Западной и Восточной Беларуси. Сегодня участники акции прибыли в Глубокое. Автоколонна патриотов достигла 4-й знаковой точки Витебской области. Колонна патриотов собрала активистов со всей Беларуси. Она уже проделала путь в 500 километров. После Глубокого автоколонну патриотов ждут в Верхнедвинске. Следственный комитет Республики Беларусь отмечает 15-летие. С профессиональным праздником следователей поздравил глава Северного региона Александр Рогожник. За это время ведомство стало важным элементом системы национальной безопасности страны. Защищает права граждан и обеспечивает высокое качество расследования уголовных дел, отметил телеканал «Беларусь-4» Витебск. Лучшим сотрудникам подразделений Витебской области вручили заслуженные награды. 12 и 13 сентября в рамках проведения чемпионата Республики Беларусь по джимхане на автостоянке Площади Свободы будут организованы заезды дрифт-такси. Автостоянка на Площади Свободы будет закрыта с 23 часов 11 сентября до 20 часов 13 сентября. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра по региону плюс 16-20. Витебские 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

0: Минут 7 в нашем городе. Здрасте, здрасте. Всем поздравлялки летят всем нашим радиослушателям, которые уже свинтились с работы и отправляются домой. Ну, кто-то через магазин. Вот. У нас есть хорошая, интересная новость про выдр.
1: Но нет.
0: Предложила Дроздова. Давай про выдр расскажем друг другу. Ну, людям.
1: Да нет.
0: Что, нет? Я не угадал?
1: Не туда ты пошел, Сашенька. Давай, ну, не туда
0: давай,
1: ты
0: давай,
1: пошел.
0: Хорошо.
1: Я хотела рассказать о том, что все мы, ну ладно, наверное, не все, а многодетные родители или родители с маленькими детьми очень сильно похожи на калифорнийских морских выдр. Знаешь почему?
0: Mm-hmm.
1: А потому что выяснилось, что у них есть кармашки вот где-то прям в теле. А-а-а. Как и у каждой уважающей себя многодетной семьи. Mm-hmm. В эти незримые кармашки складывает все самое вкусненькое, все самое гаденькое, то, что любят дети, но и родители тоже. И как только все расходятся по своим комнатам, начинается ночной зажор. Ну, приятно же.
0: Как красиво. Друзья, вы знаете, что купить сегодня в магазине?
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Внимание! На радио Витебск.
1: Да ты гонишь!
2: Ребята, у нас игра под названием «Да ты гонишь». Прямо сейчас, благодаря этой игре, кто-то получит веселые покатушки в эти выходные. Как называется это веселое такси, которое будет с дрифтом катать на площади
3: Дрифт
2: Свободы?
3: Дрифт-такси.
2: Так и называется? Дрифт-такси.
3: Да, так и называется.
2: Дрифт-такси.
3: Абсолютно верно.
2: Вот, все. Не надо далеко ходить.
3: Придумывать. Да, ну, как рассказывали вчера наши гости, вас покатают, как и полагается. Самое главное, чтобы вестибулярный аппарат выдержал, поэтому здесь, пожалуйста, рассчитывайте свои силы. Ну, мало ли. Ну, или сразу с пакетиками приходить. Бывает и такое. Зато сколько впечатлений.
2: Да,
3: да. Что касается игры, то все просто. Сейчас вы можете нам дозвониться по номерам 60 20 60 и 60 20 70. Принимаем сразу на две линии, потому что у вас будет батл. Любители автомобилей. Ну, кстати, сегодня автомобили будут, наверное, интересные. Поэтому ждем.
2: До этого автомобили были так себе.
3: Да нет.
2: Алло, здрасте, сделайте тише, пожалуйста, приемник.
4: Здрасте, здрасте.
2: Как зовут?
4: Александр.
2: Очень приятно. Что делаете сейчас, Александр? В автомобиле куда-то едете, наверное?
4: Снова работаю.
3: На работе человек вообще. А вы готовы будете отвлечься минуточек на 5?
4: Почему бы нет?
2: Хорошо.
3: Какие у нас с тобой разные игры? У тебя на 2, у меня на 5. Ну ладно.
2: Правило, значит, Александр, сейчас я или Настя, мы еще не решили. Значит, будем вам, ну скажем, марку автомобиля, а потом в течение 30 секунд будем перечислять модели этой автомобильной марки. Вы отвечаете да и нет. Чем больше правильных ответов, тем больше шансов заполучить те самые покатушки на дрифт-такси. Ну, соответственно, у вас еще и оппонент будет. Как его будут звать, мы не знаем даже. Александр, вы готовы? Анастасия.
4: Давайте попробуем.
2: Давай, Анастасия, ты будешь первая.
3: Ну,
2: так, подожди.
3: Давайте.
2: Сейчас я зарядил этот вот таймер. Отбивочка, да ты гонишь, потом таймер. Ну, называй. Ну.
3: Ну, сейчас вам предоставится возможность отгадать все модели Porsche.
1: Да ты гонишь.
2: 30 секунд пошли.
3: Итак, Porsche Cayenne.
4: Да.
3: Porsche Macan.
4: Да.
3: Porsche Panamera.
4: Да.
3: Porsche 930.
4: Да.
3: Porsche Booster.
4: Да.
3: Porsche Catan.
4: Нет.
3: Porsche Cayman.
4: Да.
3: Porsche 911.
4: Да.
3: Отлично. Porsche 777.
4: Нет.
3: Porsche 924.
4: Нет.
2: Очень смешной был Porsche 3 топора, конечно. Тогда прям все. Александр, выдохните там. Я вот слышал это напряжение, которое вы прям вслушивались, наверное, в телефон. Сколько правильных ответов, кстати, у Александра?
3: Ну, правильных ответов 6.
2: Да?
3: Да.
2: Нормально, у нас линия свободна. Александр, хотите, повисите, хотите, слушайте приемник. Ну, то есть не важно, нам нужен еще один ваш оппонент. Алло, здрасте.
4: Слушаю.
2: О, веселый какой молодой человек там дозвонился.
3: А вы, наверное, уже не на работе.
4: Не, не на работе.
2: Вот. Это на работе надо быть веселым. А когда уже
3: а
2: не...
3: А тут можно расслабиться.
2: Как вас зовут?
4: Алексей.
2: Очень приятно. Леша, что делаете сейчас?
4: С дочерью сидим, ждем, когда супруга освободится в машине.
2: Ну, скажите, а когда супруга придет, вы будете уже веселее или вы всегда такой?
4: Не, ну будем еще веселее. Так
3: человек будет веселым, если он выиграет. И представляешь, встречает жену и говорит: знаешь, что мы будем делать на этих выходных? Кататься на спортивных тачках.
2: Возможно, если вам повезет, если вы дадите больше 6 правильных ответов. Значит, смотрите, сейчас, да, будет отбивка, да ты гонишь на 30 секунд, и я вам скажу, какой вам достанется автомобиль, какая марка. Вообще, у вас есть любимая марка автомобиля?
4: Нет, прям любимый нет.
2: А в автомобиле каком сейчас сидите вы?
4: Вот.
2: Ну, тоже такой. Вы, Алексей, прям чудо, а не веселый человек. Так, все, погнали.
1: Да ты гонишь.
2: Вам достается автомобиль под названием Cadillac. Погнали. Cadillac V30.
4: Да.
2: Cadillac C40.
4: Да.
2: Cadillac V34.
4: Да.
2: Cadillac S37.
4: Да.
2: Cadillac S13.
4: Да.
2: Cadillac Virage.
4: Почему бы и нет, да?
2: Вообще, я вам хочу сказать, ни единого автомобиля такого не существует. Я вообще все наврал.
3: Ах ты! ты.
2: Я гад.
3: Неприличный ты человечище.
2: Ну, слушай, я вчера называл вообще все правильные автомобили, а сегодня все они выдуманы из головы, потому что Cadillac, не, ну, у них нет таких моделек.
3: В общем, вот. Алексей, ну вот такой вот человечек вам сегодня,
2: Алексей,
3: достался. Ну, бывает.
2: Ну, простите, пожалуйста, ну вы проиграли, конечно, но зато есть надежда поиграть дальше, завтра, и с нашими коллегами, и с нами в том числе. Потому что когда у нас человек выигрывает, все, выиграл, до свидания. А у вас еще есть надежда. Это очень здорово. Спасибо вам большое, прекрасного вечера. А у нас Александр возвращается. Александр, здравствуйте. Еще раз.
5: Здравствуйте. А вы человека отключили уже, да, нет?
3: А вы что, хотите плохими словами говорить о нем?
5: Нет, почему?
3: Вот.
2: Вы хотели просто подбодрить. Нет, ну уже мы пожелали Алексею хорошего вечера. Все, вам на правах победителя можно передать приветы. А чего нет?
5: Это всем привет. Кто узнал?
2: Ага.
5: Да еще работа полтора часа.
2: Молодец, красавец. Не клади трубку, Александр. Расскажем, как будешь кататься на дрифт-такси.
1: Да ты гонишь.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Знакомое место. Новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15. Под мостом. 12 сентября в 12:00.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: капли дождя.
1: Ну, уже не такие теплые, конечно, капли дождя летят у нас с небес, так как сентябрь у нас. Но ничего не меняется на нашей волне пока. И Sport FM традиционно половину седьмого. Влад Кузьмин рвется в наш эфир.
2: Да, пробежимся, согреемся, хотя бы вместе с новостями спорта.
3: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
4: Слушайте через несколько минут.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта. И не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Барселона, что ты такое? Прибили Фейенорд 5-1 в Лиге чемпионов. В этом сезоне каталонцы оформили 5 из 5 побед. 4 из них разгромные с 5 забитыми мячами. Вчера у Рафиньи дубль, а у Ямаля 2 ассиста плюс гол со штрафного. Ну вот и что с ними делать. ПСЖ начинает сезон Лиги чемпионов с разгрома. Пострадал Слован 6-1. Ферран оформил хет-трик, а Дембеле дубль. Для команды Энрике это первая победа за 5 матчей. Ливерпуль же переиграл Атлетико 2-1. Тем не менее, красные снова пропустили от Льюренте. У него 10 голов Лиги чемпионов и 5 из них на Энфилде. При Ирауле у Ливерпуля 2 победы и 2 ничьи. Арсенал дожал Наполи. Лондонцы наиграли почти на 4 гола по XG, но забить смогли всего один. Победный мяч оформил Эдегор. Пока все клубы АПЛ побеждают в первом туре Лиги чемпионов. Также Штутгарт обыграл Викинг 3-1, хет-трик на счету Демировича, а Спортинг дома разобрался с Галатасараем 3-1. В 1/16 английского Кубка Лиги Челси победил Лидс 6-3, проигрывая 0-2 в начале второго тайма. При Алонсо лондонцы забили 16 мячей за 5 матчей, очки потеряли только с Арсеналом. Теперь у КХЛ. В Астане Борыса Салават Юлаев взяли на себя всю ответственность за голы. 8-6 в пользу Борыса. ЦСКА Торпедо 3-0, 3 игры Акбарс Трактор СКА Тольятти Динамо Москва Адмирал закончились с одинаковым счетом 2-1.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: В рейтинге WTA сменится лидер. Рыбакина сдвинет Соболенко с первого места. Елена вышла в полуфинал US Open и по итогам турнира точно обгонит белорусскую теннисистку. Арина лидировала с октября 2024 года. Почти 100 недель. Хачанов вышел в полуфинал US Open. Карен во второй раз в карьере добрался до этой стадии. Выбил в 1/4 Блокса, который снялся из-за травмы. За выход в финал он сыграет против Александра Зверева. Французский хайдайвер Леонель Франк побил собственный мировой рекорд, нырнув головой вперед 42-метровой скалы в косе. Главное в таком спорте – это свободное падение. Группироваться можно только за мгновение до приземления в воду.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: 22-летняя Зепин Местан стала главным тренером Тургутлуспора, первой женщиной на этом посту в истории клуба. Раньше она сама играла в футбол, а теперь возглавила мужскую команду, которая за 2 сезона опустилась из 3-го дивизиона в любительскую лигу. Самый популярный комментарий под постом о назначении девушки – «Не знаю, станем ли мы чемпионами, но знаменитыми точно станем». Вратарь из 9-го дивизиона Англии может стать королем 800 тысяч человек. 36-летнего капитана Саут-Ист Донс Джорджа Камураси выбрали преемником его двоюродного брата, короля народа Тора Рукиди IV. Тора – один из 5 традиционных королевств Уганды, объединяющая около 800 тысяч человек. Рукиди взошел на престол в 3 года и попал в книгу Гиннесса как самый молодой правящий монарх мира. Очень добрый жест Кома. Ради пожилых болельщиков боссы клуба отказались от билетов на дебютный матч Лиги чемпионов. Из-за бешеного ажиотажа многие фанаты со стажем остались без билетов. Тогда в клубе решили отдать билеты, положенные руководителям, болельщикам, родившимся до 1950 года включительно. Это очень достойно.
2: Спорт FM. Что там наше?
1: Безумный матч в Смоленске. Славутич и Металлург устроили голевую феерию. Победу забрали «Волки» 9-6. 15 шайб в матче. Крутой старт сезона экстралиги устроили и другие команды. «Шахтер» «Химик» 5-2, «Авиатор» «Могилев» 4-5, «Локомотив» «Юность» 4-0. Сегодня в сезон врываются и другие команды. «Лида» «Динамо» «Молодечно», «Гомель» «Неман», а также наш хоккейный клуб «Витебск» в первом матче регулярки примет «Брест». Все встречи стартуют в 19:00. В КХЛ в 19:00 стартует поединок Минского «Динамо» и шанхайских драконов. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. В сезоне 25-26 команды встретились 4 раза. В 2 матчах на домашней арене минчане одержали победы 2-1 в серии послематчевых бросков и 6-1. Надеемся, родные трибуны помогут и этим вечером. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 38.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Ну что ж, у нас есть еще несколько секунд, чтобы занять их полезностями. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше и Кубовского 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петруся Бровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Радио, которое слушает. Хорошая компания.

0: 18.40, ни в коем случае не переключаемся. Впереди небольшая реклама, а потом, Анастасия, что у нас?
1: Любовный гороскоп.
0: Красиво сказал.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Любовный гороскоп.
0: Да, обещанные вот эти звездные предсказания для парочек в хорошей компании, как обычно в это время, от овна в дары. Про овны делайте громче, быстрее уже. Честное слово, всегда вас надо ждать, потому что потом вы не успели, пропустили, повторить. Ну, я шучу, конечно.
1: Знаешь, есть такие группы, вот группы, изучающие английский язык или французский. Mm-hmm, а у нас язык любви. Так что заходите, пожалуйста. Двери у нас открыты. Да,
0: давай с тобой организуем такую секцию. Будем преподавать.
1: Секцию или секту? Вот тут нужно определиться.
0: Секцию.
1: Так, ну там как получится, мне кажется. Знаешь, сначала все приходит на секцию, оно там уже... Да, овны, начинаем с вас. Что касается вашего вечера, я бы хотела вас вот прямо обрадовать по полной программе, но не получится. Звезды говорят немного иное. Говорят, что уверенность в собственной правоте помешает вам договориться с любимым человеком. Но если вы это знаете, то просто знаете, на что стоит обратить внимание больше обычного.
0: Тельцы поговаривают, что сегодняшний вечер должен стать серьезным испытанием для ваших отношений. С виду он, возможно, будет напоминать все другие, но именно по его итогам вы и ваша половинка сможете оценить настолько, насколько вам стоит продолжать ваши отношения.
1: Близнецы, пора призадуматься, что вносите в эти отношения вы, что делает для вас ваш партнер, потому что за повседневными заботами вы часто не замечаете, как любимый человек к вам относится и что для вас делает. Романтические отношения временно отойдут на второй план, а помощь вашего партнера будет казаться чем-то само собой разумеющимся. В общем, будьте внимательны.
0: Раки, сегодня не стоит зарекаться и считать, что дело в шляпе. В вашей личной жизни ждет вас еще много всего непонятного, неизведанного, удивительного, правда, не всегда приятного, но все закончится хорошо.
1: Так, что касается львов, в парах, которые давно вместе, сегодня уменьшится число поводов для споров, а поддерживать друг друга окажется гораздо проще, так что воспользуйтесь этим временем.
0: Девы, беззаботная пора, так чувствует себя школьник в первый день летних каникул. Впереди столько свободного времени, что, казалось бы, можно никуда не торопиться. Однако это ощущение, девы, обманчиво. Поспешите сегодня вечером сделать все то, на что вам не хватало времени.
1: Весы, вам сегодня стоит оставить в своих планах свободное место, которое вы сможете заполнить общением с любимым человеком. Ведь необычные события и яркие эмоции могут подарить вам общие воспоминания, к которым захочется возвращаться еще очень долго.
0: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку очень захочется стать вам как можно еще ближе, роднее и дороже. Он не пожалеет для этой благой цели ни сил, ни времени, ни нервов, причем ни своих, ни ваших.
1: Стрельцы, сегодня то ли вы слишком язвительные, то ли ваш партнер слишком чувствительный. Ведь именно этим вечером привычная шутка может прозвучать для любимого совсем не так, как вы рассчитывали. Даже безобидный комментарий способен вызвать обиду, поэтому с иронией и критикой лучше быть поосторожнее.
0: Козероги, сегодня вас проснется бунтарь, разрушитель и революционер. Вам захочется кардинальных изменений в ваших отношениях с вашим любимым человеком, для того, чтобы потом на месте их этих отношений выстроить что-то совершенно новое. Революционное и ошеломляющее.
1: Водолеи, сегодня вам стоит заняться чем-то вместе с партнером. Общее дело может принести вам настоящее удовольствие.
0: Рыбы, сегодня что бы ни делал ваш любимый человек, вам будет казаться, что действия его ошибочны, и можно было поступить совершенно по-другому. Однако ему это стоит говорить только в очень мягкой форме, тактично и ненавязчиво.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Очередная веселая игра под названием «Трек вечера», в которой вы, друзья, принимаете самое активное участие. В подарок послушаем ту песню, которая нравится именно вам.
2: Да. Да, интересно. И интересно, что песня, которая понравится именно вам, была выбрана нами. Хочется верить, что мы действительно совпадем. Что?
3: А что, нормально?
2: Ну, просто нечасто такое бывает, когда, знаешь, одним и тем же людям нравятся одни и те же песни. Но, тем не менее, в попытках мы предлагаем вам отправить либо красное, либо черное сердце за композицию, которая сегодня окажется ближе всего к вашему настроению.
1: Да, вот и потом эта песня будет открывать программу «Привет и поздравления» музыкальный агент в следующем часу. Вот ради чего все затеяно. Чтобы сразу настроение было хорошее. Так, значит, ну чего ты вот так вот решила? Вот это вот, чтобы вот это? А,
2: да. Ну, я расскажу такую предысторию. Вообще, я, конечно, изначально хотела другую песню, которую слышала, не поверите, в игре в свое время. А, да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, короче. Но. К сожалению, не нашла ее в том звучании, в котором хотела. И поэтому у нас есть вот такой замечательный трек «Sleeping in my car».

0: практически послушали уже всю песню. Ну, с учетом того, какие сейчас современные песни по 2 минуты, 1.5.
1: Ну, классная, ну вот правда.
0: Никто вообще не спорит. Вообще никто не спорит. Красненькие сердечки, друзья. Если считаете, что именно Роксет, мы будем считать программу «Приятного поздравления», музыкальный агент. Ну, надо сказать, что у нас сегодня такой рок-вечерок. Если вам вот это вот быстрое все нет, и вы хотите смотреть в окошко из дома или из автомобиля и слегка грустить, тогда есть другой вариант, и за него голосуем черненьким сердцем.

Мне кажется, под эту песню, ой, нечаянно допись. Так вот, да, пожалуйста, и буквально в течение нескольких минут мы как раз-таки определимся, что с программой приветов, ну, музыкальный агент, чем

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси дал поручение дополнительно проанализировать деятельность игорного бизнеса и его рекламу в стране. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске. Подробности приводит Пул Первого.
3: Я, извини, перебью тебя, Юрий. Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
4: Все зарегулировано.
3: Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино.
4: То, что касается

0: рекламы, ваше поручение.
1: Какие-то фон Бета и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
0: Это вранье.
1: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фон Беты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства. Я знаю, что ты занялся этой проблемой. Подключи соответствующих людей, чтобы у нас целостная была не просто картина, а было же принято решение. Не везде надо бросаться на эти деньги.
2: Также сегодня министр внутренних дел Иван Кубраков доложил президенту о ситуации в сфере обслуживания домофонных систем, а также о предлагаемых законодательных изменениях. Глава ведомства отметил, в стране отсутствует единый оператор. В указанной области данной работой занимаются юрлицы и предприниматели. Лишь треть из них имеет лицензию. Сложившаяся ситуация порождает многочисленные нарекания граждан на качество предоставляемых услуг. Для повышения уровня ответственности субъектов хозяйствования по инициативе МВД в проект закона вносятся нормы, определяющие домофонные системы как составную часть понятия технической системы охраны. В случае отсутствия возможности обслуживания домофонов лицензированным субъектом хозяйствования, данные услуги будут оказывать подразделения Департамента охраны МВД. Их мощности позволяют обеспечить охват всего жилого фонда республики. МВД приступит к разработке системы. Пилотный проект управления доступом уже развернут в Центре мониторинга Департамента охраны. Подключено 494 объекта. Президент поддержал инициативу, касающуюся безопасности людей. Это важно делать очень оперативно. Такая задача была поставлена правительству и парламентариям, подытожил министр.
3: Новости спорта.
2: Футбольный клуб «Витебск» сыграет товарищеский матч с командой из российской премьер-лиги. О проведении встречи с «Факелом» из Воронежа сообщил сегодня председатель Витебского облсполкома. Он встретился с игроками нашей команды. Во время поездки руководитель региона познакомился с материальной базой ЦСКА. Встреча состоится во время международной паузы в чемпионате страны. Предварительно матч запланирован на 3 октября, сообщает газета «Витебичи». Госавтоинспекция Витебщины напомнила о том, что 10 сентября – единый день световозвращающих элементов. Осенью особенно важно помнить, на дороге необходимо быть не только внимательным, но и заметным. В ГАИ попросили граждан проверить, есть ли световозвращающий элемент на одежде, рюкзаке или сумке, и пожелали, чтобы световозвращатель стал такой же привычной деталью, как ключи, телефон или школьный рюкзак. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
3: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра по региону 16-20 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: Здравствуйте, друзья! Еще раз мы не знаем, как у вас, а у нас на коммунистической дождик прошел, и, как сказала Анастасия, кто-то накинул очень интересный световой фильтр, потому что очень интересные цвета на улице. Наверное, совершенно не летние, но и не осенние. Такое межсезонье такое какое-то. Интересно вообще.
3: Ну, не знаю, как по мне, вполне себе осенние оттенки. Знаешь, есть ощущение, помнишь, Джонни Депп в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» постоянно гонял в желтых очках. Вот, мне кажется, он видел мир приблизительно вот в таких вот цветах. Да, друзья, в каких цветах его видите вы смело сможете с нами поделиться в течение часа, потому что музыкальный агент на волне радио Витебск, а пока есть парочка приятных поводов. Ой, Саш, а ты открывал календарь?
2: Нет.
3: Ну ладно.
2: Мне сегодня, захотелось, чтобы сюрпризно было.
3: Да, сюрпризно, а мне кажется, там вот праздники, которые тебе понравятся. Да. Не заинтриговал? Нет? Не хочется тебя открыть? Я вот пока расскажу про то, что сегодня день разноцветных букетов, день поиска в интернете, день ротвейлера, между прочим, и международный день макияжа. Так что всех визажистов мы поздравляем. Ну и просто девчонок, которые очень любят наводить красоту.
2: Значит, ты думала, что меня очень порадует день тыквы?
3: День тыквы, конечно.
2: У меня тыквы пожрали слизни в этом году. Таких, наверное,
3: неприятно.
2: Людей очень много. Да, у нас
3: фигурно?
2: Армия.
3: А фигурно они это сделали?
2: Безфигурно, нагло они пожрали вот это вот все. Но я увидел в интернете, люди делают такие специальные ловушки из пива. Поэтому день пивной кружки сегодня. Но уже поздно было, конечно, ловить слизни. Вот, а еще сегодня отмечается, друзья, день портвейна.
3: Ну, это для тех, кто замерз, да? Правильно?
2: Это для тех, у кого хорошее настроение в целом. И день некого занюхивателя.
3: Это я вообще не знаю, что это такое.
2: Что, ни разу не видела?
3: Нет. Я искренне не знаю, что это такое.
2: Ну, это просто, когда, знаешь, когда мужчины, которые собираются утром, и вот у них не хватает уже на 40 дружба, например.
3: Они хлеб черный покупают? Это занюхиватели?
2: Нет, они занюхивают волосами друг друга.
3: Если они есть. Это только для молодых компаний, я так предполагаю.
2: Друзья, значит, все. Стартуем красиво, весело, дружно. Вайбер, Телеграм 7071071. Группа ВКонтакте тоже пишите. Сообщения, привет, поздравления. Просто, знаете, такие, как нам любят смайлики всякие присылать. Просто потому, что мы есть. Это здорово.
3: Но вообще еще хотелось бы, конечно, сказать, что сегодня у нас какой-то очень грустный контингент. Потому что все захотели грустить. Это я уже подвожу к музыкальной заявке. Вот. Ибо сегодня мы слушаем... Саша?
2: Мы слушаем Comfortable Place от Рассела Симмонса.
1: Музыкальный

0: момент.
1: Грустная песня, конечно. Ой, слушай, тут же новость какая интересная. Врачи сказали, что из-за осени многие могут начать выпивать.
2: Да. Из-за осени и песни,
1: и,
2: да?
1: И депрессии. То есть это какая-то... Ну, то есть так это нормально. Ну, в смысле, ненормально?
2: Друзья, лучше не надо. Не хотите, чтобы была хандра? Все, идите в тренажерный зал. А мы пойдем сообщение читать. Хватит! Подбрасывать идеи вот эти вот неприятные, из-за которых потом какая-нибудь Валентина Павловна скажет: «Эх ты, Андрюшка, что ж ты делаешь?»
1: Я просто представляю, знаешь, человек с депрессией пошел, значит, в спортивный зал, и он под эту музыку качает гантели, понимаешь, вот бицуху вот этого.
2: И знаешь, вот во взгляде сразу понятно, что познал всю жизнь. Хотя песня такая классная. Ай, все, я просто послушаю.
1: Ну, это мы... Дроздова, давай так, мы эту песню на день рождения поставим тогда.
2: Я, пожалуй, дома ее послушаю. Золотое правило остается золотым правилом.
1: Отличное правило, да. Нравится песня, слушай дома.
2: Так, что касается здесь приветов. Глеб у нас есть, он передает привет Олейникову Роману от его семьи. Любим его, пусть не грустит.
1: А есть сообщение от нашей радиослушательницы Дианы. Если мне не изменяет память, вчера Диана у нас выиграла в игре с СВ Моторс. Добрый вечер, хочу передать привет работников СВ Моторс на коммунистический и сказать им огромное спасибо. Подарок забрала, и вам радио, отличного вечера. Спасибо, Диана, и вам того же.
2: Да, и вам того же. А вот что же пожелать Любови Михайловне? Сейчас узнаем, что она адресует своему родному и любимому внуку Андрейке. Желает она ему теплого вечера, прекрасного настроения и отличного самочувствия. Обнимаю, целую, скучаю, безгранично люблю, твоя бабуля Люба. Музыка.

0: Реклама. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
4: Дружочки, продолжим. 19:22, время есть. Ваши приветы тоже к нам приходят и приходят. Что не можешь не радовать.
5: Да, что не может не радовать. Есть здесь просто, если честно, так...
4: Зачиталось.
5: Да, немножечко зачиталось. И есть такое. Что касается приветов, Анастасия передает привет Диме Воропаеву, лучшему водителю Витебского облпотребобщества. Ура! Скоро будем дома, пишет девушка. Хорошей вам дороги и большой привет от нас, лучшему водителю Диме Воропаеву.
4: Володя написал: добрый вечер, Радио Витебск. Передайте привет всем работникам Витебской энерго. Передаем привет всем работникам Витебской энерго. Конечно же.
5: А так, подожди, мне нужно настроиться. Кажется, у меня другая роль. Теперь я не среду. Теперь я... вот даже не знаю кто. Ну, передатчик. В общем, Глеб написал? Да, Глеб написал.
4: Прекрасно.
5: Просит передать тебе, Александр Назаренко, привет.
4: Mm-hmm.
5: Говорит, каждый вечер с вами на волне от Глеба и Анатолия. Ну, кстати, здесь еще вот есть музыкальная заявочка. Хорошую роковую песню. Как я понимаю, на твой вкус. Поставишь что-нибудь?
4: Прямо сейчас вы что? Что вы меня прям взяли?
5: В общем, я ему что-нибудь за эфиром спою.
4: Отлично.
5: Роковое.
4: Специально для всех, друзья, музыкальный агент Viber, Telegram 707-171-071. Принимаются ваши музыкальные заявки, если есть в нашей фонотеке. Если есть именинники, обязательно про это пишите. Тоже обязательно поздравим.

0: Еще немного ваших сообщений, друзья. У нас, напомним, в середине часа новости, да, будут. После этого продолжим зачитывать ваши поздравлялки, да?
1: Так, да. И есть. Ну, а пока сообщение от Максима. Он передает привет для Мажаровой Натальи. Я ее очень сильно люблю.
0: И еще есть приветик. Оля написала: здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Олейникову Роману. Привет от его жены. Я его безумно люблю. Вот такие признания.
2: Слушает весь мир.

0: Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены 39 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. В пресс-службе МВД сообщили, как проходит проверка боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск. Украина ввела специальный пограничный режим вдоль границы с Беларусью и Россией. Подробности в начале следующего часа.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Радио Витебск. Вечер твоего города. Горячий хит на радио Витебск.

0: агент.
1: 19:36 в нашем городе. Продолжается программа «Привет и поздравления». Музыкальный агент на волне радио «Витебск». Как всегда, легко и просто оставить свое послание. Вайбер, Телеграм 7071071. Группа ВКонтакте. Музыкальные заявки выполняются. Если есть все на нашей музыкальной полке. Вот и Анастасия смотрит на очередное сообщение и хочет, наверное, поделиться
2: конечно,
1: радостью.
2: Конечно. Хочу прочитать, передать важный привет для коронного Сергея. Его высылает мама, а также Елизавета, которая составляет компанию этому замечательному парню и желает ему не болеть.
1: Есть сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Натальи. Она поздравляет с днем рождения Устинова Евгения. Желает здоровья, успехов во всем, любви, мира и добра. Попросила песенку Аллегрова с днем рождения, но у нас, к сожалению, целиком ее нет. Есть маленький кусочек.

0: то время, когда вокруг Евгения наверняка водит хоровод, Анастасия водила хоровод вокруг меня. Вот, и продолжаем. Это не одно, кстати, поздравление для Евгения.
1: Да, не одно поздравление для Евгения. Давайте же занырнем в еще один мессенджер. Ксения здесь поздравляет с днем рождения постоянного нашего слушателя Евгения и ее любимого красавчика. Желает ему, чтобы жизнь баловала приятными сюрпризами и дарила только положительные эмоции. Любимка моя, пусть на твоем пути встречаются отзывчивые люди и верные друзья. Желаю легкости в достижении целей, мудрости в принятии решений и терпение в преодолении трудностей. Пусть каждый день приносит ощущение радости и удовольствия. Люблю, твоя Ксю. Что касается музыкальной заявки, ну давайте, чтобы нас замурашило.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: момент.
1: Да, ваше сообщение приходит и приходит, это приятно. Мы их все зачитываем и зачитываем. Надеемся, вам приятно тоже.
2: Так, Владимира здесь вот очень коротенький приветик. Передает просто привет Яковлеву Сергею. Просит здесь поставить песню, мы обязательно ее послушаем в финале.
1: Значит, Ольга написала: «Добрый вечер, Радио Витебск. Такой пасмурный день, теплый привет и слова поддержки для нашего папочки и мужа Сережки Торлина. Твоя семья, сыночки и Олька».
2: Так, есть у нас еще Александр, который передает привет всей семье Зуевых, особенно персональной супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, а также маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю, а также мне привет. Я мою в гараже. Но, конечно же, вам, Александр, Анастасия, вы самые любимые мои ведущие. Александр, ну хватит уже работать, вы прям нас смущаете. Это же придется домой. Вот идти и думать, чем бы это себя занять.
1: Павел написал: «Здравствуйте, любимое радио. Можно Король и Шут?» Да пожалуйста.
0: Музыкальный

0: агент.
1: Это мы, Анастасия, сидим здесь в студии, а люди вон по серьезным делам ездят. Варя написала: передайте спасибо моему папе Саше, ведь он всегда отвозит меня на танцы. И вообще возит нас, мамы, куда угодно. Едем на танцы.
2: Понятно.
1: Класс. Вообще, мы завидуем, что вы едете на танцы, то, что у вас такой классный папа Саша.
2: Однозначно, так и есть. Кстати, есть у нас еще Андрей, который передает сегодня привет Игорю, куму Руслану, и хотелось бы услышать музыкальную заявочку. Черри Леди передает всем хорошего настроения.
0: Музыкальный

0: финальные сообщения в музыкальном агенте. Людмила написала: добрый вечер всем, хорошего настроения, невзирая на погоду, выходные на носу, а у меня хоть маленький, но отпуск. Ну, Людмила, ну, завидуем белой завистью, прямо вот вечером взяли и всем такие бе-бе-бе сказала. Нет, это хорошо, вам хорошо провести эти дни.
1: Есть у нас еще Анастасия, которая передает привет из Гродно своему дорогому мужу Сергею. Пусть с этим сообщением к тебе прилетит частичка моей любви и тепла. Мы всегда рядышком с тобой, твоя жена Настя и сын Максимка.
0: А есть еще Евгений, который написал: добрый вечер, любимое радио, передаю привет тем самым Вупсюне и Пупсюню, кстати, их сегодня не было, или как их там, веселого вечера, а мне завтрашнего раннего, бодрого, легкого подъема на работу. Ну, Евгений, я так понимаю, что это у вас сегодня день рождения, и мы вас поздравляем от своего всего большого дружного коллектива.
1: Так, ну и есть же еще одно сообщение от Елены.
0: Да, причем это сообщение, оно не написано, Елена нам дозвонилась по телефону прямого эфира, передала всем радиослушателям и всему нашему коллективу большущий привет, ну и попросила в качестве музыкальной заявки и подарка песню в исполнении Энрике Иглесиаса и Уитни Хьюстон. Давненько, кстати, не было в нашем эфире, ну и также эта песня посвящается всем именинникам дня сегодняшнего и всем людям, у которых сегодня произошло что-то хорошее, а если не произошло, то произойдет завтра. С вами была Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До завтра. Пока.
2: Хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены 39 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Награды присвоены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие производственные показатели и значительные результаты в служебной деятельности, а также за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, развитие военно-промышленного и агропромышленного комплексов, выдающиеся достижения в геологии, сферах науки, здравоохранения, образования, культуры и спорта. В числе удостоенных наград доцент кафедры кормопроизводства Витебской академии ветеринарной медицины Надежда Зинькова, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Мария Бабина. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Продолжается проверка боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, инициированной президентом. Как отмечается, на протяжении нескольких дней в присутствии представителей Государственного секретариата Совета Безопасности военнослужащие соединения покажут свою выносливость, силу и настоящий командный дух. Заместитель командующего внутренними войсками Дмитрий Микша поделился подробностями. На физподготовке личный состав сдаст нормативы по бегу на 3000, 1100 метров, а также по подтягиванию на перекладине, комплексу силовых упражнений, продемонстрируют приемы рукопашного боя. На огневой подготовке военнослужащие выполняют упражнения контрольных стрельб из закрепленного штатного оружия. Все мотивированы, знают, какая перед ними стоит ответственность и сделают все возможное, чтобы результаты были только хорошо и отлично, сообщил заместитель командующего внутренними войсками МВД. Кабинет министров Украины.

0: специальный пограничный режим вдоль границы с Беларусью и Россией. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на информацию, размещенную в Госпогранслужбе Украины. На период действия военного положения на земельных участках шириной 1 километр вдоль линии границы запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц, а также производство работ, не связанных с военными действиями, обороной или охраной госграницы, говорится в сообщении. Одной из причин введения таких мер украинская сторона называет необходимость решить срочные вопросы, касающиеся усиления обороноспособности страны.
1: День народного единства.
0: Единый день информирования в трудовом коллективе филиала «Витебские тепловые сети» прошел с участием заместителя председателя Витебского горосполкома. В преддверии Дня народного единства Виктор Глушин рассказал о предыстории учреждения нового государственного праздника в 2021 году и подчеркнул только понимание того, что сила в единстве позволит Беларуси и дальше двигаться по пути созидания мирного поступательного развития, не позволит разделить народ по языковому и национальному признакам. Затем Виктор Глушин ответил на ряд вопросов аудитории, касающихся решения тех или иных городских проблем, дальнейшего развития не только курируемых им социальных отраслей. Он отметил, что только созидательный настрой приносит пользу каждому из нас, нашим семьям, нашему городу. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Местами кратковременные дожди, ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра по региону плюс 16-20. В Витебске 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час пар.

0: Реклама. Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси подписал указ. Академия интеллектуальных технологий начнет подготовку специалистов с 1 сентября 2027 года. На одном из полигонов Российской Федерации прошел практический этап оперативно-тактического учения с родами войск ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси. Подразделения Витебского горотдела по чрезвычайным ситуациям продемонстрировали слаженность на тренировочных тактико-специальных учениях. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси подписал указ. Академия интеллектуальных технологий начнет подготовку специалистов с 1 сентября 2027 года. Для приема на обучение предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса, в котором смогут принять участие выпускники школ, учащиеся колледжей, студенты вузов, специалисты предприятий и ученые. Предварительные отборы будут проходить в Минске, областных центрах и крупных городах. Желающие обучаться в академии должны будут предоставить креативную идею, разработку, изобретение, рациональное предложение. Заключительный этап отбора представляет практически интенсивный курс в академии с выполнением индивидуальных и групповых заданий, публичной защитой проекта и сдачей внутреннего вступительного испытания. Особый подход предусмотрен и в отношении программ обучения. Они могут быть скорректированы на основании отраслевых запросов. Обучающиеся смогут самостоятельно выбирать спецкурсы, смежную профилизацию и специальность. Для них будет организовано обучение на предприятиях с решением реальных производственных задач, а также групповая, индивидуальная, проектная и научно-исследовательская деятельность. Все это позволит выйти на конкретный продукт, ориентированный на внедрение в реальный сектор экономики и коммерциализацию. На одном из полигонов Российской Федерации прошел практический этап оперативно-тактического учения с родами войск ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси. Воины-зенитчики выполнили боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса С-300, экипажи учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-30СМ отработали по условному противнику в воздухе. Для подразделений зенитных ракетных войск и авиации в качестве мишеней выступили высокоскоростные специализированные мишенные комплексы. Зенитчики и авиаторы выполняли задачи по поддержке подразделения радиотехнических войск. Мероприятие боевой подготовки подразделений ВВС и войск ПВО прошло на высоком уровне с высокой интенсивностью боевой работы. Впервые в составе подразделений войск ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие, курсанты факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси. В Минобороны

0: отметили с поставленной задачей, военнослужащие справились.
1: Новости региона.
0: Подразделения Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям продемонстрировали слаженность на тренировочных тактико-специальных учениях в резервуарном парке ЧСБЛ, сообщила газета «Витбичи». Отрабатывалась ликвидация пожара на резервуарах с легко воспламеняющимися жидкостями, способными самостоятельно гореть после удаления источника зажигания. Всего в учении было задействовано 20 единиц пожарно-аварийно-спасательной техники и свыше 60 человек личного состава городского отдела. Учения завершились разбором действий и подробным анализом каждого этапа.
1: День народного единства.
0: Глубокая стала одной из знаковых точек республиканского историко-патриотического автопробега «Символ единства 2026». Участников маршрута здесь встретились с белорусским радушием, песней, караваем и символическим единением районов Витебщины, сообщила газета «Витебские вести». Гостей приветствовали представители райисполкома, районного совета депутатов, общественного объединения «Патриоты Беларуси», а также делегации Докшицкого, Ушаческого, Поставского и Шарковщинского районов и жители Глубокого. Говорили в этот день о главном смысле автопробега, исторической памяти, связи поколений и ответственности за будущее страны. И на сегодня это все новости. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
2: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
3: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра по региону 16-20 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра синоптики обещают у Витебской области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11, завтра днем от 16 до 20 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра синоптики обещают у Витебска и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11, завтра днем от 16 до 20 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра синоптики обещают в Витебске по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11, завтра днем от 16 до 20 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра синоптики обещают у Витебска и по области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11, завтра днем от 16 до 20 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью по области плюс 6-11, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. Сегодня днем по области плюс 16-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Здесь должна была быть подборка песен про школу, и бы стартовал новый учебный сезон. Но мы не сдадимся в плен осеннему настроению и продолжим гнуть хитовую линию чарта ТОП-20. Уверены, что ты тоже этого ждешь. Давай разбираться, как расположились звезды в горячем рейтинге.
4: Мы, конечно, можем разнообразить двадцатку и выставлять участникам списка баллы, как в школе, но зачем? Давайте оставим это тем, кто действительно оценок заслуживает. Нашим же артистам хватит и турнирных расстановок. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Стартуем!
1: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка. Кельвин Харрис и Джази и Satisfy.
4: Второе место. Маршмеллоу и Португал The Man. Феникс.
3: Первая строчка. Хьюгель и Майл Энджел и Ультранайт. Moving to the Sun.
1: Кто станет лучшим? Решаешь ты.
3: Будем считать, что мы пробежались по ступенькам и оказались на пороге саунд-многоэтажки. Короче, миновали предисловие.
4: А теперь в борьбу. На 20-м месте нас встречает Broken String от Алана Уолкера, Изабеллы Мелькман и Кэтрин О'Райан. Их саунд-работа потеряла целых 5 строчек за 7 дней.
1: 20-е место.

0: Какие же стойкие ребята эти боб-синклеры и Кайза. Уже 19 недель они находятся в списке лучших. Позиции они, конечно, потеряли, но все еще с нами, и это главное.
1: А вот трио исполнителей Леони, Маркус и Мартинус не выбирали ничего, но и не потеряли тоже ничего. В графе набранных и потерянных 0, а значит, место номер 18 остается за треком «Moonlight».
2: 18 место.

0: Немного солнца, немного танцев и ямайских мотивов принесли нам Хугели Солта, композиция «Jamaican». Не особо пользуется успехом на волне, если судить по баллам, но мы уверены, осень внесет свои коррективы.
1: Внесла. Определенно для трека «Beautiful Places» 100%. Минус 4 и осенняя хандра ожидает диджея Тиеста и Бриану Грейс.
2: 16 место.

0: достойная работа от французского продюсера Мизма закрепилась на этой неделе за 15-й строчкой. Для этого парню пришлось поднапрячься и прыгнуть вверх на целых 5 позиций. С этой высоты он и пропел всем «Hello».
1: С высот переносимся на дно. Его в процессе своих заплывов коснулись ребята из BTS. Ведь трек «Swim» попадает под обвал. Минус 6 за 7 дней. Считай, каждый день теряли по баллу.
2: Обвал недели. Четырнадцатое место.

0: как хорошо, что мы не спортсмены, а просто любители качественного звука. В худшем случае, увидев пройденную дистанцию, мы бы сильно расстроились. Но речь идет о хит-параде, так что новость о третьей пройденного пути как-то даже воодушевляет. Добавим подходящего саунда. Let Me Be оказался на 13-м месте в исполнении все того же проекта The Second Voice.
1: 13-е место.

0: слышал по отбивке, прямо сейчас с нами на связи новинка этой недели. Вот вам парадокс. Во время чемпионата мира данный трек был самым прослушиваемым на планете, а теперь он будет слушаться нами в рамках топовой двадцатки. Шакира и Берна Бой. Дай-дай.
1: Возможно, именно такие слова говорили Роушен, Рауль Алехандро и Вискит, выступая на концертах с синглом Понга. Дай-дай, намбал. Как бы там ни было, все сработало в их пользу. Парни дотянулись до 11-й строчки.
2: 11-е место.

0: завершаем стадию первой половины прослушивания участников самого топового мирового звучания в нашем хит-параде. 10 работ отслушали, предлагаем закрепить места на будущие 7 дней.
1: 20-я строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мельтман и Кейтрин Райн. Broken Strings.
0: 19-е место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
1: Восемнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: 17-е место. Хугель и Солта. Джамайка.
1: Шестнадцатая строчка. Диджей Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places.
0: Пятнадцатое место. Мизмо. Hello.
1: Четырнадцатая строчка. BTS. Swim.
0: Тринадцатое место. The Second Voice. Let Me Be.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Если наши с вами летние вечеринки проходили в основном под открытым небом или под крышами авто, то сейчас хочется переместиться на какую-нибудь уютную террасу или хотя бы под крышу гаража, где есть возможность отрегулировать температуру. Ведь прямо сейчас по чьей-то спине пробегутся мурашки, а руки начнут леденеть. На подходе вылет недели.
0: ТОП-20. Вылет.
2: Как интересно случается и получается. Все лето с нами провел один трек, который звучал на каждой вечеринке. Пляжи, тусовки, поездки и еще много-много где. И как же случается, что с приходом осени все это завершилось? Сегодня прощаемся с треком «Шаде» от «By India», «Хчо» и «Мо».

0: Продолжаем чил на волне радио Витебск. Кстати, как тебе погодка? Явно хотелось бы получше, верно? Ну ладно, мы можем отдохнуть и в плане музыкальном на все 100%. Особенно, когда слышим любимые треки, проверенные временем.
1: Не знаю, путешествовал ли ты когда-нибудь автостопом, но главное в этом деле спонтанность и мотивация, с которой отправляешься в непредсказуемое путешествие. Так вот, сейчас на волне любимого города организуем нечто подобное и завернем на улице флешбека в 2019 год. Начнем, как всегда, с бронзы. Милота, феминность, танцы — это все про Дуа Липу и Blackpink, в коллабе с которыми были записан легкий трек «Kiss and Make Up». Продолжаем проигрывать маршрут вместе с еще одной красоткой — Зиверт. Да-да, 7 лет назад она уже была в топах, в частности, в нашем вместе с песней «Лайв». Будем считать, что добрались до нужной нам локации, и скоро будем наслаждаться атмосферой, которую создадут для нас все вышеперечисленные и еще не упомянутые Jonas Brothers, которые и возглавили лучших из лучших со своим синглом «Sucker». Все, все имена перечисленные, пойдем отрываться!

0: продолжаем расставлять самых прокачанных звезд по ступенькам главного музыкального рейтинга «Радио Витебск». Хотя нет, это ты уже слышал, а вот до чего еще точно не успел добраться. Отправляем в динамики русские новинки. Группа «5 утра», независимо от сезона и от происходящего вокруг, всегда пишут песни о любви. А свежая прям так называется, а у нас любовь. Рада за ребят. Сразу после них берет микрофон «Звонкий». Ему есть что сказать о красоте в работе с одноименным названием.
1: Акмаль же сейчас расскажет каждому.

всерьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке еще.

0: В Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
2: Вот так и упаковали нижнюю десятку. Быстро и, хочется надеяться, со вкусом. В целом, на этом можно было бы остановиться и разойтись по своим делам, но мы просто не можем этого сделать, ведь главное впереди. Если ты тоже хочешь узнать, кому же в итоге достанется золото главного музыкального, оставайся на волне Радио Витебск. У нас старт нового часа. Кстати, здесь же ты узнаешь о том, кто составляет конкуренцию нашей двадцатки, только уже на мировом рынке.
3: Кем представлена тройка мирового поисковика сегодня? Узнаем незамедлительно. Сразу послушаем восходящий мировой хит. Уверен, совсем скоро мы сможем услышать трек Inner Light в претендентах, а там и до топа недалеко. Кстати, создали его Эльдер Брок и Боб Мозес. Далее по списку Стослив и Ловикс. Эти творцы предлагают послушать их Don't Tell Your Dreams to Everybody. Ну и на финал Зара Ларсон и ее трек Midnight Sun. Завирусилась прошлогодняя работа только сейчас.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Во все комнаты заглянули, возвращаемся к стандартному маршруту. Делить пополам хитовую двадцатку вызвались. The Vault, John Summit и Julia Church. Shades of Blue достигли апогея. На данный момент 10-е место – это лучшая позиция коллаба.
0: 10-е место.

0: Отшумели летние дожди. Ой, друзья, все смешалось в кучу. Шура, Шаде, Федук и Джонни и лето. По которому, кстати, некоторые люди уже успели соскучиться. Представляешь, так быстро, что как будто бы и рановато. Вот и Федук с Джонни заскучали с минус тремя на счету.
1: Алекс Уоррен вроде не скучает, но на счету тоже минус. Ох уж эти дырявые карманы. Зато есть отличный девиз. Fever Dreams.
2: Восьмое место.

0: 3 недели, плюс 4 за 7 дней и 7 место прямо сейчас. Sound Magnetic буквально завораживает своих новых слушателей и заставляет их отдавать свои баллы к себе на счет. The Bauza прямо сейчас угроза для всех саундмейкеров.
1: Такой угрозой на протяжении нескольких недель были Хюгель, Имаэль Энджел и Ультранейт. А сегодня что? Потеряли золото и довольствуются тем, что есть.
2: 6 место.

0: Сошлись поколения, заколабились и выдали мощнейший уровень саунд-работы. Мадонна и в два раза младший за нее Мартин Гаррикс. «Bizarre» — это трек, который заносит себе плюс 5 за неделю и за месяц топ-20 уже в пятерке.
1: Приветствуем бывших серебряных медалистов на четвертом месте. «Marshmello» и «Portugal The Man» не сдаются, но снижают высоту.
2: Пятое место.

0: Харрис и Джази неделю провели явно здорово и не напрягались. Видимо, воспользовались функцией временной заморозки своей позиции в рамках чарта, вследствие чего Satisfy остается третьим.
1: Порадуемся сегодня за Айфа и трек «Meet Me in the Dark», которому удалось отвоевать плюс 3 лайка, которые дали неплохой буст, что и отражается в сетке рейтинга.
2: Второе место.

0: Наша прогулка, конечно, очень увлекательная, жаль, тайминги поджимают. Поэтому урезаю слова и добавляю звук. Коротко пробежимся по верхней десятке.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Devil, John Summit и Julia Church. Shades of Blue.
2: Девятое место. Джонни и Федук. Лето.
0: Восьмая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.
2: Седьмое место. The Bauza. Magnetic.
0: Шестая строчка. Хугель, Имаэль Энджел и Ультра Нейт. Moving to the Sun.
2: Пятое место. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
0: Четвертая строчка. Маршмеллоу и Португал The Man. Феникс.
2: Третье место. Кэлвин Харрис и Джазим. Satisfy.
0: Вторая строчка. Айв. Meet Me in the Dark.
1: Претендент.
2: С кем сегодня будем знакомиться? Какие три трека заслуживают нашего и твоего внимания с точки зрения потенциального топа и участника хит-парада? А вот сейчас все расскажу. Первый на связи Fast Boy с названием трека парень явно не заморачивался. Music Sound. Вот так легко и просто. Далее в списке Дипло и Адриан Нуньес. Предлагают нам пару шагов. Знакомимся с работой Two Stepping. На финал же предлагаем трек от проекта Time Impala и Дженни с треком Дракула.
1: Топ-20. Претендент.

0: по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Поздравляем тебя, герой! Ты прошел все миссии, остался лишь уровень с боссом. И то, тебе нужно всего лишь послушать и принять результат, ведь голосование-то уже позади, по крайней мере, на этой неделе.
3: Против этого босса не нужно драться и не нужно его бояться, его нужно похвалить. Ведь эти артисты, этот дуэт занял не просто первое место, а взял еще и достижение «Прорыв недели». Встречаем золотых медалистов с плюс шестью за неделю. «Медуза» и Хенри Камамайла с треком «Don't Wanna Go Home». Наши аплодисменты. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим пока-пока.
0: «Прорыв недели». Первое место.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью по области плюс 6-11, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. Сегодня днем по области плюс 16-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью по области плюс 6-11, в Витебске от 8 до 10 градусов тепла. Сегодня днем по области плюс 16-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью по области +6-11.